0: Ох, Николай, Николай, сколько же мы, диджеи русского радио, глумились над этим окончанием. Ну, не по злобе, конечно же, потому что нам же клеить, а это же невозможно. Как можно было избежать там какую-то четверть такта, а? Можно было, конечно, и закончить на два лишних, можно было третий сверху бросить. Да мы много вариантов набросали. По-хорошему, даже пародировали непосредственно окончание этого трека. Единственный вариант, который не звучал, это то, что у Николая по бедности пленка закончилась, не смог дописать. Да, такого варианта у нас не было. Ни у кого. Ну, почти ни у кого. Кто тут будет пальцем показывать? А мы все люди воспитанные. 307 на наших раскрадийных. Без тебя нельзя. Николай Басков. Все же очень сильно рассчитываем, что допишите. По-нормальному, по-человеческому. Дмитрий Колдун. Эти глаза. А также появится Алсум. Свет в твоем окне. Будет, конечно, группа Five Star Family. Ну, без нее ни одна туз хорошая не обходится. Песня называется «Зачем?». И абсолютная новинка от Иракли под названием «Не молчи». Меня зовут Дмитрий Лебедев. Наверное, не надо объяснять, я и так не заткнусь, и если попросить, тоже не случится. Между песнями буду появляться, конечно же, между самыми лучшими, которые адресую вам. Вам желаю вступления в раннюю ночь, нам переждать этот отрывочек временной «Ни рыба, ни мясо». Вам доброе утро, доброго дня и персоналочка вам доброго вечера. Все у нас должно быть хорошо.
1: На русском радио.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза...

0: Да, на контрасте все слушается еще романтичнее. Вроде бы от пятой машинки, такие детские карабасы-барабасы, и на тебе такая романтика. Люби меня, люби. Поэтому, видимо, песня полюбилась, поэтому и задержалась. А может быть, потому что призывали к этому, вот и полюбили. Не знаю. Во всяком случае, все новые песни я вам по-прежнему предлагаю, конечно же, каким-то образом обозначить в золотом граммофоне. Все это на нашем сайте www.radio.ru. Услышали новиночку? Чувствуете, должна быть на первом месте. Ну или как минимум сдвинуться с мертвого. Действуйте. Конечно же, все в ваших руках, не в наших совершенно точно. Мы бы и рады, но нас туда не пускают. Мы непосредственно, как в анекдоте «Белки и стрелки», что-то трогать можно, нам нет. Разве что кнопки на пульте, это, конечно же, наши. И, безусловно, выходы в эфире, в данном случае мои, до 7 утра, между песнями буду появляться. Меня зовут Дмитрий Лебедев. Любви, счастья вам и, конечно же, здоровья. Для этого что? Да. Одевайтесь, пожалуйста, по погоде. И все у нас будет хорошо. Пока еще осень мягкая, но все-таки перепад температур существует. Об этом молчать не могу. Его больно может. Молчание через пару секунд. Бриллиант тоже очень скоро. Это уже Севилья, Артика и Асти. А также появится Юлия Савичева, Владимир Киселев. И что-нибудь еще из любимого на русском обязательно.
1: На русском радио.

0: нужна.
1: И хотя это коллектив А-студио, а не Дима Билан, для которого, как известно, невозможное возможно, но мне кажется, у А-студио тоже получилось. И рассказали, и в вечности себя зафиксировали. В музыкальной, конечно же. По крайней мере, это уже золотая история русского радио. Песня на века. Вот так нужно писать. Подрастающее поколение. Мне никак иначе. Недаром же такой уважаемый коллектив, как А-студио, не просто что-то отпраздновал, а еще и выпустил альбом непосредственно собственных песен чужими руками. Ага. Все свои ремейки написали очень многие люди, и на русском радио, как вы слышали, очень-очень много треков крутилось. Такого, что иногда и опознать невозможно. В общем, уважение. И от нас, и, разумеется, от исполнителей, конечно же. Русское радио всегда и везде с вами. Песни хорошие, разные у нас всегда имеются. Как я уже и сказал, от нетленок, вошедших в золотую историю русского радио, до самых, что ни на есть, новинок. И все это, конечно же, вам. С пожеланием отличного настроя на весь вторник, да и чего уж там, на все остальные дни недели, само собой разумеется. Пусть у нас у всех все будет хорошо.
2: На русском радио. Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Ну вот умеют же некоторые люди удержать магию в отношениях. Наладить романтичное что-то между непосредственно собою и человеком, которого он выбрал. Ну, как минимум на этом этапе. Не будем глобализировать на целую оставшуюся. В общем, вот, пожалуйста, пример елочки и с игрушками, и без. 4.06 на наших русскородийных. Дальше «Паруса». Мод и Зиверт. Совместное творчество. Александр Панайотов справляется сам, один, без ансамбля. Песня называется

0: Луизам, просьба любить и жаловать. В общем, что-нибудь еще из любимого на русском, конечно же, предоставим вам и русское радио в целом. Я, Дмитрий Лебедев, всем желаю отличного вторника, ну и в целом жизни счастливой, полной любви и здоровья. Пусть у нас у всех все будет хорошо. Всем привет!
1: На русском радио.

0: Ну, в общем, все довольно правдиво. Спросите, как же все-таки узнать, что за спиной час пик, когда глазоньки, даже самые невыспавшиеся, у нас с вами на лице, то есть впереди. А все очень просто. Если вы действительно попали в метро в час пик, вы сами не перемещаетесь, вас перемещают. И, конечно же, загоняя в вагон прям в пазы, вот там уже находящихся. Ну, да ничего, это действительно в какие-то только яркие часы пик, во всем остальном метро наше замечательное. И, конечно же, всем машинистам метро большущий привет, да и вообще всем работникам большущий привет там, в метрополитене, Владимировича Ленина. Сегодня с утра пораньше вам встречать огромное количество народонаселения, которое будет перемещаться на работу. Но пока еще рановато. 4.28 показывает наши раскрадийные. Это не мешает мне пожелать вам доброго раннего утра. Но, тем не менее, наверное, все-таки непосредственно с перемещениями пока можно и подождать. Вам точно желаю утреннего рабочего настроя. Вы уже на месте. Пусть все будет хорошо. Вам добрейшего дня и наилучшие пожелания. А вам вечерка доброго, персоналочка от меня. Пусть у вас вечером все будет по-доброму и затейливо. Все пусть у нас будет хорошо.
1: На русском радио.

0: Ну, что тут скажешь, если вы никогда не были в Вологде и понятия не имеете, куда в Вологде, например, можно податься, я вас предупреждаю. Значит, мостов разводных там нет, белые ночи тоже не вологодская, но что есть там совершенно точно, это замечательные жители Вологды. Приветик вам большущий, конечно же. Полагаю, что со временем у вас так же туго, как и у нас, 4.46, поэтому никуда не торопитесь. И, к слову говоря, не знаю, услуга ли это, либо же она же, но медвежья от Ирины Дубцовой, но скоро к вам народ повалит просто толпами. А уж там как встретите. Ну, в смысле, насколько вам это нужно, конечно. Хотя я уже сказал, что жители там замечательные. В этом убедился неоднократно, когда пишут стол заказов русского радио. Он у нас, кстати, сегодня уже был, еще будет и не один раз. Как всегда, все наши мероприятия и, в принципе, все самое хорошее собрано на нашем сайте www.radio.ru. Включай золотой граммофон. Заходите. Ну а пока будем мечтать, кто просто о море, кто о мужчине, который бы туда отвез. Алексей Чумаков на Русском радио. Доброе утро.
1: На Русском радио.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: До сих пор ума не провожу. Кто такие они, которые с утра пораньше способны осуждающим взглядом не просто смотреть, так еще и вести какие-то беседы в сторону Юлианы Карауловой и ее партнера. Ну, мне кажется, это Юлиан не касается, и уж точно не моего ума дело. Раз уж я суть секрета не знаю, если бы знал, конечно бы растрепал на весь свет. 5.05 на наших рускрадейных, средняя школа номер 7 или «А мы любили». Называется песня от коллектива «Хай-фай». Ну, к слову говоря, раньше она называлась «А мы любили» просто, а потом, видимо, Павел Есенин решил, что нет, наверное, нужно каким-то образом увековечить собственную школу. Жаль, город не указал и улицу. А так было бы совсем круто. Но в любом случае, получилось и так очень даже неплохо. Тайм-аут от Ханны тоже очень скоро. Дмитрий Колдун появится с песней «Дай мне силу» и «Добрая душа». Абсолютно новая песня от Дмитрия Маликова. Ну, в песне все хорошо, поэтому добавлять жалко добряка не буду. Конечно же, всем желаю отличного настроя. У вас утро, вам его доброго, у вас день, конечно же, заодно и приятного аппетита. А вам добрейшего вечерка, пусть он будет затейливым. Понимаю, что не пятница, но ведь все-таки уже и не рабочий период.
1: На русском радио.

0: новая песня на русском.
1: Ты добрая душа, желаю счастья найти на своем пути.
2: Всем привет, это Дмитрий Маликов. И вы слушаете мою новую песню «Добрая душа» на русском.
0: Русское радио.
1: Зачем

0: Ну что, я совсем недавно вам рассказывал о Columbia Pictures, что в очередной раз подтвердило, как хорошо быть человеком самодостаточным. А вот Columbia Pictures совсем нет. Перекупали ее уже неоднократно, и теперь уж не знаю, что там своего осталось. В конце-то концов, что скажут, наверное, то и понимают. Или не понимают ничего, но если вдруг кто-то забыл дать какое-то распоряжение, вот такие дела. Даже не знаю, как им помочь. Может быть, не знаю, азбукой Морзе или что-то наморгать. В конце концов, на ресницах тоже можно донести какую-никакую информацию. Но об этом группа «Градусы» буквально через пару секунд, которые я, конечно же, как всегда, на откуп отдам вам. Мне очень хочется, чтобы у вас все сегодня было круто. Да, совершенно точно лучше, чем в понедельник. И вообще, давайте-ка по нарастающей. Если даже вы не выспались, уже находясь на рабочем месте, понимаете, что надо было пораньше ложиться. Все эти воспоминания о том, что можно было сделать, это все полная ерунда. Накручиваем себя. Сначала аутотренинг, потом, как правило, настроение само подтягивается. И вот смотрите-ка, все у вас уже хорошо, и все спорится. И это еще и потому, что под музыку русского радио. С нами всегда круче, с нами всегда музыкальней. Ну и я, Дмитрий Лебедев, обещаю быть в вашей компании вплоть до 7 утра. Появляться буду между песнями, как уже и объявил, одна из них на ресницах. Следом подтянется странная от Владимира Преснякова, DJ Smash, Артика Асти с песней CO2 и обломки чувств от Тани Терешной, также не заставит себя ждать. Доброе утро!
1: На русском радио.
0: Ну, конечно, я не забыл. Вам конкретно доброго дня, а вам уже и доброго вечера.

0: Реклама на русском.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел.
3: Это не дело.
4: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Сервис 5 звезд – это когда вас понимают с первого звука. В автосервисах «Фитсервис» диагностика ходовой бесплатна и скидка 15% на ремонт, если потребуется.
7: Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на free.fitauto.ru.
8: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя постойте, BLG X50+. Уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
9: Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
10: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
11: Капсикам.
10: Маме скрутила шею весной.
11: Капсикам.
10: Плечо подмывает у сына порой.
11: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
10: Капсикам. И боль на удалении.
11: Капсикам. Моя сила в движении.
12: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
13: 12+. Раньше я жил один, и все мои вещи, как попало, валялись на своих местах. Теперь у меня есть девушка, и все мои вещи аккуратно лежат неизвестно где. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Да как и в любой другой раз, я предлагаю с утра пораньше голову не перегружать любыми странностями, какими бы вам не чудились они в другом человеке. Заодно и вспомним народную мудрость про бревнышко и непосредственно соринку. Да, так бывает, на себя-то посмотреть мы не можем, а иногда просто и не хотим. Например, с утра пораньше. Я, например, хожу мимо зеркала вполне себе спокойно, думаю, что я буду нервничать. А? Ну, поспал не столько, сколько нужно. В конце концов, лицо — это как хвостик у непосредственно ящерки. Оно восстанавливается. 5.46 на наших русскородийных. Странное. Вот Владимира Преснякова на русском радио. Дальше, ну, не чувство, конечно, кусочек, я бы сказал, если уж совсем миндальничать. Но, в принципе, обломки. От Тани Терешной. Появится также Алсу, Полин Гагарина и Стас Пьеха. И это только до окончания этого часа. В следующем вас также ждет целый пакетик отличной музыки. Как всегда, все направлено на ваше отличное настроение. Надеюсь, оно уже таковым является. Если нет, очень быстро поправим.
1: На русском радио.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Русское радио представляет Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение.

0: Реклама на русском.
1: Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
2: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.

Мне кажется, здесь абсолютно не принципиально, что там созрело, черешенька, патиссоны или, не знаю, какая-нибудь китайско-корейская горькая дыня. Представляете, существует такое, а? В названии содержится все невкусное уже. Как ее можно есть, я не представляю. Хотя, может быть, я не прав. Я частенько бываю неправ, если честно. И ровно столько же раз не признаю за собой этого. Ну, с другой стороны, я не знаю, зато я принципиально не хочу верить ни во что плохое. Напротив, все хорошее у меня практически перед глазами маячит. Время от времени стеклышко протираю, да, бывают розовыми, но, с другой стороны, и подъем не бывает простым. А потом, смотрите-ка, день задался, даже заметить не успели. И мне по-прежнему кажется, что это из-за того, что вообще жизнь прекрасна, в принципе. Но и с русским радио она гораздо круче. Можно даже смотреть, при этом не роняя даже скупую мужскую слезу. Хотя это не про Непару. У них все совершенно по-другому. Ну да ладно.

0: что слушает страна. Русское радио.
1: Зима будет снежной, а лето жарким. Любовь будет нежной, а солнце ярким.
0: Только любимое. Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: Ну, Александр Воробьев, как известно, девушка вежливая, даже готова поприветствовать меланхолию. Я вот, конечно же, нет. Грубить я, безусловно, не стал бы. Вдруг у меланхолии есть друзья, ну, там ипохондрии, проще и сказать, все может дойти еще и до депрессии, мне это совершенно точно не нужно. Так, буркнуть что-нибудь себе под нос не так громко, красиво и изящно, как это делает Александра. Ну, а тем не менее, из песни, как всегда, слов не выбросишь. Привет, моя меланхолия. Так и оставляем в названии. В конце концов, мир устроен не только с чем-то беленьким, но и с темненьким тоже в плане полос бывает. Вот такое, наверное, мероприятие под названием «Мир» нас, в принципе, и дальше ожидает. Но предлагаю помнить, что черные полосы, они, во-первых, короткие, а во-вторых, если воспринимать их как события, то и решаемые. Безусловно, надежда на будущее, приятный настрой обязательно поможет нам все сменить, опять же, в светлую сторону. Так устроен этот мир. Дима Билан буквально через пару секунд. Дальше все еще новиночка от Zivert и Ever под названием «Давай на самый верх». Ну и что-то еще, как всегда, из любимого на русском подтянется. Я с вами до 7 утра вместе с вами и же и послушаю. Желаю доброго утра, доброго дня и доброго вечера заодно. Конечно же, очень хочу, чтобы у вас и по жизни в целом, ну и во вторник в частности, все было круче всех.
1: На русском радио.

0: Новая песня на русском.
1: Давай на самый верх пойдем встречать рассвет.
2: Всем привет, это Зиверт, а это Эвер. И вы слушаете нашу новую песню «Давай на самый верх» на русском.
0: Русское радио.

0: Русское радио. Только любимая. Лучшее.
1: Ты погасила свечи, загадала желание, чтоб этот вечер он пришел на свидание.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском. Реклама на русском.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
3: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение. Подробности на официальном сайте «москвич-м.ру».
5: Сервис 5 звезд – это когда вас приятно удивляют. В автосервисах «Фитсервис» замена дисков, колодок, свечей и амортизаторов бесплатно. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на замена.fitauto.ru.
6: У меня дело выгорело.
7: И сам я выгорел. Это не дело.
8: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
9: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
10: Топ покупок месяца.
11: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
10: А Moda C5. Добавить стиля.
11: JQ J7. Впечатлить друзей.
10: А Moda и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробно у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
12: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен, поймать гармонию, начать доверять, найти понимание с родными и близкими, познать себя, научиться радоваться жизни. psychologist.ru. Найти себя и жить лучше. 18+.
13: Отдых, выходные.
14: И тут появляется...
15: Следственный комитет!
0: Следствие зашло.
15: Как?
14: Так.
0: Без стука.
14: Ты кто?
15: Спокойно.
14: Это все очень важно для расследования.
0: Скамейка запасных.
15: Ты агент под прикрытием.
16: По особо интересным делам.
0: Новые серии.
14: Ого.
0: А ты видела?
15: Нет.
14: Ну тогда иди и смотри.
0: В четверг в 18:10.
15: Ты бы как это назвал?
0: Вечерний детектив.
14: Где?
0: На канале ТВ-центр.
15: Хорошо, товарищ майор.
0: Возрастное ограничение 16+. Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
14: Еще два блинчика и все, все, расходимся, сказали мне швы на брюках. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Ну что, я очень сильно надеюсь, что сейчас у приемников нет инсектофобов и других фобов, так себе относящихся к насекомым. Потому что, ну, у некоторых вызывает прям сомнение. У всех ли бабочки в животе, как об этом пелось в песне? Почему не возникают сразу или что-то такое? Мне вот сейчас подумалось, что вероятнее всего, как и чувство в целом, все это в наших с вами влюбленных животиках проходит также полный цикл. Сначала куколка, потом гусеница, а потом уже и бабочки, да. Вот уж приятно, щекотно. 6.46 на наших рускрадинах. Если у вас сегодня нет дня рождения, можно, конечно, игнорировать выступление группы «Корни». Если вы не Вика, тоже, наверное, малоприятно вам будет. Хотя, с другой стороны, если просто сосредоточиться на том, что песня отличная, можно, конечно, переварить название «С днем рождения, Вика». Да, оставляю вас на этом треке. Желаю вам отличного вторника. Ни в коем случае не киснуть. Более того, радовать себя и окружающих приятным лицом, которое возникает само по себе, если ваше настроение отличное. Вам его и желаю. Пока!
1: На русском радио.

0: этой неделе. Номер третий. Номер второй. Голосуйте за любимого исполнителя.
1: Пусть он станет лидером.
0: Золотой граммофон на русском радио.
2: Золотая история. Андрей Губин. Лиза.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Продажи бензина экологического класса ниже Евро-5 разрешат только на бирже. Проект такого правительственного постановления готовят Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба. Газета «Коммерсант» пишет, что это может быть связано с нехваткой бензина К5 даже для крупных АЗС. Нефтекомпании просят госзаказчиков исключать из договоров требования о поставке топлива повышенного класса. Теперь независимые заправки опасаются, что новый порядок вынудит их закупать горючее только пониженного класса. Отчисленных студентов лишат права поступить в тот же вуз в течение 5 лет. По данным ТАСС, Миноборнауки планирует изменить правила приема в высшее учебное заведение. Ранее ведомство решило, что зачислять без экзаменов можно будет только победителей олимпиад, а не всех призеров. Кроме этого, хотят, чтобы вузовские олимпиады проводились так же строго, как ЕГЭ. Россияне стали жаловаться на проблемы с погашением кредита из-за долгов по налогам. Газета «Известия» пишет, что с прошлой осени налоговую задолженность физических лиц взыскивают без суда. В результате при попытке пополнить карту через банкомат или онлайн операция замораживается полностью, либо зачисленные средства моментально списываются в счет налоговой задолженности. В итоге формируется просрочка по кредиту. В России снимут фильм по произведению древнерусской литературы «Слово о полку Игореве». Как пишет РБК, премьера картины запланирована на осень 2028 года. В основу сюжета ляжет поход князя Игоря Святославича против половцев. Авторы хотят показать, как личные амбиции князей и их решения влияют на судьбы людей. Идею экранизации обсуждали 4 года. За это время проработали образы героев и драматургические линии. В Москве 7:02. На русском радио начинается утреннее шоу «Русские перцы».
2: Спонсор часа ООО «Лаборатория Гемотест». Анализ на витамин D по суперцене. Розыгрыши и недорогие чекапы для проверки сердца, печени и щитовидки. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Сияет голосами утро. И новый день пришел. У них все будет круто. Все будет хорошо. Русские
4: Опаньки! Здорово, дорогие! Здорово, любимые! Привет, замечательные! Как ваши делишки там проснулись? Ну и шикарненько! Здесь стартует главное на главном! Здесь русский перс на русском радио! Для вашего отличного настроения, чтобы сегодняшний вторник был прям макочки! Полина Жукова, Дима Морозов, Антон Юрьев! Сейчас будем вас обнимать! Здорово, люди!
5: Доброе утро!
6: Да, наши ладошки большие, наши руки дотянутся даже до Дальнего Востока!
4: Хлоп-хлоп-хлоп!
5: Чтобы обнять всех, чтобы поприветствовать нашу любимую аудиторию! Здравствуйте!
6: Представляете, такие сидят... 3 русских перца. Одна рука на Дальнем Востоке, другая в Калининграде. И вот такой большой обитель.
4: А посередине Дима?
6: Можно. Да? Почему нет, конечно.
4: Можно. Дима, можно? Пожалуйста.
6: А Дима, можно? А еще, кстати, можно, знаете что? Полину, Антону, естественно. А еще можно деньги.
4: Деньги. Деньги можно.
5: Это
4: деньги нужно. Деньги дайте, пожалуйста.
5: Да, еще можно и нужно колонку.
4: Колонку. Вот. То есть будет игрушечка против правил. И что будет еще?
6: Словно вылет.
4: Вот. И, конечно же, реактивный гороскоп буквально через несколько минут, а пока песни. Поехали.
0: Русские перцы на русском радио.

0: Русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Ну, сейчас вся правда не откроется. Короче, ребятушки, самое раздражающее россиян сочетание в вакансиях. Продружный коллектив.
2: Кстати, так и есть.
1: Да, в открытом опросе о словах, которые раздражают в вакансиях, его назвал каждый пятый. А затем уже идут стрессоустойчивость, вот это 14%, ненормированный график, 12% многозадачность. То есть вот стрессоустойчивость, ненормированный график, многозадачность, это как бы, ну, это естественно, это на каждой работе сейчас.
2: Но там что... еще оформление ПТК.
1: Оформление ПТК.
2: Пишут, да, в конце, да.
1: А пройдите УПК, вот зайдите ОТК. Вот это вот.
2: Слушай, ну а если, например, в такой вакансии написать «в нашем офисе одни крысы»,
1: да,
2: ну, зато правда.
1: Да, то придешь как бы на новоселье с сыром. Да.
3: Никто не дружит, никто не общается между собой.
2: Все друг друга подставляют.
1: Да, да, да.
2: Коллектив
1: и
2: мечты.
1: Такие, ты заходишь, а эти... Они вокруг кулера, сволочи, хоровод водят вот этот. А вот Серега с восьмого этажа, мразота!
3: О, не, ну можно сделать переписку, коллектив у нас хороший, но только люди...
1: Да-да-да-да-да-да. Мы одна большая семья, только неблагополучная.
0: Русские перцы на русском радио. Реклама. Внимание, внимание! Пикантная новинка от Мартина.
4: Отборные полосатые семечки пикантные.
0: Невероятно вкусные.
4: Невероятно крупные.
0: Невероятно пикантные. В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-798-400. И на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ». В «Автогрупп Крым» снова действует ставка 0,01% годовых по кредиту на новые «Лады». Используйте свою возможность купить «Лада» на очень выгодных условиях. Посетите нас. Симферополь, 5-й километр Московского шоссе. Официальный дилер «Лада Автогрупп Крым». Предложение действует до 31 октября. Кредит предоставляет ПАО «Автофинансбанк». Ставка от 0,01% при первоначальном сносе от 50% и сроки кредитования до 12 месяцев. Сумма кредита от 496 950 рублей. БСК 3,10-26,11% годовых. Не является публичной офертой. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Я думал, что у меня жена любимая, а оказалось, дорогая.
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.
0: Русское радио. Все будет хорошо.

0: месяцев.
1: Это лучший гороскоп, ребят. Лучше не придумаешь, поэтому слушайте его внимательно. Овны, сегодня не стоит торопить события, все сложится в вашу пользу, если проявите, ну, чуть-чуть, немножко терпения.
0: Ну, потерпите. Тельцы, привет! Финансовые вопросы потребуют внимания. Есть шанс найти новый источник дохода.
2: Да, источники есть, дохода оттуда нет. Близнецы, ваше обаяние сегодня творит чудеса. Самое время обратиться с важной просьбой.
1: Ой, ребятки.
2: Но не к нам.
1: Почему?
0: Не-не-не.
1: Раки, не позволяйте мелким неприятностям испортить настроение. К вечеру все наладится.
0: Нет, точно. Левушкин, сегодня вам предстоит проявить лидерские качества. Окружающие охотно последуют за вами. Вперед!
2: Девы, обратите внимание на детали. Именно в мелочах сегодня скрывается ключ к успеху.
1: Весы, неожиданное приглашение подарит массу положительных эмоций. Обязательно соглашайтесь.
0: Заносите меня куда-нибудь. На Скорпиона, сегодня лучше отказаться от рискованных решений. Выбирайте проверенный путь.
2: Стрельцы, вас ждет насыщенный день. Главное правильно распределить силы.
1: Козероги, давняя проблема наконец сдвинется с мертвой точки. Осталось совсем чуть-чуть, осталось совсем немного.
0: Водолеи, сегодня ваша находчивость поможет выйти из непростой ситуации. Доверьтесь своей смекалке.
2: Рыбки, уделите внимание любимому человеку. Сегодня особенно важно показать свои чувства.
3: Перченый гороскоп на русском радио. Мобильное приложение Русского радио.
4: Русское радио.
3: В любое время. В любом месте. Вместе. Реклама на русском.
5: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
6: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопьюс. Указана максимально рекомендованная цена при продаже автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail в сети на сайте havail.ru. 13+.
7: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Менжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
8: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
9: Я Пирелли беру в колесо.ру.
10: Дорогой, а что это ты напиваешь?
9: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
10: О, нам давно нужна зимняя резина.
11: Я Пирелли беру в колесо.ру.
12: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
3: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая Лада у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? Лада Ларгус от 1 миллиона 417 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам Лада. Выбирать выгодно.
12: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
13: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с Альфа-банком. Платите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
14: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business, Контакт ИИ, готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности. Все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
15: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично! Сняли трубку, набрали номер.
16: На основании статьи 213.10 Закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
12: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Едем на новом Tenet T9. Обсудим условия.
17: Берем велосипед, самокат и большого единорога. И это не обсуждается.
18: Премиальный комфорт в пути и массаж обязательны.
4: Принимается. Тогда с меня маршрут.
19: В новом T9 все основательно. Мощный турбомотор, классический автомат и сиденье из натуральной кожи с функцией массажа. Tenet T9. Пространство для главного. От 3 миллионов 749 тысяч рублей. Подробности на tenet.ru.
20: Цена действительно на комплектацию Prime.
21: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
22: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба.
23: Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
24: А вы знаете, как поймать тигра в клетку? А никак. Тигры бывают только в полоску. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499. Краска моя.

0: «Русские перцы». Смеяться обязательно.
1: Ребят,
2: да.
1: Давайте посмотрим в окно.
3: Ну. Да там ничего не видно, темно.
1: Ну как, уже посветлело.
2: Ну чуть-чуть, есть какие-то просветы.
1: Ну что мы видим?
3: Такие силуэты просто здания.
1: Деревья красивые, здания, вот я вижу, строится
3: да
1: новый дом.
3: Да ты кошка,
1: дом.
3: Ты видишь в темноте.
1: Да, я кошка. Знаете, почему я вас прошу сейчас туда посмотреть, в окошечко? Потому что россиянам посоветовали чаще смотреть в окно, чтобы лучше работать осенью.
2: Когда мне работать, если я в окно смотрю?
3: Вот именно. Слушайте, для кошек, кстати, окно это лучший телевизор.
2: Действительно.
1: Так, кстати, для собак некоторых тоже. Психологи, значит, что делают? Они объясняют нам, что осеннее снижение работоспособности связано с сокращением светового дня и перестройкой организма. Мы подтверждаем, мы едем уже просто в кромешной тьме на работу.
2: Да резко, и возвращаемся так.
1: Резко потемнело с прошлой недели, прям не знаю, что случилось. Чтобы легче войти в рабочий ритм, специалисты советуют начинать утро с простых задач. Это гулять до обеда, так что пойдемте гулять.
2: С самого утра пошел до обеда.
1: Да, сложные дела планировать на часы наибольшей активности, ну вот сами вот выберите, когда вы самые активные.
3: У нас нет таких часов. У нас есть часы только пассивности.
1: Да. И в течение дня полезно делать перерывы и просто смотреть в окно, наблюдать за жизнью.
2: То есть, значит, гулять до обеда и иногда делать перерывы.
3: Не, в принципе, ребят, есть такой лайфхак. Вы можете окно взять с собой.
2: Да. Просто а потом смотрите. Взять, открыть ноут и все окна там позакрывать.
3: В принципе, тоже хороший вариант.
2: А то дует.
3: Дует.
0: Русские перцы на русском радио.

0: песня на русском.
1: Облетела листва, как ненужные слова. Между нами горе, осень поселилась.
2: Всем привет, это Денис Клявер, и вы слушаете мою новую песню «Между нами осень» на русском.
0: Русское радио.

0: У нас очень интересные
1: конкурсы. Интересные. И тамада у нас тоже хорошие.
0: У нас их три. У нас три тамады.
1: Нет, у нас один тамада и два участника.
0: Да.
2: Так, я расставил стулья. Давайте, пока музыка идет, ходим вокруг.
1: Антон у нас тут устраивает конкурсы. Ну, а мы для вас, дорогие друзья, сегодня такую забаву приготовили. Называется «Слово на вылет».
0: Да, позвоните, поиграйте вместе с нами и выиграйте классную, крутую колонку от Русского радио. 8-495-995-105-7.
1: Это единственный конкурс, где вам не понадобится стул.
2: Колонка!
3: Русские перцы. Русские перцы. На Русском радио. Реклама на русском.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
6: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
7: Препарат «Ньюрексан» помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием «Ньюрексан» по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. «Ньюрексан» – выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
9: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
10: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
9: Обслуживаться у вас можно?
10: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
11: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
12: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 2120-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГО «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
13: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
14: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе правил, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
15: Съел кастрюлю борща. Лежу, не дышу. Зато теперь знаю, что такое переборщил. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: русском радио «Слово на вылет».
1: И дайте танцев! Ой, хорошо. Сейчас защемило, подожди.
2: У меня тоже, кстати, защемило.
3: Ой, что с вами происходит?
1: А давайте защемляться вместе. Опа!
3: Ой, не надо.
2: Опа! Это неизданная книга Виктора Гюго. Да. Защемленная.
1: Из невошедшего. Вот так вот. Зато из хорошо вышедшего. Ребятушки, слово на вылет, игрушечка начинается. До нас дозвонилась Ирина. Ирина из поселка Зарубина. Сейчас будет играть, выигрывать. Отгадывать. Ирочка, здрасте.
3: Здравствуйте.
4: Доброе утро.
1: Здрасте, здрасте.
3: Ирочка, вы вообще счастливый человек, удачливый, везучий?
4: Ой, когда как.
1: А? Ой, когда как. Ну, сейчас-то точно везучий, дозвонилась же.
2: Уже первая удача как бы состоялась.
4: Да, если дозвонилась, то это очень удачно.
1: Уже практически без 5 секунд победитель.
4: Посмотрим. Да?
2: Ага. Ируся, вы вообще в музыке разбираетесь?
4: Ну, слушаю музыку, люблю музыку.
3: Хорошо.
4: Как только разбираюсь, сейчас будет понятно.
2: Будет. Просто в нашей игре надо одно слово просто вернуть на место. Там надо послушать кусочек маленький из известной песни, назвать нам слово, которое пропало из этой песни, и все, и получить классную фирменную колонку.
1: Ну, поэтому слушайте внимательно. Поехали.

0: Легкотня.
1: Да. Проще некуда просто.
2: Очень короткий еще отрезочек у нас получился.
0: Просто легкотня.
2: Ирочка.
0: Какого слова не хватает в этой песне?
2: Я тебя. Угу.
0: Ира, нет времени на поиски.
3: Я тебя нашел.
2: И все будет.
3: Хорошо.
0: Нашел.
1: Видите, какая? Почему, когда Жукова говорит, я тебя, у меня совершенно другая ситуация, вот как речь не про нашел. Да, здесь действительно нашел вот колонка фирменная, крутейшая, звонкая, мощная от русского радио прям вам.
2: Ирочка, вы умничка, ну классно же все получилось, легко, вы везунчик, это правда.
1: Если кто-то слышит в поселке Зарубино, сегодня будет дискотека.
0: Ну и, Ирусь, купите на всякий случай лотерейный билет.
1: Да, прям сегодня.
0: Цифры, которые там надо будет зачеркнуть, значит, 1, 0, 5, 7.
1: Если они там есть.
2: Надо найти
0: такой. А вы ищите, да. Все, договорились.
2: Пока!
4: Слово на вылет на русском радио.

0: хорошо.
1: Спонсор часа ООО «Лаборатория Гемотест». Анализ на витамин D по суперцене. Розыгрыши и недорогие чекапы для проверки сердца, печени и щитовидки. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Русские перцы на русском радио.
3: Реклама.
4: ЖК «Приоритет». Квартиры для комфортной жизни в Симферополе с выгодой. Новый жилой комплекс «Приоритет» в Белоглинке. Квартира от 2 900 000 рублей. Подробности по телефону. Плюс 7 978 888 41 80. Застройщик ООО «Развитие». Проектная декларация на сайте vipclass.biz.
5: Покоряй Крым вместе с Хавейл Автопрестиж. В октябре Хавейл Джолион от 2 049 000 рублей и до 200 литров топлива к нему. Официальный дилер Хавейл в Симферополе на Бородина 18В. Стоимость указана на Хавейл Джолион Комфорт 2026 года с учетом прямой выгоды по программе трейдинг. Количество акционных авто и подарков ограничено. Не оферта. Действует до 31 октября 2026 года. Подробности на сайте krimiadifishavail.ru.
6: Осень. Вы дома. Под уютным пледом и с чашечкой горячего чая. Вас греют теплые объятия и родные стены. Ведь ваш дом в городе мира.
7: Все дома в микрорайоне с автономным отоплением. Включайте тепло тогда, когда вам хочется. Даже в 16-этажных домах.
6: Выбирайте город мира. Плюс 7-978-30-75-75.
7: Карбон. Застройщик ООО «СЗРИЧ Плюс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Отопление до 16 этажа с помощью устройства «Хитихаб».
6: Город мира. Там, где всегда тепло.
8: Только привыкнешь к хорошей жизни, а она еще лучше становится.
9: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.

0: слушает страна.
1: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.

0: Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В правительстве заявили, что российские компании уже начали обсуждать с зарубежными покупателями поставки дизеля. Вице-премьер Александр Новак сказал вестям, что это позволит увеличить объемы топлива на мировых рынках, частично сбалансировать спрос и предложение. Отметил, что цены на дизель за рубежом уже упали на 6%. После телефонного разговора президентов России и США правительство частично разрешило экспортировать топливо. Банки столкнулись с аномальным ростом запросов от Федеральной службы судебных приставов. Ведомство интересуется сведениями о должниках. В некоторых случаях количество обращений выросло в десятки раз и достигает 12 миллионов в день. Банки утверждают, что не справляются с обработкой в установленные законом сроки, хотя за нарушение грозит штраф. Теперь, как пишет газета «Коммерсант», участники рынка просят ЦБ вмешаться в эту ситуацию. На оплату классного руководства выделят почти 120 миллиардов рублей. Об этом заявили Минпросвещение по итогам заседания профильного думского комитета. Рассматривали проект федерального бюджета на ближайшие 3 года. Значительную часть денег направят на обеспечение социальных гарантий педагогов и развитие образовательной инфраструктуры. Еще предусмотрены расходы на воспитательную работу, в том числе взаимодействие с детскими общественными объединениями. Свыше 60% опрошенных москвичей поддерживают добрые отношения с соседями. Как пишет РИА Новости, 14% респондентов регулярно общаются с другими жильцами и помогают друг другу. Половина знают многих соседей, поддерживают приятельские отношения. Причем потребность солидарности у жителей столицы плавно переходит в онлайн. Общие вопросы стали чаще обсуждать не во дворе на лавочке, а в мессенджерах. В Москве 8 часов 2 минуты. Утреннее шоу «Русские перцы» продолжается.
2: Спонсор часа ООО «Фит Автосервис». 5-звездочные автосервисы, доступные каждому. До конца октября замена масла в двигателе бесплатна при его покупке в автосервисах «Фит Сервис». Запись на maslofree.fitauto.ru.
3: С утра идут на ура! Русские перцы на русском радио.
4: 8 часов 2 минуточки. Второй час компании главного утреннего шоу страны. Русские перцы на русском радио. Полина Жукова, Дима Морозов, Антон Юрьев. Люди, идите обниматься будем в эту осень.
5: Муа. Да, здравствуйте, доброе утро всем.
6: Привет, привет, привет.
7: Доброе утро, ребят. Ну что, уже октябрь. Октябрь же наступил.
5: Да какой уже уж.
7: И в роще облетают.
5: Уже середина октября. Димка, алло, проснись.
7: Осень наступила, высохли, падают листы. Мне никто не нужен, кроме ты. Да, это, знаете, стихи не про любовь. Это стихи про вот моего товарища, который купил недавно телефон.
4: Так.
7: Вот он эти стихи посвятил телефону вот этому, потому что мне никто не нужен, кроме ты. Долго он копил, много что продал, чтобы купить этот нашумевший телефон. Очень дорогой, между прочим. Новая модель, только-только вот недавно вышла.
4: Так.
7: И вот, значит, он приходит. Я ему говорил вообще, подожди, сейчас ажиотаж спадет, цены понизятся, и тогда покупай. Но он говорит, нет. Нет, я сделаю так, как я хочу. Купил, значит, приносит домой, распаковывает, понимает, что этот телефон ничем вообще не отличается от того, что как бы у него есть.
4: От предыдущей модели?
7: Да. А я ему сказал в тот момент, что... А я же предупреждал. Ну и все, и денег-то он отвалил, ого-го. А не вернешь уже, потому что это все как бы зарубежная покупка.
4: Ай-яй-яй-яй.
5: Не, ну ладно, там, небось, что-то лучше. Процессор, экран.
4: Да, ну предыдущий-то он продал.
5: Камера.
7: Ну, продал.
4: Ну вот, и все.
5: Все.
4: Новое.
5: Ну,
4: все равно хорошо залез, забытое старое.
7: Все равно залез в кредиты. Ну, в общем, ребят, надо слушать ум
5: Димку.
7: Людей.
5: Слушайте Димку.
4: Да.
5: Делайте как Димка.
7: Делай как я. А я предупреждал. Когда ваш совет напрасно пропустили мимо ушей, хочется спросить у наших слушателей.
4: Вот, сегодня, пожалуйста, напишите прямо сейчас нам вот по этой теме.
5: Посоветуйте
4: пожалуйста.
5: Нам чего-нибудь в личных сообщениях, можете в группе ВКонтакте.
7: Не-не-не, советовать нам ничего не надо. Вы расскажите, когда ваш совет пропустили мимо ушей, а нам советовать не нужно, мы и без ваших советов все знаем.
5: А, ну вот, ладненько.
4: Можно предупредить о чем-нибудь.
7: Пишите ВК и Макс.
5: Ничего не советуйте нам.
3: Русские перцы на русском радио.

0: Русские перцы. Настроение на плюс.
1: Ну, давайте, давайте сейчас пристыдим тех людей, которые ваш совет не послушали, сделали по-своему.
2: Давайте, давайте, давайте.
1: А вы потом им сказали вот эту фразу: «А я же предупреждал».
3: Ну, да, Алена написала. Она предупреждала подругу не влюбляться в Альфонса. Но она все равно влюбилась. А знаете, как здесь работает? Ну, любовь зла.
1: Полюбишь и...
3: Альфонса.
2: Да, да, да.
3: Бывает.
1: То есть мы ставим между альфонсами и вот этими животными знак равенства, правильно? Я
2: равно.
1: Понимаю. Равно. Ну ладно, это ваше право.
2: Все,
1: это
2: равно,
1: ваше,
2: равно,
1: это
2: равно.
1: Ваше мнение. Наташа нам написала, она говорит, наверное, не только у них в семье такое. Вот говоришь мужу, нужно сделать вот так. Он делает по-своему. А потом вот эта фраза. Упс.
3: Ups,
2: и с ножами там.
1: Ребята, мы на русском радио, пожалуйста, не употребляйте. Не употребляйте
2: сейчас.
1: Вот, хорошо.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио. Реклама. Осенью снег не идет, но чудеса случаются. ЖК

0: Кладовая в подарок. Солнце включено. Море включено. Подарки включены. ЖК «Море». Включайте новую жизнь. Подробнее на morekraimea.ru. Предложение действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года. Застройщик ООСЗ «НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: В «Автогрупп Крым» снова действует ставка 0,01% годовых по кредиту на новые «Лады». Используйте свою возможность купить «Лада» на очень выгодных условиях. Посетите нас. Симферополь, 5-й километр Московского шоссе. Официальный дилер «Лада Автогрупп Крым».
2: Предложение действует до 31 октября. Кредит предоставляет ПАО «Автофинансбанк». Ставка от 0,01% при первоначальном взносе от 50% и сроки кредитования до 12 месяцев. Сумма кредита от 496 910 рублей. БСК 3,10%, 26,11% годовых. Не является публичной офертой.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Внимание! Внимание! Пикантная новинка от Мартина.
5: Отборные полосатые семечки пикантные.
4: Невероятно вкусные.
5: Невероятно крупные.
4: Невероятно пикантные.

0: 20% на первый заказ. Подробности на сайте megachelebitsa.ru. Акция бессрочна.
1: Полюбуйся ими. Они идеальны. Да. Кетчуп и майонез торговой марки «Олис» созданы для отдыха. Сделай свой пикник максимально вкусным с кетчупом и майонезом торговой марки «Олис». Торговая марка «Олис» всегда, кстати, к вашему столу.
2: Осень. Вы дома. Под уютным пледом и с чашечкой горячего чая. Вас греют теплые объятия и родные стены. Ведь ваш дом в городе мира.
3: Все дома в микрорайоне с автономным отоплением. Включайте тепло тогда, когда вам хочется. Даже в 16-этажных домах.
2: Выбирайте город мира. +7 978 300 75 75.
3: Карбон. Застройщик ООО «СЗРИЧ Плюс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Отопление до 16 этажа с помощью устройства «Хитихаб».
2: Город мира. Там, где всегда тепло.
4: А как у вас с успеваемостью?
5: Отлично! Успел купить кроссовер Теннет Т4 из последней партии. Всего за 1 890 000 рублей.
4: А, и я успею?
5: Пока еще успеваете. Официальный дилер Теннет Техносервис на Ялтинской. Теннет Т4 с выгодой до 300 000 рублей. Оленчука 52. Подробности 8 978 015 75 57 или на сайте tennet-crimea.ru.
6: Предложение действует на Теннет Т4 2БД МКПП до 31 октября при покупке в кредит и сдача поддержанного авто за счет стоимости нового. Количество ограничено. Не оферта.
7: Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте ПАО «Сбербанк».
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Вам уже за 40? И вы еще не женаты?
10: Ну и что? Должен же кто-то для счастья родиться!
11: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. +7 900.

0: 78-207-27-97.
1: Русское радио.
2: Все о путешествиях и путешественниках.
1: В среду в 11:30. Русские каникулы на Русском радио.

0: мы продолжаем нашу прекрасную тему, когда ваш совет напрасно пропустили мимо ушей. Вот написала нам Олечка. Она давала совет подружке не носить новые туфельки, когда она пошла тем более в парк еще гулять. Она пропустила ее совет. В итоге болезненные мозоли натерла, домой уже пришла босиком.
1: Это вот из оперы. Знаешь, послушай женщину, сделай по-своему. Тут много таких приходит сообщений. Вот от Нурии, от Юлечки. Выслушай женщину и сделай наоборот.
0: Но это же неправильно.
2: Неправильно. Надо всегда слушаться.
0: Конечно. Мы же умные вещи правильные говорим. Да.
1: Ну, да.
0: В смысле, послушай женщину, сделай наоборот, это написал Нурия, я в жизни не поверю.
2: Там еще, послушай женщину, сделай наоборот, и получи в ухо, понимаешь?
1: Это реально написала Нурия. Да.
0: Нурия, сейчас с вами будет отдельный разговор.
1: Сейчас у нас есть ваш номер, сейчас мы вам позвоним, ждите.
3: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио. Сегодня в 6 вечера. Не пропустите. Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском. Реклама на русском.
4: В хоромах своих аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
5: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
6: Троих.
7: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
5: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
9: Начните с легкого старта. С программы Чанган Лайт. Изящный Юникей от 3 миллионов 110 тысяч рублей. Комфортный CS 75+. От 2 миллионов 540 тысяч рублей. Динамичный Юниви от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Самое время решить, с каким Чанган стартуете вы. Чанган. Инжиниринг эмоций.
10: Указаны цены на автомобили 2024 года выпуска. Чанган Юникей в комплектации Комфорт. Чанган CS 75+ в комплектации Комфорт. Чанган Юниви в комплектации Люкс. Товар сертифицирован. Подробности на changanauto.ru. Не оферта. Предложение ограничено.
11: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
12: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
13: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
10: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
14: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она. Детская Сберкарта.
15: Оформите карту бесплатно. Участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
16: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
17: Да ладно?
16: На Авито Авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
17: Хорошая история.
16: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
10: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
18: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru. Или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
19: Когда жена сказала, что купила себе новые туфли с бантиками розовые и на шпильках, мне и в голову не пришло, что это три разные пары. А? Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: Русском радио.
1: А я же предупреждал. Ну-ка, давайте, напишите, когда ваш совет никто не послушал. И потом, что из этого вышло. Вот Настя говорит, что я предупреждала. Это мама ей говорила про бывшего мужа. Конечно, я не послушала. И вышло, конечно, так, как сказала мамочка. Хороший жизненный урок.
2: Угу.
1: Ну, кстати, многие не слушают родителей в выборе своих партнеров по жизни. А потом оказывается, что да, надо было прислушиваться. Но бывают разные случаи, когда и не надо было слушать. И все хорошо случалось и складывалось. Да.
2: А пишет,
3: я никогда не прислушиваюсь.
1: Это жизнь, ребята, это жизнь.
2: Это жизнь, да. Леночка нам написала, мой муж говорит, послушай женщину и не делай наоборот. Кстати, Нурия тоже написала, что-то не ее были слова, Димка.
1: Это была цитата, да.
2: Да, я вообще на такого не говорила. Жизнь научила, например, держись подальше от этого автомобиля на дороге. И действительно, этот автомобиль в следующее мгновение без каких-либо упреждающих знаков начинает резко вклиниваться в наш ряд перед нашим автомобилем.
1: Угу.
2: То есть вот так вот.
1: Ну, такая экстрасенсша.
2: Да.
1: А мне нравится сообщение, вот от Дениса пришло к нам в Макс. Ему вообще по барабану сегодняшняя тема. Он просто просит передать привет девочкам из Горно-Правдинска, Наташе и Оксане. Девчонки,
3: ну, а что
1: вы
3: такого-то?
1: Лучшие.
3: Почему бы нет?
1: Может, темы человек, какие-то тут
3: может,
1: обсуждают.
3: У человека жизнь налаживается. Что? Привет вам от него.
1: Наташа и Оксана.
2: От Дениски, да?
1: Да.
3: Ну, вас предупреждаю.
0: Русские перцы на русском радио.

0: песня на русском.
1: Не стой, танцуй, не стой, танцуй.
2: Всем привет, мы группа Ума Турман, и вы слушаете нашу новую песню «Не стой, танцуй» на русском.
0: Русское радио.
1: Никакая не...

0: Русском радио. Шоу отличного настроения. Русские
1: перцы. Я вот сейчас смотрю вот на эту параллель, вот на эту диагональ, и вижу эту точку, где-то все сходится.
2: Классно, что она видит геометрические фигуры, которые не приносят денег.
1: Нет, они приносят денег.
3: Параллель, диагональ, гипотенуза.
1: Нет, это вообще не к геометрии, никакого отношения не имеет. Это вселенная нам дает подсказку, что сейчас в этой точке мы все встретились для того, чтобы отдать 10 тысяч рублей.
2: Однозначно. Я, пожалуй, за ними схожу, а вы пока номер телефона скажите, чтобы люди забрали.
3: Сложно. 8. Я просто пытаюсь эту философскую мысль понять. 8-495-995, диагональ 105,7.
2: Умничка. Умничка, без диагонали только, а так нормально.
3: Все, супер, звоните.
1: Молодец.
0: Русские перцы на русском радио. Реклама на русском.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
6: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием «Тенатен» помогает справляться с тревогой. Две таблетки 2 раза в день. С «Тенатен» я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
7: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
9: АО «Кордиант» и НН-760-115-09.
10: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
11: У меня дело выгорело.
12: И сам я выгорел.
13: Это не дело.
14: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
15: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского слова. Наименование оборудования. АО 5 телефон холдинг. Угарин 106-590-282-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое» 3,2%, 950 миллилитров, 89 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
4: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
5: Казань. Брал. Астрахань. Брал.
6: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
7: Медицинская защита, задержка рейса, потеря багажа – все под контролем.
8: Красота-то какая! Лепота!
9: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
10: Готовые блюда теперь с тунцом. Плов, гречка, перловка. Ловка и чечевица от «Капитан Вкусов». Сытно и по-домашнему вкусно. Ищите в магазинах вашего города. «Капитан Вкусов». Любовь в каждой рыбке.
11: Если кошка просит открыть дверь, но не выходит, значит, она хочет, чтобы вышли вы. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499.

0: Русском радио. Игра против правил. Деньги дают.
1: Деньги дают. Мы даем, конечно, раздаем деньги. Русским перцам ничего не жалко. Для своих любимых слушателей. В частности, для Юлечки из города Камень-на-Оби.
2: Вау, здравствуйте.
1: Красивое название какого города. Да. Никогда не слышал, честно.
2: Камень-на-Оби.
1: Да.
2: Здравствуйте.
3: Юлечка.
1: Юлечка, здрасте.
4: Здравствуйте.
3: Далеко от Москвы вы находитесь?
4: Очень далеко.
1: Очень далеко.
3: Сколько километров?
4: По-моему, там 3000.
1: 3000, ничего себе. Ничего себе.
3: Да, далековато. Долго ехать.
1: А что с погодой у вас там? Еще лето же, наверное, нет?
4: Да нет, пасмурно, дожди.
1: Да, ты же моя хорошая, грустно. Пасмурно.
3: Ну, мы сейчас...
4: только вашими эфирами.
3: Спасибо.
1: Мы сейчас обнимать будем.
3: Мы денежный дождь можем вот в прогноз внести.
1: А, нормально.
2: Он обжигает, кстати, он очень согревает, да. Юлечка, сначала мы вам дадим 5 вопросов, на которые вы ответите неправильно, но очень похоже на правду. Дальше будет суперигра. Там тоже надо будет ответить на 5 вопросов и забрать уже 10 тысяч рублей, либо ничего.
3: Юлечка, знаете правила, наверное, уже сами играли с нами вне эфира.
2: Ну тогда время пошло. Удачи.
3: Удачи, да.
1: Время суток, когда темно и все спят.
4: Утро.
1: Как зовут розовенького друга Винни-Пуха?
4: Сова.
1: В каком месяце празднуют Международный женский день?
4: В феврале.
1: Палка для игры на бильярде.
4: Клюшка.
1: Сколько будет 7 плюс 3?
4: 8.
2: Отлично,
3: Доволока.
2: 5000 рублей, Юлечка.
1: Ничего себе, вот это круто.
2: Гениально.
3: Просто. Вообще, как будто всю жизнь только и делаете, что играете в игру против правил.
1: Первая финалистка.
4: Каждый день тренируемся на работе.
1: Красотка.
2: Юль, а сейчас вот все замолкают.
1: О, все, дьявол пошел.
3: Димка, давай.
2: Итак, Юлечка, сейчас вопрос просто года. Вопрос года. Итак, сыграете ли вы с нами? Супер игру, где можно заработать 10 тысяч.
1: Не искушайте.
2: 10 тысяч рублей. Видите, как хорошо вы играете.
3: Или оставите себе 5 тысяч рублей.
1: Это, смотрите, дьявол и ангел на ваших
2: плечах. У нас очень легкие вопросы в супер игре.
1: А я буду медиатором просто. Ильчка, на самом деле можно поиграть, а можно нет.
4: Нет, я останусь на стороне ангелов. Пусть у меня 5
1: тысяч. Красота!
2: Ну ладно, 5 тысяч.
3: Умница.
2: Юль, мы вас поздравляем. Камню на Оби большущий привет.
1: Да, вас обнимаем очень крепко, Юлька.
4: УСЗН,
1: Камень-на-Оби. Ура!
3: Пока!
2: Пока!
0: Игра против правил на Русском радио.

0: Спонсор часа ООО «Фит Автосервис». Пятизвездочные автосервисы, доступные каждому. До конца октября в автосервисах «Фит Сервис» диагностика ходовой части бесплатна и скидка 15% на ремонт. Запись на free.fitauto.ru.
1: Русские перцы на русском радио.
2: Реклама.
3: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-798-400. И на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ». В «Автогрупп Крым» снова действует ставка 0,01% годовых по кредиту на новые «Лады». Используйте свою возможность купить «Лада» на очень выгодных условиях. Посетите нас. Симферополь, 5-й километр Московского шоссе. Официальный дилер «Лада Автогрупп Крым».
4: Предложение действует до 31 октября. Кредит предоставляет ПАО «Автофинансбанк». Ставка от 0,01% при первоначальном сносе от 50% и сроки кредитования до 12 месяцев. Сумма кредита от 496 910 рублей. ПСК 3,10%-26,11% годовых. Не является публичной офертой.
5: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: И все б сбылось, но зазвонил будильник.
8: Телефон рекламной службы русского радио в Крыму. +7 978 207 27 97.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Госдума сегодня рассмотрит исполнение федерального бюджета за прошлый год. Дефицит оценили в 5,5 триллионов рублей. В Минфине заявили, что приоритетные направления получили необходимое финансирование. Это социальная поддержка наиболее уязвимых категорий граждан, укрепление безопасности и обороноспособности страны, обеспечение технологического лидерства и расширение инфраструктуры. Кроме этого, увеличили финансовую поддержку регионов. Отчеты об исполнении бюджета депутаты принимают в одном чтении. МВД предложило освободить часть трудовых мигрантов от экзамена. Газета «Коммерсант» пишет, что это коснется приезжих, которые работают в сферах и регионах с дефицитом кадров. В первую очередь это касается территорий опережающего развития. В России действуют свыше 90 таких территорий, в основном в моногородах на Дальнем Востоке. Сейчас от экзамена освобождаются граждане стран ЕАЭС, высококвалифицированные специалисты и мигранты по квотам. От гриппа в нынешнем сезоне привились свыше 19 миллионов россиян. В Роспотребнадзоре заявили, что в регионах продолжается вакцинация. За неделю выявили свыше 660 тысяч случаев ОРВИ, гриппа и коронавируса. Это значение намного ниже, чем в предыдущие 7 дней. По данным ведомства, сейчас среди циркулирующих респираторных вирусов преобладают вирусы негриппозной этиологии. Это, например, риновирусы и аденовирусы. Россияне назвали лучшие российские города для построения карьеры. Ожидаемо лидируют Москва и Санкт-Петербург. Также, как пишет РИА Новости, в списке оказались Казань, Тюмень и Екатеринбург. Сложнее всего сейчас строить карьеру в Ульяновске, Волгограде, Липецке и Тольятти. Отмечается, что женщины чаще называют столицу лучшим местом для получения должности и увеличения дохода. В Москве 9 часов 2 минуты. Утреннее шоу «Русские перцы» продолжается.

0: перцы на русском радио.
1: Русские перцы.
2: Сердце страны ставит на подзарядку. Да. Русские перцы и утро в порядке.
3: Браво!
2: Браво! Спасибо.
3: Димка, спасибо. Ты как
4: ну,
3: всегда.
4: Ты скажешь.
2: Сочинял ну, всю ночь.
3: А, молодец. Я вижу.
2: Ну и давайте, моя любимая, осень наступила.
3: Мне никто не нужен, кроме ты. Можно сократить?
2: Да. Кроме вы, дорогие наши. Антон.
4: Да.
2: Полиночка.
3: Да.
2: И, конечно, вот эти 156 миллиардов жителей планеты Земля.
4: Да.
2: И других сопредельных галактик.
4: Галактик, которые...
2: Ну, они, кстати, нас сейчас тоже слушают спустя миллиарды световых лет. Ну, потому что до них только-только дошел наш сигнал. А вы, дорогие друзья, можете слушать нас в прямом эфире на русском радио.
3: Да, мы не в записи, мы не спим, мы тут,
4: да,
3: настоящие,
4: живые. Да, можете с нами даже еще и поболтать через различные мессенджеры.
3: Конечно, да. Потому что у нас классная тема, а я предупреждал. Mm-hmm. Или предупреждала, когда ваш совет напрасно пропустили мимо ушей.
2: Ждем
3: ВКонтакте,
2: истории.
3: В Максе, в личные сообщения пишите.
4: Ждем.
1: Русские перцы.
0: Русские перцы на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
2: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: А я предупреждал, так звучит сегодняшняя тема. Вот Иван говорит, поехали на рыбалку. Я предупредил, что клевать не будет, потому что погода плохая ожидается. Мы в итоге промокли все, съели и выпили всю провизию, простудились, рыбу никакой не привезли, ничего не поймали. А я предупреждал, что не надо было ехать в этот день.
2: Ай да, вот так вот.
1: Ай да, вот так вот он и сказал. Ай да.
2: А вот, кстати, тоже про погоду. Просто мне здесь пришло сообщение. Пишет нам Александра. Она написала, что я говорила, значит, что возьми зонт брату, ну, потому что дождь обещают. Он мне ответил, небо чистое, я сейчас буквально на 5 минут выскочу в магазин в доме, и все.
3: Через ниточки промок.
2: Да, через пару минут просто ливень стеной, он мне звонит и говорит, Саш, ну, принеси зонт, пожалуйста. А я же предупреждала его.
3: Так надо было сверху просто выкинуть зонт, и все, или как Мэри Поппинс, так,
1: Это вот когда такая же ситуация бывает, когда вот ты идешь в душ, а там полотенец нет.
3: Да, или когда вот идешь в душ, например, когда я...
1: И приходится просить,
3: а в бойлере закончилась горячая вода, и все.
1: А кто выболтал?
3: Да, поверь мне, есть такие девчонки.
1: Они тебя предупреждали. Папочка, там вода еще пока не нагрелась. Не ходи.
3: В том-то и дело, что не предупреждали.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио. Реклама. Внимание, внимание! Пикантная новинка от Мартина.
4: Отборные полосатые семечки пикантные.
0: Невероятно вкусные.
4: Невероятно крупные.
0: Невероятно пикантные.
5: А как у вас с успеваемостью?
6: Отлично! Успел купить кроссовер Tenet T4 из последней партии. Всего за 1 890 000 рублей.
5: А, и я успею?
6: Пока еще успеваете. Официальный дилер Tenet Техносервис на Ялтинской. Tenet T4 с выгодой до 300 000 рублей. Оленчука 52. Подробности 8 978 015 75 57 или на сайте tenet-crimea.ru. Предложение действует на Tenet T4 2WD МКПБ до 31 октября при покупке кредит и сдача подержанного авто за счет стоимости нового. Количество ограничено. Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: ЖК «Приоритет». Квартиры для комфортной жизни в Симферополе с выгодой. Новый жилой комплекс «Приоритет» в Белоглинке. Квартира 2 900 000 рублей. Подробности по телефону. +7 978 888 41 80. Застройщик ООО «Развитие». Проектная декларация на сайте vipclass.biz.
0: Покоряй Крым вместе с Havail Автопрестиж. В октябре Havail Джолион от 2 049 000 рублей и до 200 литров топлива к нему. Официальный дилер Havail в Симферополе на Бородина 18В. Стоимость указана на Havail Джолион Комфорт 2026 года с учетом прямой выгоды по программе трейдинг. Количество акционных авто и подарков ограничено. Не оферта. Действует до 31 октября 2026 года. Подробности на сайте crimea-havail.ru.
8: Мужей нужно искать не на сайтах знакомств, а на сайтах по трудоустройству. Вопросы те же, а вот резюме и фото реальные.
9: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. +7 978 207 27 97.

0: на русском радио.
1: Ребят, вот это бесячая, конечно, фраза, когда вам ее говорят, а я же предупреждал, или я предупреждала. А вот когда вы это говорите, ну как-то это по-другому звучит, согласитесь.
2: Ну когда я тебе, например, скажу, я предупреждала же тебя, Димка, ну надо да, было заранее.
1: Да. Вот я тебя в этот момент как бы не очень люблю, ага. А ты в этот момент,
2: себя
1: ну как
2: люблю.
1: Бы себя любишь.
2: Я вообще в любой момент себя люблю, тебе скажу.
3: Я смотрю на вас и ржу в эти моменты.
1: Так, ну давай, расскажи свою историю. Кого ты там предупреждал и кто тебя не послушал?
2: Ребятки.
1: Потому что мы с Антоном у тебя под каблуками. Мы слушаем тебя безоговорочно.
2: Да.
3: Я-то думаю, что так давит?
2: Это я на тебя давлю. Ну, на самом деле, сейчас такой период, знаете, вот...
1: Ну как?
2: Признаюсь, какой? Тяжелый.
1: Опять этот период?
2: Да.
1: У нее опять этот период, Антон. Давай, уходим.
2: Когда дочка у меня вот пропускает много моих советов мимо ушей. Ну вот пубертат. Вот они называют сами вот этот период их жизни, в котором они сейчас живут. Надеюсь, меня никто не слышит.
1: Сложный период.
2: Да.
3: Очень удобно, кстати.
2: Самый главный вечный совет, который я вот все время ей говорю. Сделал дело, гуляй смело. Вот всегда сделала дело, вот все, иди, что хочешь делай.
1: Знаешь, что я тебе контру сделаю на это?
2: Ну.
1: А, вот когда сделаешь одно дело, тут же появляется следующее.
2: Нет, но есть основные, главные дела. Вот уроки, например, да, занятия, которые нужно ставить в приоритет.
1: Она сделает уроки, потом ты ей придумаешь новое дело.
2: Нет, не придумаю.
1: Потому что наши руки не для скуки.
2: Нет, я не придумаю, я уж скажу, ладно, сейчас отдыхай.
3: И что там, пубертат?
2: Ну, что пубертат? Ну, вот все, игнорирует все мои советы. Все наоборот, либо все в последний момент.
1: А была такая послушная девочка.
2: Ой, не
3: как я тебя понимаю.
2: Да, я знаю. Да. Я думаю, меня очень многие, нас с тобой понимают, очень многие сейчас люди.
3: Да.
2: Просто я не ожидала, что так рано, в 11 лет
1: а
2: такое.
1: Давайте их закроем, Полинку и Евуську, в одной комнате и посмотрим, что из этого получится.
3: Слушай, если они еще споются, то это, конечно, будет...
2: Очень страшно будет.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском.
4: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
7: Троих.
8: Четверых.
9: Пятерых не хотите?
6: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
10: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
11: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
12: ОСАГО в Альфа-страховании.
13: Вот настоящий порядок.
14: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
10: Красота-то какая! Лепота!
15: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
16: Основание рынка для всех страховщиков, агентство страховых новостей по итогу 2024 года.
17: Сервис 5 звезд – это когда вас понимают с первого звука. В автосервисах «Фитсервис» диагностика ходовой бесплатна и скидка 15% на ремонт, если потребуется. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на free.fitauto.ru.
18: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
19: Начните с легкого старта. С программы «Чанган Лайт». Изящный «Юникей» от 3 миллионов 110 тысяч рублей. Комфортный CS 75+. От 2 миллионов 540 тысяч рублей. Динамичный «Юниви» от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Самое время решить, с каким «Чанган» стартуете вы. «Чанган». Инжиниринг эмоций.
2: Указаны цены на автомобили 2024 года выпуска. «Чанган Юникей» в комплектации «Комфорт». «Чанган CS 75+» в комплектации «Комфорт». «Чанган Юниви» в комплектации «Люкс». Товар сертифицирован. Подробности на «Чанган.авто.ру». Не оферта. Предложение ограничено.
13: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. «Пифы». Один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите по ИПИФ в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+.
7: Я Пирелли беру в колесо.ру.
8: Дорогой, а что это ты напеваешь?
7: А, это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
8: О, нам давно нужна зимняя резина.
9: Я Пирелли беру в колесо.ру.
20: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
21: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
22: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба.
23: Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
24: Первое правило HVLF 7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVLF 7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
25: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопьюз. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля HVLF 7 2026 модельного года не является. Это действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл Сити на сайте Хавейл.ру. 12+.
26: Что я буду делать в выходные? А что, в выходные тоже надо что-то делать? Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Русские перцы. Настроение на плюс.
1: А я предупреждал, так звучит сегодняшняя тема.
2: Написала нам Танечка, что подруга собиралась впервые печь шарлотку. Я сказала ей, не открывай духовку каждые 5 минут. Она кивнула и открыла ее раз 8, проверить, как там дела у пирога. Дела были, конечно, плохи. Шарлотка сдулась, а подруга потом сказала, ну, наверное, яблоки были не те. Конечно, яблоки виноваты.
3: Понятно.
1: Плохие яблоки, да, которые тесто опускают.
3: Ну, кулинарные курсы надо.
2: В смысле, не надо открывать духовку каждые 5 минут.
3: Танечка все правильно говорила.
1: Понимаешь? Да.
3: Тем более, если дело касается пирогов, надо вообще быть осторожным.
1: Ну, а вообще, кстати, очень много сообщений про вот эти вот советы сходиться или не сходиться с бывшими. Вот. И вообще, многие подруги предупреждают нас, они так со стороны смотрят. Мы-то розовыми очками на свою любовь смотрим. А подруги трезво. И они могут вам сказать правду про вашего суженого, дорогие девчули. Вот Леночка нам написала. Подруга спросила совет, сходиться ли с бывшим. Я ее усиленно отговаривала, но она меня не послушала. Итог очевиден. Он пожил за ее счет некоторое время и свалил. Подруга в депрессии. Вообще, женская дружба — это отдельная тема. Но я оказалась более прозорливее и сразу женишка-то раскусила.
2: Но главное, что Леночка не поссорилась со своей подругой.
1: Я надеюсь, нет.
3: Нет, они потом догнали его и побили.
1: Ну, потому что иногда бывает, что вот на подругу спихивают. Да. Что ж ты мне раньше не сказала?
4: Она говорит, я тебе говорила.
1: Я предупреждала тебя.
4: Говорила тебе.
0: День настает, Родина ждет. Русские перцы. Вперед!
5: Русские перцы.
0: На русском.

0: на русском радио.
1: Говорим мы сегодня про советы, которые вы, кому-то говорили, а кто-то пропустил, да, мимо ушей всю эту историю. Вот пишет нам Наташа про коллегу, значит, она ей говорит, что вот кроссовки у тебя скользкие, на плитке будут. Ну, бывает же такое покрытие, где скользко. А в коридоре все случилось буквально за 3 секунды. Шаг, скольжение, грациозное приземление. Коллеги, конечно, все наши отвернулись, тактично написала Наташа. Подруга еле сдерживала улыбку и слезы, мне кажется.
2: Угу.
1: Вот так.
2: Бывает.
3: Да.
2: Бывает.
3: Кстати, очень много, знаете, каких сообщений приходит про то, что люди советуют не ехать по той дороге, их никто не слушает, ну и в итоге застревают там, попадают в пробку.
2: Угу. Слушай, я много раз на самом деле на такие советы выпадал, особенно вот от навигатора, когда вот тебе найден более быстрый маршрут.
3: Да.
2: А этот маршрут в тупик куда-то, понимаешь, и все,
3: есть
2: и привет.
3: Такое тоже есть. Так, что у нас про зарядку вот от Елены из Курска сообщение. Она мужу перед отпуском сказала: возьми зарядку в ручную кладь. Он говорит: я все продумал. Конечно. Зарядка в итоге уехала в чемодане. Чемодан улетел в другой город, а муж 2 дня ходил с телефоном на 3%. Купил, конечно, новую, но она не давала той мощности, плохо заряжала. Зато теперь он мои советы слушает. Иногда, когда уже поздно.
2: А кто-то сейчас заряжается и одевается в
3: чужую вещи. Зарядкой, да.
1: Вот так вот.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском.
4: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
5: Капсикам.
4: Маме скрутила шею весной.
5: Капсикам.
4: Плечо подмывает у сына порой.
5: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
4: Капсикам. И боль на удалении.
5: Капсикам. Моя сила в движении.
6: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: В хоромах своих аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
8: 20 лет миллионы водителей выбирают Кордиант. За уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия Кордиант — еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. Кордиант. 20 лет доверия.
9: АО Кордиант. ИНН 760-115-09.
10: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
11: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
12: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
13: У меня дело выгорело.
14: И сам я выгорел.
15: Это не дело.
16: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
17: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
18: Шапка, носки, еще шапка.
19: Мам, я на 2 дня еду.
18: Именно.
6: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Домрфбанке.
8: АО «Банк Домрф» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
2: Покупраздник в ленте. Покупайте на сумму от 2000 рублей в гиперленте, включая минимум один товар-партнер, и участвуйте в розыгрыше техники за рубль. Акция с 28 сентября по 24 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте лента.
12: Готовые блюда теперь с тунцом. Плов, гречка, перловка и чечевица от «Капитан Вкусов». Сытно и по-домашнему вкусно. Ищите в магазинах вашего города. «Капитан Вкусов». Любовь в каждой рыбке.
20: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений.
13: Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
15: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
20: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
21: Да ладно?
20: На Авито Авто – да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
21: Хорошая история.
20: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
22: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
23: Зашел в магазин за хлебушком. Вышел с двумя огромными пакетами и без денег. Хлебушек, кстати, так и не купил. Рекламная служба русского радио 579-7799.

0: Спасибочки, дорогие друзья, за предупреждение, вот, за советы ненужные. Вот, все равно поступим так, как надо.
1: Да не, они нужные, нужные. Надо как бы на чужом опыте учиться, понимаешь, не на свои грабли наступать.
2: Подпись «Гидромедцентр Москвы».
0: Да, однозначно.
3: Разве можно на своих ошибках учиться вообще?
1: Ну, надо стараться.
3: Это так скучно, неинтересно. Вот пока сам себе не поставишь шишку на лоб, так и не поймешь.
2: Поэтому, дорогой Тимур Бодров, мы тут разложили грабли.
1: Да.
2: Пожалуйста, ближайшие 5 часов.
3: Я про себя не буду рассказывать. Почему? Я расскажу про свою подругу. Значит, есть у меня подруга.
2: Одна моя подруга.
3: Алена, привет. Вот, она любительница экономить. На свопы ходит, шмотки обменивает. Ну, вы знаете, да? Что?
1: Нет.
2: Кто?
3: Своп? Ну, своп, это, короче, когда приходят люди и приносят свою старую одежду, а там обмениваются на какую-нибудь другую.
1: Ого.
3: Да, ну, типа,
0: это,
3: вот,
0: где
3: гардероб.
0: Это такое происходит?
1: Мне такое надо.
0: Мы не знали даже.
3: Давайте организуем.
1: Давай.
3: Давайте организуем.
0: Мы как дураки на блошинку ходим.
2: Вот, нет, Полина тут все в волшебную коробку вскидывает.
1: Да, на переработку.
0: А я ее забираю.
1: Это лучше, это кофточка знакомая.
3: Ну и вот, короче говоря, она там квартиру сняла, и сидим мы, отмечаем новоселье, и ей подтвердился, значит, телевизор плазма недалеко находится. Говорю, ой, давайте, давайте заберем, как раз все собрались, я сама одна не донесу, давайте. А уже как бы, ну, праздник в разгаре, все как бы, соответственно, в праздничном настроении. Ну и мы что, поперли? Я, конечно, тихонечко ей говорил, пытался сказать, Алена, мне кажется, это не лучшая идея. Вот, и, конечно,
1: еще
3: погода была такая, пока сначала было нормально, пока уже обратно шли, вернее, подходили к дому.
2: Ну, по законам жанра это была зима.
3: Не-не-не, была осень, да, какая-то мерзкая, вот, примерно, ой, ну, нормальная. Короче говоря, это, ну, да-да, мы понесли телевизор, а он еще такой, знаете, из ранних плазм, такие большие, тяжелые, да. Вот, и в самый ответственный момент, конечно же, он соскользнул.
1: Теперь у него битые пиксели, да?
3: Ну, там чуть-чуть скол, но, в общем, в память вот этой.
0: Она расстроилась?
3: Да ну нет, мы все были веселые. Может быть, конечно, она умело скрывала. Но вообще Алена, конечно, та еще авантюристка. Она однажды умудрилась взять ипотеку валютную.
1: Ой.
3: Ага. Вот, но это было еще тогда. Вот, и в какой-то момент ее платеж ежемесячный превысил ее доход.
1: Кошмар.
0: Это вообще ни у кого такого нет.
3: Вот, короче говоря, она...
0: Ничего себе.
1: Ну давай теперь о хорошем.
0: Да. Так вот, мы собрали.
3: Далее
0: эту
3: с вами
0: плазму.
3: Тимур Бодров, а русские перцы отдыхают.
1: Вот
3: чем это не прекрасная новость?
0: А
1: это
0: я
1: прекрасно.
0: Думал, о хорошем будет говорить. Ну ладно. Жуков, Морозов, Юрий, вам до свидания.
2: Пока.
1: Пока.

0: Реклама.
1: Запускаю режим «Живу у моря».
2: Солнце включено. Море включено. Новая квартира включена. Выгода на максимуме. Трехкомнатная квартира. Скидка 2 миллиона рублей. Двухкомнатная. Паркинг в подарок. Однокомнатная. Кладовая в подарок.
1: Система успешно запущена.
2: ЖК «Море» в Евпатории. Включайте жизнь у моря. Подробнее на morekraimea.ru. Предложение действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года. Застройщик ООСЗ «НДК «Море».
3: В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-798-400. И на сайте жигулинароща.рф.
4: Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКД».
5: В «Автогрупп Крым» снова действует ставка 0,01% годовых по кредиту на новые «Лады». Используйте свою возможность купить «Лада» на очень выгодных условиях. Посетите нас. Симферополь, 5-й километр Московского шоссе. Официальный дилер «Лада Автогрупп Крым».
4: Предложение действует до 31 октября. Кредит предоставляет ПАО «Автофинансбанк». Ставка от 0,01% при первоначальном взносе от 50% и сроки кредитования до 12 месяцев. Сумма кредита от 496 910 рублей. БСК 3,10-26,11% годовых. Не является публичной офертой.
6: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Сочный шашлык. Изысканный овощной микс. Ароматный барбекю и стейк. Ничто так не подчеркивает вкус ваших любимых блюд, как продукция торговой марки «Олис». «Олис» – секрет вашей кухни. «Олис» – всегда кстати к вашему столу.
8: У женщин нет правил, только настроение. Какое настроение? Такие правила.
9: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. +7 978 207 27 97.

0: Хотели любимых песен? Так слушайте.
1: Без тебя меня нет. Что это значит? Выключается свет.
0: Только лучшее.
1: Ты мои стихи, ты стихи, ты химия.
0: Только любимое.
1: А музыка звучит, и я чувствую бит.
0: Русское радио. Лучшее, любимое на русском.
2: Но мне все равно, где ты, с кем, не люблю я давно. Хочешь, не верь.

0: радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, у микрофона Рустам Каримов. Микрофинансовые организации столкнулись с претензиями налоговой службы из-за неуплаты НДС комиссионного дохода. Газета «Коммерсант» пишет, что микрофинансисты вводят сбор за погашение займов с помощью карты и системы быстрых платежей, но после налоговой реформы такие доходы попали под НДС. Хотя участники рынка утверждают, что, согласно указаниям Минцифры и Центробанка, комиссионный доход не должен облагаться налогом на добавленную стоимость. Осужденных за повторное пьяное вождение стало меньше на 16%. Газета «Ведомости» пишет, что в минувшем году приговор вынесли в отношении почти 35 тысяч водителей, которые уже имели судимость или административное наказание за аналогичное преступление. Максимально могут посадить на 2 года. Еще могут оштрафовать и конфисковать транспортное средство. По мнению экспертов, именно конфискация могла повлиять на сокращение числа повторно осужденных. Пенсионеры получат выплаты за ноябрь досрочно. Это связано с празднованием Дня народного единства. В социальном фонде заявили ТАСС, что почтальоны начнут приносить пенсии с 3 ноября. В тот же день поступит выплата на банковскую карту. Досрочная выплата затрагивает все виды пенсий, в том числе страховых и социальных. Средства придут автоматически, обращение направлять не нужно. Сегодня возобновятся матчи Кубка России по футболу. В ближайшие 3 дня в пути РПЛ состоятся встречи 4-го тура. Локомотив сыграет с Акроном, Краснодар встретится с Факелом. А в пути регионов, это нижняя сетка, пройдут игры 5-го раунда. Теперь в Кубке России на домашних матчах клубов высшего дивизиона будет применяться карта болельщика. В РФС говорят, что это необходимо для обеспечения безопасности. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.

0: Реклама на русском.
1: Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности в Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
2: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.

0: Реклама. Внимание, внимание! Пикантная новинка от Мартина.
1: Отборные полосатые семечки пикантные.
0: Невероятно вкусные.
1: Невероятно крупные.
0: Невероятно пикантные.
2: Покоряй Крым вместе с Хавейл Автопрестиж. В октябре Хавейл Джолион от 2 миллионов 49 тысяч рублей и до 200 литров топлива к нему. Официальный дилер Хавейл в Симферополе на Бородина 18В. Стоимость указана на Хавейл Джолион Комфорт 2026 года с учетом прямой выгоды по программе трейдинг. Количество акционных авто и подарков ограничено. Не оферта. Действует до 31 октября 2026 года. Подробности на сайте krimi@havail.ru.
3: Лучше всего деньги вкладывать в кошелек.
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.
5: Русское радио. Все будет хорошо.

Признаться, я бы в этот осенний сезон, наоборот, не отказался бы от того, чтобы время немного ускорилось, чтобы поскорее мы проскочили это погодное межсезонье и, соответственно, нырнуть скорее в сезон зимний, праздничный, а там и золотой граммофон 5 декабря, а там и приятная новогодняя суматоха. Хотя, с другой стороны, друзья, как же день сегодняшний? Вторник, 13-е. Может быть, именно сегодня для нас заготовлены какие-нибудь сюрпризы, не знаю, новые возможности откроются. Вот так что давайте ничего не будем пропускать, насладимся каждой минутой этого дня. Процесс данный с вами разделю я, Тимур Бодров. Привет всем. Также скоро...

0: Русское радио. Только любимое. Только лучшее.
1: Ты погасила свечи, загадала желание, чтобы этот вечер он пришел на свидание.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском. Реклама на русском.
2: Если по утрам, после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы, появились отеки.
3: Есть лимфониазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфониазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфониазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: При отеках лимфониазот.
3: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 319 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
6: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
8: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
9: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03 21 0+.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
2: На основании статьи 213.10 Закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
5: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Если вам продали будильник, который не звонит, это не бракованный будильник, а очень добрый. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: песня на русском. На столе лежат ключи,
1: говорят, уже не жди. Всем привет, это Дмитрий Колдун. И вы слушаете мою новую песню «Ключи» на русском.

0: Это все-таки удивительно, как Дмитрию Колдуну удаются такие эмоциональные истории на разрыв аорты. Про расставание, боль разлуки. Вот удивительно, потому что семейная жизнь у парня такая счастливая, крепкая. С супругой своей Викторией он знаком давно, давно в браке. Вот. И глядя на них, даже не хочется думать, что мы о чем-то не знаем, о каких-то трагедиях. Давайте так, просто Дмитрий Колдун очень талантливый актер. И тем более заслужил и любовь, и поддержку нашу. Поддержать песню его новую, отзвучавшую «Ключи», советую вам в золотом граммофоне на сайте нашем русрадио.ру.
1: Русское радио.

сказано, когда человек счастлив, он улыбается, но существует и обратная зависимость, когда человек улыбается, он становится счастливым. Но мы, друзья, давайте пойдем еще дальше. Для пущей надежности будем смеяться в голос. Как говорится, высмеем все проблемы, пока не полегчает. Смелости добавит любимая музыка на русском и группа Айова. В частности, группа Айова только что. В столице 10 часов 35 минут. В приятных музыкальных перспективах далее Сергей Лазарев, Нюша и Чай вдвоем.

0: Реклама на русском.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Казань. Брал. Астрахань. Брал.
5: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
6: Медицинская защита, задержка рейса, потеря багажа. Все под контролем.
7: Красота-то какая. Лепота.
8: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».

0: Роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. Аутер Телеком Холдинг. Угарин 106-590-202-8620. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Шапка, носки, еще шапка.
3: Мам, я на 2 дня еду.
2: Именно.
4: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
5: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
6: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 40% на первый заказ.
7: До 31 декабря 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru. В разделе «Маркетинговые мероприятия» ООО «РББ» ОГРН-124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
8: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал «Точка.Банк». Принятно всем клиентам.
9: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. «Точка.Банк».
10: ООО «Банк. Точка». Акция действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на «Точка.ком» 18+.
11: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе «Лада Лизинг». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО «ЛК Евразия Автофинанс».
14: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.
15: Рецепт идеального ужина. Открываешь приложение, нажимаешь «Повторить заказ» и ждешь курьера. Чистая кулинарная магия. Рекламная служба Русского радио 5797799, код 499.
16: Полгода, плохая погода. Полгода, совсем никуда.

0: Как говорил мой любимый писатель, с деньгами так легко переносить нищету. Ну и, соответственно, когда погода хорошая полгода, тоже намного легче быть счастливым. Впрочем, что-то приятное, конечно, есть и в этом сезоне пасмурном, когда за окном полгода совсем никуда. Лично для меня это всегда такой легальный повод вообще ничего не делать и никуда не идти. В ход тогда идут стратегические запасы чая, кофе или какао, книжка Довлатова, например, ну или сериал, который давно хотел посмотреть. И, конечно, музыка на русском очень поддерживает такие дни, имейте в виду.
1: Тимур Бодров на русском радио.

0: 20% на первый заказ. Подробности на сайте megachelebitsa.ru. Акция бессрочна.
1: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-798-400. И на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ». В «Автогрупп Крым» снова действует ставка 0,01% годовых по кредиту на новые «Лады». Используйте свою возможность купить «Лада» на очень выгодных условиях. Посетите нас. Симферополь, 5-й километр Московского шоссе. Официальный дилер «Лада Автогрупп Крым».
0: Предложение действует до 31 октября. Кредит предоставляет ПАО «Автофинансбанк». Ставка от 0,01% при первоначальном взносе от 50% и сроки кредитования до 12 месяцев. Сумма кредита от 496 950 рублей. БСК 3,10-26,11% годовых. Не является публичной офертой.
1: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: ЖК «Приоритет». Квартиры для комфортной жизни в Симферополе с выгодой. Новый жилой комплекс «Приоритет» в Белоглинке. Квартира от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Подробности по телефону. Плюс 7-978-888-41-80. Застройщик ООО «Развитие». Проектная декларация на сайте vipclass.biz.
3: А как у вас с успеваемостью?
4: Отлично! Успел купить кроссовер Tenet T4 из последней партии. Всего за 1 890 000 рублей.
3: А, и я успею?
4: Пока еще успеваете.
1: Официальный дилер Tenet Техносервис на Ялтинской. Tenet T4 с выгодой до 300 000 рублей. Оленчука 52. Подробности 8-978-015-75-57 или на сайте tenet-crimea.ru.
0: Предложение действует на Tenet T4 2WD МКПП до 31 октября при покупке в кредит и сдача подержанного авто за счет стоимости нового. Количество ограничено. Не оферта.
1: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Как понять, что вы одиноки? Дождитесь августа. Если никто не дал вам кабачок, вы одиноки.
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
7: Русское радио. Все будет хорошо. Что слушает страна?

0: слушайте лучшее. Любимое на русском. Кто слушает страна?
1: Ах, я для тебя грешна, ты мой Кришна. Ну, конечно, ведь скоро весна.
0: Русское радио. Любимая.
1: Мой бой, ты не мой парень, ты не моя пара. Пожара нет, только остатки пары.
0: Только лучшее.
2: Ты погасила свечи, загадала желание, чтоб в этот вечер он пришел на свидание.
0: Слушайте лучшее. Любимое. На русском.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Продажи бензина экологического класса ниже Евро-5 разрешат только на бирже. Проект такого правительственного постановления готовит Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба. Газета «Коммерсант» пишет, что это может быть связано с нехваткой бензина К5 даже для крупных АЗС. Нефтекомпании просят госзаказчиков исключать из договоров требования о поставке топлива повышенного класса. Теперь независимые заправки опасаются, что новый порядок вынудит их закупать горючее только пониженного класса. Фитнес-сообщество предложило регулировать отзывы пользователей в интернете. Участники рынка хотят, чтобы власти ввели единые нормы определения и оспаривания оценок. Обращение направили в правительство. Владельцы фитнес-клубов говорят, что на рейтинг в интернете не должны влиять анонимные отзывы. Оценки будут принимать только от верифицированных пользователей. Их будут идентифицировать через цифровой паспорт или банковскую систему. Минпросвещение разработало единое требование к оснащению школьных кабинетов. Это прописано в новом образовательном стандарте, который вступит в силу с сентября следующего года. Среди прочего, указан перечень мебели и систем хранения для учебных помещений. Кроме этого, утвердили список средств обучения по конкретным предметам. Например, для кабинета физики предусмотрены лабораторные столы, а в кабинете математики будут модели для изучения геометрии и чертежные инструменты для школьной доски. В РЖД заявили, что с начала года пассажиры купили почти 2 миллиона невозвратных билетов на поезда. Проездные по таким тарифам продаются на места в купе, а также в скоростных поездах «Ласточка». Как пишет РИА Новости, в целом невозвратные билеты составляют около 10% от общего количества, а цена на 20% меньше возвратных. На этом пока все. Далее в эфире Тимур Бодров.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио Тимур Бодров.
2: Нет, конечно, я прагматик и скептик, но, вернувшись домой, сегодня все равно улыбнулся зеркалу. Есть у меня еще одна примета. Если по дороге на работу все светофоры зеленые, значит, все сложится. Значит, все пойдет как по маслу. Ну, а вы, друзья, рассказывайте, что делаете? Плюете через левое плечо или сегодня во вторник деньги взаймы не даете? Да-да-да, понятно все с вами. Главное помнить, пока звучит правильная музыка на русском радио, никакие суеверия не страшны. Все будет хорошо. И также будут скоро Филатова Кэрос, Юлия Савичева, Валерия и Стас Пьеха.

0: Покоряй Крым вместе с Хавейл Автопрестиж. В октябре Хавейл Джолион от 2 миллионов 49 тысяч рублей и до 200 литров топлива к нему. Официальный дилер Хавейл в Симферополе на Бородина 18В. Стоимость указана на Хавейл Джолион Комфорт 2026 года с учетом прямой выгоды по программе трейдинг. Количество акционных авто и подарков ограничено. Не оферта. Действует до 31 октября 2026 года. Подробности на сайте krimi@havail.ru.
1: Трудно выносить мозг людям, когда его не заносили.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.
3: Русское радио. Все будет хорошо.
4: Мы так похожи, мурашками по коже. Пусть говорят, что все пройдет, но это пройти не может. Мы так похожи, любовь нам всего дороже. Пусть говорят, что все пройдет.

0: Ну, вообще, у каждого свое определение счастья. Счастье — это когда тебя понимают. Счастье — это когда хорошее здоровье, плохая память. Короче, вариантов много. Но одно я знаю точно. Каждую минуту, когда вы злитесь на кого-то, теряете 60 секунд счастья, которые никогда не вернете. Именно поэтому мы, Русское радио, я, Тимур Бодров, всеми доступными способами стремимся сохранить ваше счастливое состояние души. Ну и вы нам, друзья, помогайте. Как минимум, просто оставайтесь в компании нашей. Счастье музыкальное раздавать будем далее в компании Вячеслава Макарова, Звонкова и Дмитрия Колдуна.
1: Русское радио. Золотая история. Дмитрий Маликов. «Не скучай».

0: хорошо отдыхает тот, кто отдыхает с Петром Кузнецовым. В среду в 11:30. Русские каникулы на русском радио. Реклама на русском.
1: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
2: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
3: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru/0+.
4: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальная, настоящая «Ликвимоли».
5: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
6: Услуги оказывают ОА7 агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
7: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, в скидке до 40% на смартфон, который вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
8: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
9: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
10: ООО «Банк. Акция действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
11: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
12: Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.
13: Русское радио приглашает в кино на семейное фэнтези «Чудо-юдо».
14: А это кто?
13: Виктория Исакова, Сергей Безруков, Софья Лапунова, Микита Воронов. Любовь сильнее сказки.
15: Смотри, не увлекайся. Ей человек нужен, а ты то не знаю что.
13: В фильме «Чудо-юдо» в кино с 22 октября.
16: 6+.
17: Нарезайте круги в поисках идеального ОСАГО. Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами «Спасибо». Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.
18: Хорошо там, где мы, а не нас. Ой! Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: Сдается мне, что шанс еще один Дмитрий Макаров получит обязательно. Да, дров наломал, ошибки свои признал. А это самое главное, когда хочешь, чтобы любимая тебя простила. Знаю это на собственном примере. Да, готовность меняться, работать над собой, творять чудеса. Ну и вы, девушки, не будьте строги слишком. Ошибся парень. Ну, с кем не бывает. 11.27 показывают наши русско-радийные хронометры. Далее, друзья, сменим звучание, сменим настроение. Скоро «Елка» о своем романе с художником. В истории «Нарисуй мне небо». И прямо сейчас Ева Польна и песня «Гадалки». «Весь мир на ладони». Слушаем.
1: Зачем

0: вообще кажется, что музыку елки нужно прописывать в медицинских учреждениях, в терапевтических целях, на сеансах музыкотерапии. Да, если у вас повышенный уровень стресса, огорчает серый за окном, прописываем вам трижды прослушать на большом воздушном шаре, дважды Прованс, ну и для закрепления эффекта хит отзвучавший «Нарисуй мне небо». Да, вот такая елкотерапия получается, елкотерапия во имя ощущения абсолютного счастья. В общем-то, с этой целью и миссией на Русском радио и другие суперзвезды, артисты наши любимые, ждем Владимира Преснякова и группу «Добро».
1: Твой совет —

0: Сегодня в 6 вечера. Не пропустите. Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском. Реклама на русском.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
4: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7 Агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Это Торабика капучино.
2: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.
3: Недели клиентских дней на сайте и в мобильном приложении «Рандеву». 30% на все до 14 октября. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на «Рандеву.ру». ООО «Рандеву», город Москва, УГРН, 114-774-652-74-44.
4: 18+.
5: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 октября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 октября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
7: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: У меня из развлечений только эмоциональные качели и колесо подозрений. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Новая песня на русском.
1: Все в курсе. Мы держим руку на пульсе.
2: Всем привет. Это певица Света. И вы слушаете мою новую.

0: О важности следить за пульсом во время кардионагрузок. Только что Света на русском. Да, любовь — это тоже, в общем, своего рода спорт экстремальный. Тут свои марафоны и прыжки без страховки в неизвестность. Ну и самое главное, нужно следить за тем, чтобы сердца ваши с второй половинкой бились в одном ритме. Да, короче, вот такая задача со звездочкой. Но тем она нам и нравится. Вам любви взаимной желаю, а Свете желаю с новинкой, отзвучавшей, попасть в хит-парад русского радио «Золотой граммофон». Если наши с вами желания в этом моменте сходятся, то обязательно поддержите артистку на сайте нашем rusradio.ru.
1: Тимур Бодров на русском радио.

0: Реклама.
1: А как у вас с успеваемостью?
2: Отлично! Успел купить кроссовер Tenet T4 из последней партии. Всего за 1 890 000 рублей.
1: А, и я успею?
2: Пока еще успеваете. Официальный дилер Tenet Техносервис на Ялтинской. Tenet T4 с выгодой до 300 000 рублей. Оленчука 52. Подробности 8 978 015 75 57 или на сайте tenet-crimea.ru. Предложение действует на Tenet T4 2BD МКПБ до 31 октября при покупке кредит и сдача подержанного авто за счет стоимости нового. Количество ограничено. Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8 978 798 400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ». В «Автогрупп Крым» снова действует ставка 0,01% годовых по кредиту на новые «Лады». Используйте свою возможность купить «Лада» на очень выгодных условиях. Посетите нас. Симферополь, 5-й километр Московского шоссе. Официальный дилер «Лада Автогрупп Крым». Предложение действует до 31 октября. Кредит предоставляет ПАО «Автофинансбанк». Ставка от 0,01% при первоначальном сносе от 50% и сроки кредитования до 12 месяцев. Сумма кредита от 496 950 рублей. ПСК 3,10-26,11% годовых. Не является публичной офертой. Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Вчера муж купил мне колечко. С чем? С творогом.
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.
5: Русское радио. Радио. Все будет хорошо.
6: Вот оно какое!
7: Наше
6: утро!
7: Русские перцы!
8: Нам прислала сообщение девушка по имени Анна. Она потеряла дар речи, когда на репетиции спектакля никак не получалось заплакать. И тут режиссер влепил звонкую пощечину ей.
9: Это какой-то ну, там частный театр, я надеюсь.
10: Какой-то экспериментальный.
9: Знаешь, в большом тебе подошли, говорит, это что это за щелкунчик? Знаешь, у меня сегодня что-то не идет.
8: Где твоя разворотность, стоп?
9: А вот она.
10: Выворотность.
8: Ну, какая разница?
10: Большая.
9: Нормально.
10: Вот в плохом театре как раз разворотность.
9: Разворотный стоп.
10: Так, это я словарик запишу.
5: В 7 утра по будням. Слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на Русском радио. Что слушает страна?
11: А ночью на кухне она скинет туфли, а в душе ее дымят раскаленные уши.
5: Русское радио.
12: Ну что мне сделать, как помочь тебе его забыть? И это время, что пришлось нам вместе пережить.
5: Только любимая.

0: Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Объем льготных кредитов продавцам, пострадавшим от ударов беспилотников по складам маркетплейсов, превысил 1 000 000 000 рублей. Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства заявили, что такое финансирование позволит оперативно закупить необходимое сырье, избежать простоев, возобновить производственный цикл и сохранить рабочие места. Программу разработали Центробанк и Минэкономразвития. Кроме льготных кредитов, предприниматели также получили отсрочку по налогам и страховым взносам. Комитет Совет Федерации по регламенту поддержал законопроект о приостановке индексации зарплат госслужащих. Кроме этого, пока не повысят заработную плату помощникам депутатов Госдумы и сенаторов. Парламентская газета пишет, что правило будет действовать до января. Минфине говорили, что это необходимо для устойчивости бюджетов. Обычно зарплаты госслужащих индексируют в октябре на уровень инфляции. В Москве начали принимать заявления на регистрацию брака в новогодние праздники. Первые церемонии в новом году пройдут 5 января. Дворцы бракосочетания украсят праздничным декором и поставят елки. Каникулы для молодоженов будут открыты. Дворец бракосочетания номер 1, Таганский, Кутузовский, Митинский и Шипиловский. Традиционно зарегистрировать брак в столице можно будет и 31 декабря. Ну а самый востребованный день обычно 7 января, когда православные отмечают Рождество. До конца рабочей недели в Москве сохранится пасмурная погода с периодическими дождями. РБК пишет, что в дневные часы температура воздуха будет около 11 градусов, ночью примерно столько же. Самым дождливым и холодным будет среда. За день выпадет до 18 литров воды на квадратный метр, заявили в центре ФОБОС. А в выходные погода разыграется, температура повысится до плюс 16. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости. Новости на

0: Реклама на русском.
1: Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов. Спасибо.
2: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.

0: Покоряй Крым вместе с Хавейл Автопрестиж. В октябре Хавейл Джолион от 2 миллионов 49 тысяч рублей и до 200 литров топлива к нему. Официальный дилер Хавейл в Симферополе на Бородина 18В. Стоимость указана на Хавейл Джолион Комфорт 2026 года с учетом прямой выгоды по программе трейдин. Количество акционных авто и подарков ограничено. Не оферта. Действует до 31 октября 2026 года. Подробности на сайте krimi@havail.ru.
1: Осень. Вы дома. Под уютным пледом и с чашечкой горячего чая. Вас греют теплые объятия и родные стены. Ведь ваш дом в городе мира.
2: Все дома в микрорайоне с автономным отоплением. Включайте тепло тогда, когда вам хочется. Даже в 16-этажных домах.
1: Выбирайте город мира. +7 978 300 75 75.
2: Карбон. Застройщик ООО «СЗ Рич Плюс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Отопление до 16 этажа с помощью устройства «Хитихаб».
1: Город мира. Там, где всегда тепло.
3: А как у вас с успеваемостью?
4: Отлично! Успел купить кроссовер Tenet T4 из последней партии. Всего за 1 890 000 рублей.
3: А, и я успею?
4: Пока еще успеваете.
0: Официальный дилер Tenet Техносервис на Ялтинской. Tenet T4 с выгодой до 300 000 рублей. Оленчука 52. Подробности 8 978 015 75 57 или на сайте tenet-crimea.ru.
5: Предложение действует на Tenet T4 2WD МКБ до 31 октября при покупке в кредит и сдача подержанного авто за счет стоимости нового. Количество ограничено. Не оферта.
6: Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте ПАО «Сбербанк».
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Из плана лечь на пол и прокачать пресс получилось только лечь на пол. Ну, маленькие победы тоже победы.
9: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. +7 978 207 27 97.
10: Русское радио.
11: Вот оно какое!
12: Наше
11: утро!
13: У Антона, между прочим, нашего 10 тысяч друзей ВКонтакте. Я посмотрел специально. Вот, Антон,
14: ну,
13: расскажи.
14: У него живот вообще никогда не болит.
13: Антон, расскажите, пожалуйста, вот каково это быть человеком, у которого 10 тысяч друзей? Это сложно жить?
15: 9999. Я пока шел, один отписался.
13: Подожди. Нет, я вижу здесь фейковая страничка Орландо Блума.
15: Нет, мы с ним общались сегодня ночью, нормально.
14: Просто у Орландо живот заболел.
13: Он тебя не звал в Голливуд, случайно?
15: Звал, предлагал мне различные кастинги, но все почему-то на Мосфильме в Голливуде я не доезжал.
13: И почему-то платные, за них надо было заплатить.
15: А ему отсылал деньги за платную фотосессию, он как-то обрабатывал мои фотографии.
13: Ну, в общем, спасибо.
15: Где моя фотография, Орландо?
13: Спасибо за такое прекрасное интервью, встретимся после рекламы.
10: С 7 утра по будням слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на Русском радио. Что слушает страна?
16: Без тебя туман, без тебя темно, без тебя капкан, без тебя не то.
10: Русское радио.

0: только любимая. Больше никому, а тебе никому. Чувства на виду, обнаженные. Только лучшее.
1: Мне просто нечего терять, кроме одной твоей любви.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском.

0: Иногда, скажем, дураковалянию иногда. Здорово, когда рядом есть люди, с которыми чувствуешь себя в одной тарелке, с кем можно говорить всякие глупости, и они, конечно же, тебя поймут, а еще и добавят своего. Друзья, это мы, Русское радио, всегда подкинем повод для улыбки и хорошего настроения. Будем умиляться тому, как вы подпеваете любимые песни, и всегда агитируем за танцы прямо на рабочем месте. Я думаю, мы неплохо подвигались только что под классику от Алсу. Продолжение эфира не менее энергичное. Далее на русском Юлия Паршута.
1: Тимур Бодров на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Если по утрам, после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы, появились отеки...
2: Есть лимфониазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфониазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфониазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: При отеках лимфониазот.
2: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
6: Да ладно?
5: На Авито Авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
6: Хорошая история.
5: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
7: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
8: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.
9: Топ покупок месяца.
10: Амода C5. Добавить стиля.
11: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
12: Амода C7. Собрать все взгляды.
13: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
14: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
15: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
16: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии Пао Банк ПСБ.
17: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности. Все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
18: Встречайте зиму уверенно с шинами Icon в колесо.ру. Купите комплект зимних шин Icon в колесо.ру и получите шиномонтаж и хранение до установки в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с Icon Tires и колесо.ру. Колесо.ру для уверенности на зимней дороге. Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Балашиха, шоссе энтузиастов, 84, помещение 5, ОГРН, 104-5719-961.
19: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она. Детская Сберкарта.
20: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
21: Я волнуюсь обо всем. Как ребенок в школе? Как дела у мужа? Я устала тревожиться за всех. Но мне самой нужна опора. Тенатен. Моя внутренняя опора при тревоге и стрессе.
22: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
23: Гибкие цены – это понятно. Но почему они всегда загибаются вверх? Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Группа «Пицца» о том состоянии, знакомым многим мужчинам. Да, вот появилась она. Вроде бы ничего не делает особенного. Возможно, просто смотрит или молчит. А ты понимаешь, что полностью обезоружен и буквально сдался в плен без единого выстрела. А ох уж эти первые мгновения любви. Такие волнительные, такие приятные. Вот, если вы тоже сейчас переживаете что-то похожее, интересно бы было в вашей истории услышать, послушать, например, в столе заказов. Да, почему бы не воспользоваться моментом и не сообщить о своих чувствах, симпатиях на всю страну. Да, в столе заказов это можно устроить. Стартует он в 14:00 по Москве.
1: Русское радио. Золотая история. Сливки. Выше облаков.

Сердце искрится, вот такое сердечное короткое замыкание у Мари Краймбрери и Димы Билана. История «Ты не моя пара». Ну, вообще удивительно, сколько невероятных историй начинается как раз-таки после фразы «Мы вообще друг другу не подходим», потому что самые яркие истории как раз-таки рождаются из контрастов, когда лед и пламя, драма и праздник, кеды и классика, конечно, искры неизбежны, но именно это напряжение и делает жизнь по-настоящему живой и интересной. А с нами, с Русским радио, ваша жизнь исключительно музыкальная. Скоро здесь группа «Градусы», моя Мишель, прямо сейчас.

0: Мобильное приложение Русского радио.
1: Русское радио.
0: В любое время. В любом месте. Вместе. Реклама на русском.
2: Шапка, носки, еще шапка.
3: Мам, я на 2 дня еду.
2: Именно.
4: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
5: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
6: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
7: Препарат «Ньюрексан» помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием «Ньюрексан» по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. «Ньюрексан» – выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, в скидке до 40% на смартфон, который вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
9: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично! Сняли трубку, набрали номер.
10: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
11: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 2120-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГО «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона!
3: Русское радио приглашает в кино на семейное фэнтези «Чудо-юдо».
4: А это кто?
3: Виктория Исакова, Сергей Безруков, Софья Лапунова, Микита Воронов. Любовь сильнее сказки.
5: Смотри, не увлекайся. Ей человек нужен, а ты то не знаешь что.
3: В фильме «Чудо-юдо» в кино с 22 октября.
6: 6+.
7: Утро всегда доброе. А дальше сами. Рекламная служба русского радио 579-77. 99 код 499.

0: песня на русском.
1: Не молчи, время не бесконечно для нас.
2: Всем привет, это Иракли. И вы слушаете мою новую песню «Не молчи» на русском.
0: Русское радио.

0: «Время для нашей любви», по-моему, очень осенняя песня у Иракли, потому что осень как раз время для любви. Ну, судите сами, за окном холодает, темнеет рано. Все, что остается, согревать друг друга под одним одеялом. Я, Тимур Бодров, тому живой пример. Родился в сентябре, следовательно, мои мама и папа холодными и темными вечерами не скучали и времени зря не теряли. 12.47 показывают русскородийные куранты о любви и нежности. Петь будем и далее. Далее устами Юлианы Карауловой.
1: Тимур Бодров на русском радио.

0: Реклама.
1: Сочный шашлык. Изысканный овощной микс. Ароматный барбекю и стейк. Ничто так не подчеркивает вкус ваших любимых блюд, как продукция торговой марки «Олис». «Олис». Секрет вашей кухни. «Олис». Всегда кстати к вашему столу.
2: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-798-400. И на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗСКГ».
3: Осенью снег не идет, но чудеса случаются. ЖК

0: Кладовая в подарок. Солнце включено. Море включено. Подарки включены. ЖК «Море». Включайте новую жизнь. Подробнее на morekraimea.ru. Предложение действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года. Застройщик ООСЗ «НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Внимание! Внимание! Пикантная новинка от Мартина.
2: Отборные полосатые семечки пикантные.
1: Невероятно вкусные.
2: Невероятно крупные.
1: Невероятно пикантные.
3: ЖК «Приоритет». Квартиры для комфортной жизни в Симферополе с выгодой. Новый жилой комплекс «Приоритет» в Белоглинке. Квартира 2 миллионов 900 тысяч рублей. Подробности по телефону. Плюс 7 978 888 4180. Застройщик ООО «Развитие». Проектная декларация на сайте vipclass.biz.
4: Нужно баловать только тех, кто этого действительно достоин. Например, себя.
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Русское радио.
1: Зима будет снежной, а лето жарким. Любовь будет нежной, а солнце ярким.
0: Только любимое.
2: Доверяй мне, мне с тобой очень дышится в твоем имени. Все пароли и символы.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В Кремле не видят взаимосвязи между решением по дизельному топливу и переговорами по Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что такое соглашение выгодно и отвечает интересам России и США. Ранее Владимир Путин и Дональд Трамп договорились, что Россия будет поставлять дизельное топливо на американские и мировые рынки. Для этого правительство частично разрешило экспортировать горючее. Отчисленных студентов лишат права поступить в тот же вуз в течение 5 лет. По данным ТАСС, Миноборнауки планирует изменить правила приема в высшее учебное заведение. Период запрета будет отчитываться с момента исключения. В проекте приказа подчеркивается, что ограничение коснется именно дисциплинарных взысканий, когда меры применяются за серьезные нарушения. Если документ примут, то он вступит в силу с марта следующего года. Роспотребнадзор заявил о сезонном росте заболеваемости внебольничной пневмонии. Чаще всего диагноз ставят взрослым гражданам. В ведомстве отметили, что необходимо уделять особое внимание этим случаям. Добавили, что в целом ситуация с острыми респираторными вирусными инфекциями, гриппом и ковидом развивается в соответствии с прогнозами. Сейчас в России циркулирует свиной грипп, парагрипп и риновирусы. Привились свыше 19 миллионов россиян. Минтранс анонсировал увеличение количества авиарейсов на Мальдивы в новогодние праздники. В ведомстве заявили газете «Известия», что туда будут летать 18 самолетов в неделю. В основном рейсы выполняет Аэрофлот, однако авиасообщение расширят за счет других перевозчиков, в их числе «Азурэйр», «С-7» и «Уральские авиалинии». Ранее сообщалось, что в этом году турпоток из России на Мальдивы вырос на 20%. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках. Далее в эфире Тимур Бодров.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио. Тимур Бодров.
2: Да, я тут проверил. Оказывается, День спасибо международный отмечается в январе. Говорю это потому, что решил предложить сегодня всенародный праздник. Собственно, День спасибо. Вот, чтобы не раз в году отмечать, а регулярно. Можно вообще-то и каждый день. Да, давайте будем честны, потому что в ежедневной суете и делах мы частенько забываем сказать это очень важное слово. Начну первым. Хочу сказать спасибо Небесной канцелярии за то, что радует нас правильной погодой. Дожди хоть случаются, но в целом комфортно и приятно. Ну, примерно как у нас на русском радио всегда.

0: Реклама.
1: А как у вас с успеваемостью?
2: Отлично! Успел купить кроссовер Теннет Т4 из последней партии. Всего за 1 890 000 рублей.
1: А, и я успею?
2: Пока еще успеваете. Официальный дилер Теннет Техносервис на Ялтинской. Теннет Т4 с выгодой до 300 000 рублей. Оленчука 52. Подробности 8 978 015 75 57 или на сайте tenet-crimea.ru. Предложение действует на Теннет Т4 2БД МКПБ до 31 октября при покупке кредит и сдача поддержанного авто за счет стоимости нового. Количество ограничено. Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. В «Автогрупп Крым» снова действует ставка 0,01% годовых по кредиту на новые «Лады». Используйте свою возможность купить «Лада» на очень выгодных условиях. Посетите нас. Симферополь, 5-й километр Московского шоссе. Официальный дилер «Лада Автогрупп Крым».
3: Предложение действует до 31 октября. Кредит предоставляет ПАО «Автофинансбанк». Ставка от 0,01% при первоначальном взносе от 50% и сроки кредитования до 12 месяцев. Сумма кредита от 496 910 рублей. ПСК 3,10-26,11% годовых. Не является публичной офертой.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Осень. Вы дома. Под уютным пледом и с чашечкой горячего чая. Вас греют теплые объятия и родные стены. Ведь ваш дом в городе мира.
5: Все дома в микрорайоне с автономным отоплением. Включайте тепло тогда, когда вам хочется. Даже в 16-этажных домах.
4: Выбирайте город мира. +7 978 300 75 75.
5: Карбон. Застройщик ООО «СЗРИЧ Плюс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Отопление до 16 этажа с помощью устройства «Хитихаб».
4: Город мира. Там, где всегда тепло.
6: Я, как идеальная женщина, точно знаю, когда нужно промолчать. Знаю, но не молчу.
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. +7 978 207 27 97.
8: Вот оно какое!
9: Наше утро!
10: Русские перцы!
11: Наша слушательница пишет, она всегда хотела стать судьей. Сначала адвокатом, потом судьей. Не просто там в каком-то районном суде, знаете, который там расследует кражу кур, а именно главным хотела справедливость установить.
12: Это знаменитое дело Верховного суда. Курочка Ряба против Авдотьи Петровой, да?
13: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на Русском радио.

Джонни и любимая песня его преподавательницы по литературе. Не зря они на уроках учили вместе наизусть «Буря мглою небо кроет». Вот теперь Александр Сергеевич, соавтор песни «Комета». Я думаю, Джонни на достигнутом останавливаться не стоит. Столько еще классных стихов, поэтов на свете. Лермонтов, Тютчев, я уверен, ждут своего звездного часа на русском. А пока рифмовать продолжим. Собственно, рифмовать будут «Шура», «Дожди, жди», «Горит метеорит», это уже Юлия Михальчик, и «Падали, надали». На русском радио группа «Рефлекс».

0: Реклама на русском.
1: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел. Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Нарезайте круги в поисках идеального ОСАГО. Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами «Спасибо». Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО.

0: Компания-партнера ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. Подробнее на sago.sberbank.ru. 18+.
1: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
2: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
3: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
4: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
7: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
8: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба.
9: Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
10: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 40% на первый заказ. До 31 декабря 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РББ» ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калина.
11: Товарищ инспектор, ну какие документы? Я же неделю назад вам их отдал. Вы что, потеряли? Рекламная служба «Русского радио» 579-7799, код 499.

0: Кстати, интересная история появления этого трека. По легенде, когда Шура пришел записывать песню, у него не было ни одной готовой строчки. Запустили фонограмму, и парень буквально у микрофона стал сочинять, импровизировать, вылавливать рифмы из головы. Так, собственно, и появился шедевр «Отшумели летние дожди, но сказала осень зиму жди». Из всего этого делаем вывод. Иногда лучший план – это отсутствие плана и готовность довериться течению. Так что, друзья, оставим в жизни немного места для импровизации.
1: Русское радио.

Иванушки и светлая история, капелька света. Далее амбассадорка Вологды Ирина Дубцова про внутренний туризм. А я пока обращусь к тем, кто мечтает попасть на церемонию «Золотой граммофон» 5 декабря. Попасть и заодно еще и помочь любимому артисту стать частью этого праздника. Это можно устроить в группе «Русского радио» в «Одноклассниках». Там проходит выбор фан-сообществ в народном голосовании. И вы к нему, друзья, присоединяйтесь. В мини-приложении отмечайте три любимые песни года, а среди всех проголосовавших мы разыграем приглашение на звездную премию 5 декабря. Так что удачи и до встречи в «Одноклассниках».

0: провайдеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского лова. Наименование оборудования. АО 5 телефон холдинг. Угарин 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 октября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 октября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
6: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
7: То, что его понимает.
8: «Лопаль» – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лопаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
9: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
10: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
11: Сколько себя помню, постоянно что-нибудь забываю. И это ведь только сколько помню. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: подкасте про лучших друзей девушек. История бриллиант на русском только что. Ну а друзей, как известно, нужно радовать. Давайте этим и займемся в части следующем, когда начнется стол заказов. Да, не только друзей радовать будем, коллег, родителей, любимых. Будем обмениваться положительными эмоциями, улыбками и хорошим настроением. Ну и чтобы сообщение ваше в столе заказов прозвучало точно, предлагаю прямо сейчас послание отправить в мессенджере Макс под специальным постом. Жду.
1: Тимур Бодров на русском радио.

0: Реклама. Полюбуйся ими. Они идеальны. Да. Кетчуп и майонез торговой марки «Олис» созданы для отдыха. Сделай свой пикник максимально вкусным с кетчупом и майонезом торговой марки «Олис». Торговая марка «Олис» всегда, кстати, к вашему столу. В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-798-400. И на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗСКГ». Покоряй Крым вместе с Хавейл Автопрестиж. В октябре Хавейл Джолион от 2 миллионов 49 тысяч рублей и до 200 литров топлива к нему. Официальный дилер Хавейл в Симферополе на Бородина 18В. Стоимость указана на Хавейл Джолион Комфорт 2026 года с учетом прямой выгоды по программе трейдинг. Количество акционных авто и подарков ограничено. Не оферта. Действует до 31 октября 2026 года. Подробности на сайте krimi.hawail.ru.
1: Ребята, у меня есть куча советов, как правильно жить. Кому-нибудь надо? Я все равно не пользуюсь.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. +7 978 207 27 97.

0: Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Банки столкнулись с аномальным ростом запросов от Федеральной службы судебных приставов. Ведомство интересуется сведениями о должниках. В некоторых случаях количество обращений выросло в десятки раз, достигая 12 миллионов в день. Банки утверждают, что не справляются с обработкой в установленные законом сроки, а за нарушение грозит штраф. Теперь, как пишет газета «Коммерсант», участники рынка просят СБ вмешаться в эту ситуацию. За год диспансеризацию и профилактические осмотры прошли свыше 106 миллионов россиян. Минздраве заявили, что в ходе таких обследований особое внимание уделяется выявлению сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Ранее власти расширили программу диспансеризации, в частности, в перечень обязательных обследований добавили скрининги на вирусные гепатиты и анализы для оценки репродуктивного здоровья. На сайте «Город заданий» москвичи могут протестировать возможности проекта по защите от кибермошенников «Перезвони сам». Пользователям предлагают выполнить три задания, в том числе пройти игру «Безопасный клик» и тест самопроверки. Они позволяют проверить за знание основных правил и способов защиты от мошенничества. Каждая задача интуитивно понятна для выполнения. Горожане также смогут оценить сам тест и оставить предложение по улучшению проекта. Все задания доступны пользователям, у которых есть полная учетная запись на портале mos.ru. Формула-1 вернется в Африку впервые за 35 лет. Первый этап планируется провести после 2030 года. Для этого построят новую трассу в Руанде. Последний раз гонка Формулы-1 прошла на африканском континенте в начале 90-х. Гран-при Африки проводился на трассе в ЮАР. Победителем последней гонки стал французский гонщик Уильямса Ален Прост. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа – Федеральный научно-клинический центр ФМБА России. Когда заложен нос и болит голова, диагноз поставят за один визит. Комплексная диагностика синусита со скидкой 20% у лор-врачей ФНКЦ ФМБА на Ореховом.
0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
3: Все так, это стол заказов, время важных слов, признания в любви, теплых поздравлений и, конечно, горячих, согревающих приветов. Если хотите кого-то обнять словом, тех, кто далеко, подмигнуть коллеге, напомнить любимому, как сильно вы соскучились, пишите, мы открыты для всех посланий. Писать нам можно во всех мессенджерах. Номер плюс 7 916 003 105 и 7. И вот первое сообщение. Екатерина, передаю привет Александру Подольскому. Очень прошу его выйти со мной на связь. Волнуюсь. Юлия передает привет всем работникам завода «Электроприбор». А Наталья поздравляет с Днем Ангела Александра и Алексея. Вот, Наталья из Калининграда. Светлана, привет, Русское радио. Передайте, пожалуйста, привет моим любимым деткам. Сыну Егорке, дочке Анечке и Варваре. Я их очень сильно люблю. Привет всем. Привет всем. Подпись Наталья Мокшина. Привет, Русское радио. Стол заказов из Набережных Челнов. Это написала Вера. Передайте привет девочкам с ОЗЦ Темпо. Анастасия передает привет своим девчонкам, коллегам из Сысерцкой ЦРБ, Тони и Ксюше. Наталья желает доброго солнечного дня. Привет от, собственно, Натальи Наумовой. Всем-всем-всем. Русское радио, вы лучшие. Спасибо.
0: Стол заказов на Русском радио.

0: Алекса, где она на русском радио. Песня «Целуй» 14.10 показывают наши русскородийные куранты. Я, Тимур Бодров, читаю ваше сообщение. Следующее поздравление в честь Светланы Игошева. Ее поздравляет 40-летием сестра. Желаю тебе от души разрешить себе все, о чем думала раньше. Когда-нибудь потом. Пусть рядом будут только те, кто принимает тебя. Оставайся такой же смешливый, добрый и невероятно родной. Света, тебе огромного счастья. Пожелание от сестры Елены. Вадим передает привет любимой супруге Ирине. Мы вчера немного поругались, пишет, но хотел бы сказать, что она самая лучшая на земле. Не вижу без нее смысла жить. Так бывает, берегите друг друга. Людмила, Тимурчик, привет вам из Омска. Передайте большой привет Диане из Москвы. Скучаю по тебе, дорогая Люда из Омска.
1: Реклама.
2: Запускаю режим «Живу у моря».
1: Солнце включено, море включено, новая квартира включена, выгода на максимуме, трехкомнатная квартира, скидка 2 миллиона рублей, двухкомнатная, паркинг в подарок, однокомнатная, кладовая в подарок.
2: Система успешно запущена.
1: ЖК «Море» в Евпатории. Включайте жизнь у моря. Подробнее на morekraimea.ru. Предложение действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года. Застройщик ООСЗ «НДК «Море».
3: Внимание! Внимание! Пикантная новинка от Мартина.
4: Отборные полосатые семечки пикантные.
3: Невероятно вкусные.
4: Невероятно крупные.
3: Невероятно пикантные.
5: А как у вас с успеваемостью?
6: Отлично! Успел купить кроссовер Tenet T4 из последней партии. Всего за 1 890 000 рублей.
5: А, и я успею?
6: Пока еще успеваете. Официальный дилер Tenet Техносервис на Ялтинской. Tenet T4 с выгодой до 300 000 рублей. Оленчука 52. Подробности 8 978 015 75 57 или на сайте tenet-crimea.ru.
7: Предложение действует на Tenet T4 2WD МКБ до 31 октября при покупке кредит и сдача подержанного авто за счет стоимости нового. Количество ограничено. Не оферта.
8: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: 20% на первый заказ. Подробности на сайте megacherebitsa.ru. Акция бессрочна.
1: Покоряй Крым вместе с Хавейл Автопрестиж. В октябре Хавейл Джолион от 2 миллионов 49 тысяч рублей и до 200 литров топлива к нему. Официальный дилер Хавейл в Симферополе на Бородина 18В. Стоимость указана на Хавейл Джолион Комфорт 2026 года с учетом прямой выгоды по программе трейдинг. Количество акционных авто и подарков ограничено. Не оферта. Действует до 31 октября 2026 года. Подробности на сайте krimi@havail.ru.
2: Пошел с девушкой в кино, купил билеты на места для поцелуя. Но меня обманули. Это оказались места для Антона Твали.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Время добрых слов в столе заказов. Кристина передает привет своему супругу Сергею Шкитину. Я тебя люблю, твоя жена. Светлана передает привет Роману Конышеву, любимому сыну Егорки. Также он учится в Нижнем Новгороде. Светлана, привет наилюбимейшему, дорогому мужу Александру Викторовичу. Саша, я тебя люблю, как хорошо, что мы есть друг у друга. Мария, привет мужу Борису Адаме. Люблю и жду дома, все получится. Киров передает пламенный привет Альфариту из Тюмени. Это написал Алексей. Елена, русское радио, привет. Передаю привет станице Пластуновская и своим родным семьям Дьяченко, Рычковым, Степавиковым, Павловым, Трибуновым, Колоте и Фадеевым. Я вас всех очень люблю. Добрый день. Передаю привет бухгалтерии детского сада номер 2 Всеволожска, а именно Виктории Антоновне и Дарье. Добрый день. Продолжает эфир Светлана. Передайте, пожалуйста, привет Линаре Ахметовой от бухгалтерии ДШИ. Ольга, добрый день. Передаю огромный привет всем родным и любимым и всем, кто встречает дембелей. Ольга, восхитительное русское радио. Передаю привет ветеринарам Марине и Наташе из Саратовской... И Саратовской станции по борьбе с болезнями животных. Желаю спокойных и неагрессивных пациентов. С горячим приветом, Ольга.
0: Стол заказов на русском радио.

0: Время пролетало. Пролетало. Это Дима Билан и Мари Краймбрери. Время действительно летит. 14:25 в столице. Наталья передает привет супругу Дмитрию. Скажите, я его очень сильно люблю. Мы сейчас едем вместе в машине. Следующее послание от Анютки. Она передает привет любимому супругу Сергею Липицкому. Надеюсь, он меня слышит. Спасибо ему за все и пускай не обижается на меня. Знаю, что бываю не права. Привет, Русское радио. Передайте привет моей любимой супруге Зои, пишет Андрей. Не скучай, скоро приеду домой. Добрый день, Русское радио. Передайте, пожалуйста, привет и наилучшие пожелания Настюше Куприевой из Новороссийска. Привет в Михайловск, это уже Юлия. Для Светочки и Анечки. Коллеги, улыбнитесь. Привет, Русское радио, как ваши дела? Каждый день вас слушаю, и мне все нравится, Аделина, мы рады. Привет, Русское радио, передайте привет моим любимым коллегам, тете Зифе и Гузели. Оставайтесь такими же добрыми и трудолюбивыми от Ивана и Лианы. Русское радио, поздравьте, пожалуйста, нашу любимую доченьку, сестренку Викулю с днем рождения. Ей сегодня исполнилось 10 лет. Расти самой счастливой, мы тебя очень сильно любим. И Ольга поздравляет с днем рождения любимую племянницу Дашу Емелькину. Дашенька, поздравляю тебя, очень люблю, ты самая добрая, заботливая. Желаю тебе женского счастья, здоровья и верных друзей.
1: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.

0: подарков на русском радио.
1: Да, весь этот час вы радуете друг друга. Пора и мне порадовать вас, потому что время подарков пришло. Передо мной два приглашения на музыкальное цирковое шоу «Буратино», а там и невероятная акробатика, и красочные костюмы, и атмосфера праздника настоящего чуда. Если хотите к этому празднику прикоснуться, побывать на нем, берите телефон и звоните 8495-995-105,7. Подарю два приглашения на московский показ 25 октября. Только одно условие – нужно дозвониться первым. 8495-995-105,7. Удачи!
0: Время подарков на русском радио.

0: подарков на русском радио.
1: Это время подарков, и Татьяна вместе с нами. Татьяна, приветствую, добрый день.
2: Да, добрый день, здравствуйте.
1: По голосу слышу, отличное настроение сегодня, да?
2: Да, конечно, очень приятно с вами разговаривать.
1: Это взаимно, это взаимно. Ну, давайте хорошим настроением делиться, поскольку стол заказов, я уверен, есть кому привет передать. Передаю эфир, бразды правления эфирные вам, Татьяна.
2: Да, здорово, я, конечно, передаю привет своим любимым коллегам. Передаю привет своей семье. У меня есть муж Александр и дочка Варвара. Правда, сейчас в детском саду, но я думаю, ей очень важен привет с матери.
1: Я думаю, она это почувствует, понимаете? Сердце дочери сейчас все услышало, почувствовало, да.
2: Тогда муж тоже должен что-нибудь почувствовать.
1: И он наверняка тоже. Так, если с приветами покончено, я знаю, чем вас с Варварой порадовать сей секунд, потому что хочу подарить вам два приглашения на шоу «Буратино», которое состоится 25 октября в Москве. Ура!
2: Ура!
1: Тарабарское королевство ждет вас. Главный сюрприз. Обратите внимание, пожалуйста, на Карабаса-Барабаса, потому что в этой роли будет мой коллега, ведущий русского радио Антон Юрьев. Обещает, старается сделать для вас незабываемым представление. Так что вас ждет много смеха и живых эмоций. Еще раз вас поздравляю. Ура!
2: Вам большое спасибо.
1: Спасибо вам, Татьяна. Слушайте русское радио, друзья. Ну и вы верьте в чудо. Завтра вернется стол заказов и время подарков вместе с ним. Удачи!
0: Время подарков на русском радио.

0: Ольга пишет нам: привет, Русское радио. Сегодня у моей дочки Юли юбилей, 30 лет. Юленька, с днем рождения, сияй и будь счастлива. Мама Оля, Невьянск. Добрый день, Русское радио. Привет девчонкам из бухгалтерии. Группа компании «Фантазия» Наталья из Санкт-Петербурга. С днем рождения поздравляем Сергея Петровича Иванова. Сергей, будь самым здоровым и самым счастливым. Ирина Курск. Так, последнее поздравление. С днем рождения Юлию Ивановну Гунякову. Город Городец Нижегородской области. Поздравляет Ольга. Ну и привет, Русское радио. Пишет вам Максиня. Хочу передать привет своей подруге Роксане. Мама, будь всегда счастлива. Нет, без подруги. Извините, он ошибся. Привет своей маме Роксане. Будь всегда счастливой и никогда не расстраивайся. Счастливый, довольный, потом улыбчивый.
1: Слушай, как
0: Иван Соловьев пришел.
1: Иногда слушатели как вот напишут, а ты сидишь, голову ломаешь. Логически не поддается ничего.
0: Это правда.
1: Но выкручиваемся.
0: Друзья, не забывайте знаки препинания на всякий случай.
1: И
0: прошу.
1: Ударение, пожалуйста.
0: Если что, если получится. Следующий стол заказов в 17:00. Если я что-то не прочитал, Ваня, я уверен,
1: беру
0: справится.
1: Себя.
0: Все, хорошего тебе дня. Хорошего.
1: Спасибо.
0: Эфира. Я, Тимур Бодров, вернусь завтра. Пока.
2: Тимур Бодров на Русском радио.

0: Реклама.
1: В «Автогрупп Крым» снова действует ставка 0,01% годовых по кредиту на новые «Лады». Используйте свою возможность купить «Лада» на очень выгодных условиях. Посетите нас. Симферополь, 5-й километр Московского шоссе. Официальный дилер «Лада Автогрупп Крым».
2: Предложение действует до 31 октября. Кредит предоставляет ПАО «Автофинансбанк». Ставка от 0,01% при первоначальном взносе от 50% и сроки кредитования до 12 месяцев. Сумма кредита от 496 910 рублей. БСК 3,10%, 26,11% годовых. Не является публичной офертой.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Третий день лежу на диване. Кот нервничает. Видит во мне конкурента.
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
7: Русское радио.

0: на русском.
1: Ты добрая душа, желаю счастья найти на своем пути.
2: Всем привет, это Дмитрий Маликов. И вы слушаете мою новую песню «Добрая душа» на русском.
0: Русское радио.
1: Зачем

Русское радио. Но мне моя звезда подскажет, как найти тебя, как быть с тобой. Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Минтранс до конца года внесет в Госдуму законопроект о тарифах на детские поездки в такси. На встрече с президентом глава ведомства Андрей Никитин заявил, что проводит эксперимент, в рамках которого пассажиры дополнительно не платят за несовершеннолетних. В частности, в Уфе многодетным семьям предоставляют скидки в 30% на поездки с детьми. По итогам испытаний Минтранс собирается распространить такую льготу на другие регионы. Минфин оценил ненефтегазовые дополнительные доходы бюджета в нынешнем году в 1 000 000 000 000 рублей. Глава ведомства Антон Силуанов заявил, что плановые показатели по поступлениям в целом перевыполняются. Сверхдоходы от продажи нефти и газа направляют в Фонд национального благосостояния. По словам министра, примерно такой же объем дополнительных поступлений ожидается от статей, не связанных с энергоресурсами. МВД предложило освободить от экзамена еще больше трудовых мигрантов. Газета «Коммерсант» пишет, что это коснется приезжих, которые работают в сферах и регионах с дефицитом кадров, в первую очередь на территориях опережающего развития. В России действуют свыше 90 таких территорий, в основном в моногородах на Дальнем Востоке. Сейчас от экзамена освобождаются граждане стран ЕАЭС, высококвалифицированные специалисты и мигранты по квотам. Больше половины опрошенных россиян не готовы доверить искусственному интеллекту постановку медицинского диагноза. Как пишет ТАСС, чаще всего люди обращаются к нейросетям для решения рабочих и учебных задач. Так ответили 76% респондентов. Многие соглашаются с рекомендациями товаров при покупках на маркетплейсах. Половина граждан не боятся, что развитие искусственного интеллекта сделает их профессию ненужной. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.

убрать вот эту вот ногу с педали газа. Не нужно газ в пол, не надо лететь ни по Садовому кольцу, ни по Третьему, ни по МКАД, ни по любой другой улице или трассе. Ребята, соблюдайте скоростной режим. Тише едешь, дальше будешь. Не нарушайте правила дорожного движения. Я вот однажды, ну когда это было? Ну лет, наверное, 5 назад, устроил для себя такую акцию. Решил год без единого штрафа покататься. И представляете, получилось? Да, честное слово. Вот честное слово, честное пионерское. Ни единого штрафа за год не получил. Ну, потом как-то вот все это и снова полетело, понеслось. Но, ребята, давайте так. Соблюдаем правила дорожного движения, не превышаем скорость. Тем более сейчас осень, дороги скользкие. Здравствуйте! Забыл поздороваться. Здравствуйте, дорогие любимые слушатели. Иван Соловьев, это я. Мы с вами мчим на волне русского радио навстречу лучшей музыке. Группа «Руки вверх» и «Мари Краймбрери». Вот так продолжим.

0: Реклама.
1: ЖК «Приоритет». Квартиры для комфортной жизни в Симферополе с выгодой. Новый жилой комплекс «Приоритет» в Белоглинке. Квартира от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Подробности по телефону. Плюс 7 978 888 41 80. Застройщик ООО «Развитие». Проектная декларация на сайте vipclass.biz.
2: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-798-400. И на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗСКГ».
3: А как у вас с успеваемостью?
4: Отлично! Успел купить кроссовер Теннет Т4 из последней партии. Всего за 1 890 000 рублей.
3: А, и я успею?
4: Пока еще успеваете.
2: Официальный дилер Теннет Техносервис на Ялтинской. Теннет Т4 с выгодой до 300 000 рублей. Оленчука 52. Подробности 8-978-015-75-57 или на сайте tenet-crimea.ru. Предложение действует на Теннет Т4 2 ВД МКБ до 31 октября. При покупке в кредит и сдаче подержанного авто за счет стоимости нового. Количество ограничено. Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Пока женщина спит, ты еще не виноват.
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.
7: Русское радио. Все будет хорошо.

Когда у тебя украли сон, украли спокойствие, вполне возможно, украли аппетит. Ну все, это значит, ты влюблен. Втрескался по уши, влюбился, втюрился и так далее и тому подобное. Знакомо такое ощущение? А что, ребятки, влюбиться можно не только в 15-20, в 30. Влюбиться можно в 40, в 50, в 60, в 70 даже можно влюбиться. Любви все возрасты покорны. Вот я и желаю вам, если вдруг... Вдруг кто-то из слушателей русского радио, хотя вряд ли, но мало ли, никогда не испытывал чувства вот этой любви, испытайте, пожалуйста, испытайте, вам понравится. 15.17, это московское время, да, по нашим часам можно часы, в принципе, сверять. Скоро группа Five Star Family, мод появится и группа Градусы, через пару мгновений здесь на русском. Иван Соловьев, это я, мой вам привет. У тебя

0: Русское радио. Моя любовь самолет, что обнимает небо высоко. Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
3: Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специальные условия у официальных дилеров. G-Land. Твой выбор. Твой характер.
4: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь, рыбалку с больной спиной?
5: Капсикам.
4: Маме скрутила шею весной?
5: Капсикам.
4: Плечо поднывает у сына порой?
5: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
4: Капсикам. И боль на удалении.
5: Капсикам. Моя сила в движении.
6: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
3: Встречайте зиму уверенно с шинами «Айкон» в колесо.ру. Купите комплект зимних шин «Айкон» в колесо.ру и получите шиномонтаж и хранение до установки в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее. С «Айкон Тайерс» и колесо.ру. Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Балашиха, шоссе энтузиастов, 84, помещение 5, ОГРН, 104-5719-961.
4: Нарезаете круги в поисках идеального ОСАГО? Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами «Спасибо». Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.
5: Пока женщина спит, ты еще не виноват. Рекламная служба Русского радио. 5-7-9.

Да-да-да, это когда ты молод, энергичен, в тебе полным-полно сил, желаний и тому подобное. Рвешься в большой город, чтобы жить здесь, творить, зарабатывать, а потом становишься повзрослее, всего этого наешься вот до отвала. И хочется, наоборот, все это променять на какую-нибудь спокойную деревушку. Да, правда же? Домик такой небольшой, у леса или у озера. Курятничек, чтобы каждое утро свежие яйца на завтрак. Огурчики, помидорчики, по грибы ходить, по ягоды, зимой снег чистить. Вот я вам рассказал свою мечту. Вы слушаете Русское радио, ребятки, пусть ваши мечты тоже, конечно же, сбываются. Кто мечтал услышать новинку от Татьяны Булановой и Анны Семенович, впереди нас ожидает. Также появится Стас Пьеха и Полина Гагарина прямо сейчас. Меня зовут Иван Соловьев. Привет.

0: оно какое?
1: Наше
0: утро.
2: А меня все время приглашают, знаете, вот играть ноги вот этого человека, который там, ну, в детективе лежит,
3: ну,
2: уже без
3: сразу
2: движения.
3: Понимаешь, ну что я тебе могу сказать? Ну, во-первых, твои последние роли меня просто очень радуют. Потому что, во-первых, у тебя красивые ноги. В-третьих, ты на тебе, как ни на ком другом, вот эта бирка смотрится с этим.
2: Хороший детектив.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
6: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
7: Препарат «Ньюриксан» помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием «Ньюриксан» по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. «Ньюриксан» – выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: авторов Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
3: То, что его понимает.
4: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
5: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, в скидке до 40% на смартфон, который вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
6: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
7: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО Сбербанк. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
8: Русское радио приглашает в кино на семейное фэнтези «Чудо-Юра».
9: А это кто?
8: Виктория Исакова, Сергей Безруков, Софья Лапунова, Микита Воронов. Любовь сильнее сказки.
10: Смотри, не увлекайся. Ей человек нужен, а ты то не знаю что.
8: В фильме «Чудо-Юда» в кино с 22 октября.
11: 6+.
12: Измученный диваном, я выбился из сил. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Новая песня на русском.
1: А ты люби, ее люби, всем сердцем так не смог меня.
2: Всем привет, я Татьяна Буланова.
3: А я Анна Семенович. И вы слушаете нашу новую песню
2: «Вселенная»
1: на русском.
0: Русское радио.

0: вы вообще знаете вот предысторию, как вообще появился этот дуэт, как вообще появилась эта песня в исполнении Тани Булановой и Ани Семенович? Да, сначала девчонки между собой ее делили, боролись, каждая за эту песню боролась, царапались, ну, потому что песня авторами была предложена и Тане, и Ане одновременно, а потом, ну, потом что, девчонки встретились, выпили по чашке чая и решили вот такой вот шикарный дуэт и создать. Молодцы. Получилось прекрасно. Татьяна Буланова, Аня Семенович, а песня называется «Вселенная». Вы слушаете «Русское радио». Всем желаю, ребята, прекрасного настроения, скорейшего завершения этого рабочего осеннего дня, чтобы вечером домой, вкусный ужин, семья. Все, как мы любим.
1: Иван Соловьев на русском радио.

0: Покоряй Крым вместе с Хавейл Автопрестиж. В октябре Хавейл Джолион от 2 миллионов 49 тысяч рублей и до 200 литров топлива к нему. Официальный дилер Хавейл в Симферополе на Бородина 18В. Стоимость указана на Хавейл Джолион Комфорт 2026 года с учетом прямой выгоды по программе трейдинг. Количество акционных авто и подарков ограничено. Не оферта. Действует до 31 октября 2026 года. Подробности на сайте krimi@havail.ru.
1: Что нужно сказать женщине, чтобы она почувствовала, что она женщина? Дорогая, ты права!
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
3: Русское радио.

0: Новая песня на русском.
1: Давай на самый верх, пойдем встречать рассвет.
2: Всем привет, это Зиверт, а это Эвер. И вы слушаете нашу новую песню «Давай на самый верх» на русском.
0: Русское радио. Русское радио.

0: радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Пострадавшие после атак беспилотников продавцы маркетплейсов получили уже больше миллиарда рублей льготных кредитов. Корпорации малого и среднего предпринимательства отмечают, что эти деньги помогут бизнесу быстро закупить сырье, восстановить производство и сохранить рабочие места без простоев. Специальную программу поддержки запустили Центробанк и Минэкономразвитие. Предпринимателям также предоставили отсрочку по уплате налогов и страховых взносов. Госдума рассмотрит законопроект, призванный пресечь тактику искусственного завышения цен на поездки в такси с детьми. О разработке правовых механизмов регулирования ценообразования президенту доложил глава Минтранса Андрей Никитин. Сейчас ведомство в партнерстве с одним из сервисов такси прорабатывает модель, которая избавит родителей от необходимости нести дополнительные траты. Миноборнауки предложило изменить правила приема в университеты, запретив повторное поступление в тот же вуз в течение 5 лет после отчисления, сообщает ТАСС. Ограничение будет распространяться на студентов, которым отчисление применили в качестве дисциплинарного взыскания. Пока изменения находятся на стадии проекта. Документ не предусматривает общего 5-летнего запрета на поступление во все российские вузы. По данным синоптиков, вплоть до пятницы в Москве прогнозируется пасмурная погода, задержатся и регулярные дожди. Температурный фон будет аномально ровным, около плюс 11 как днем, так и ночью. Самой дождливой окажется середина недели. На столицу обрушится мощный ливень до 18 литров на каждый квадратный метр. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Иван Соловьев и любимая музыка для вашего настроения на русском радио.
0: Новости. Новости.

0: Соловьев.
1: Так, давайте, повторяйте прямо за мной. Оторвитесь от клавиатуры, от телефона, от дел, поднимите глаза от компьютера, поднимите руки вверх. Давайте, поднимайте, вот прям как я сейчас это делаю. Потрясли ладошками, пальцами, потом резко хобана вниз, и вся усталость улетучилась, правда же? Все-таки, ребята, вторник — это не понедельник. Во вторник настроение намного лучше. Коллеги более улыбчивее, что ли. Начальство не так сильно раздражает, правда же? Я вам желаю хорошего настроения. Оставайтесь с нами в компании Русского радио, потому что мы взбодрим вас не только словом, но и делом. Ёлка, Александра Воробьева и Иракли. Таков музыкальный план на ближайшее время.

0: Реклама. Внимание, внимание! Пикантная новинка от Мартина.
1: Отборные полосатые семечки пикантные.
0: Невероятно вкусные.
1: Невероятно крупные.
0: Невероятно пикантные.
2: В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-798-400. И на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ». В «Автогрупп Крым» снова действует ставка 0,01% годовых по кредиту на новые «Лады». Используйте свою возможность купить «Лада» на очень выгодных условиях. Посетите нас. Симферополь, 5-й километр Московского шоссе. Официальный дилер «Лада Автогрупп Крым».
3: Предложение действует до 31 октября. Кредит предоставляет ПАО «Автофинансбанк». Ставка от 0,01% при первоначальном взносе от 50% и сроки кредитования до 12 месяцев. Сумма кредита от 496 910 рублей. ПСК 3,10%-26,11% годовых. Не является публичной офертой.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Покоряй Крым вместе с Хавейл Автопрестиж. В октябре Хавейл Джолион от 2 миллионов 49 тысяч рублей и до 200 литров топлива к нему. Официальный дилер Хавейл в Симферополе на Бородина 18В.
3: Стоимость указана на Хавейл Джолион Комфорт 2026 года с учетом прямой выгоды по программе трейдинг. Количество акционных авто и подарков ограничено. Не оферта. Действует до 31 октября 2026 года. Подробности на сайте krimi@havail.ru.
4: У моей бабушки в 95 лет нет ни одного врага. Она их всех пережила.
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
6: Русское радио. Все будет хорошо.
4: Вот оно какое!
7: Наше утро! Русские перцы.
8: Я тебе хочу сказать, вот сосульки случай. На территории Москвы по количеству там канцерогенов, красителей там и...
9: Да, прикинь, как штырит потом.
8: Штырит вообще просто как бы... О, это же 95-й! О, ничего себе! Взял три сосульки, до полного, пожалуйста! Вот, только это... Просто сосульки, они же, ну, большие, понимаете?
10: Подожди, нет, большие — это сосули.
8: Сосули.
10: А потому что сосулька — это маленькая, уменьшительно
8: ласкательная. Сосули — это животное или косули.
9: Косуля.
8: Вот. Бежит косуля!
9: За сосулей.
8: Иди сюда, я тебя за сосулю. Иди ко мне.
6: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы».

только лучшее. Слушайте лучшее, любимое, на русском.

Ну да, счастливого человека видно издалека. Глаза светятся, на лице улыбка просто не сползает. Ну и вообще такая летящая легкая походка. Вот вы от чего испытываете счастье? Ответьте мне на вопрос. Ну, может быть, даже не что-то глобальное, а что-то маленькое, не знаю, от мороженки, от кусочка шоколада, куска торта. В общем, ребята, я желаю, знаете что, чтобы каждый слушатель Русского радио, вот все те, кто сейчас слышит то, что я говорю, обязательно сегодня хотя бы раз испытали чувство счастья. Мое счастье — это вы, мое счастье — это эфир и, конечно же, музыка. И радость, ощущение от того, что вы сейчас улыбаетесь. Впереди моя Мишель, Артур Пирожков и Юлия Савичева. Прямо сейчас Иван Соловьев — это я, машу руку.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите по ПИФ в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+.

0: арабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
2: Капсикам.
1: Маме скрутила шею весной.
2: Капсикам.
1: Плечо поднывает у сына порой.
2: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
2: Капсикам. Моя сила в движении.
3: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Встречайте зиму уверенно с шинами Icon в колесо.ру. Купите комплект зимних шин Icon в колесо.ру и получите шиномонтаж и хранение до установки в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с Icon Tires и колесо.ру. Колесо.ру для уверенности на зимней дороге. Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Балашиха. Шоссе энтузиастов. 84. Помещение 5. ОГРН 104-5719-961.
5: Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land

0: G6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land G7 для города и приключений. Узнай специальные условия у официальных дилеров. G-Land. Твой выбор. Твой характер.
1: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
2: День рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Про возраст давно пора говорить, как в метеосводках. 48. Ощущается, как 23. Временами 65. Рекламная служба Русского радио. 5 7 9 7 7 9 9.

0: Кухня. Вкусно. На русском.
1: Продолжаем собирать в копилку идеи для новогоднего стола. Ой, ребятки, я сейчас расскажу, как нарядно, красиво подать к столу всеми любимый салат «Селедка под шубой». Салат-перевертыш называется. Берем салатник любой формы. Квадратный, прямоугольный, овальный или круглый, как у меня сегодня. Такая, знаете, полусфера. Выстилаем салатник пищевой пленкой и собираем селедку наоборот. Сначала слой отварной свеклы на терке, так, чтобы площадь всего салатника была покрыта и дно, и бортики. Далее морковь, майонез, яйцо на терке, майонез, селедочка кубиком с лучком, плюс икра сельди. Попробуйте, это очень вкусно все перемешать. Выкладываем слоем майонез, ну и финал картошка на терке. Салатник должен быть полностью наполнен. Укрываем пленочкой и на пару часов в холодильник. А потом достаем. Берем подходящее плоское блюдо. Переворачиваем наш салатник на блюдо. Убираем сам салатник, убираем пленку, покрываем верхний слой, свой слой майонезом и украшаем желток на мелкой терке, ну и зелень по окружности. Ой, ребятки, очень красиво получается. Сами посмотрите, наглядная видеоинструкция ждет вас в моем кулинарном канале. В мессенджере Макс в поиске наберите Иван Соловьев. Вот он мой канал, вот он, вот оно видео. Сохраняйте себе. Приятного аппетита.
0: Иван да кухня. Вкусно. На русском.

0: А к вам, дорогие слушатели, ну-ка. Три любимых песни ваши, что звучат в эфире Русского радио. Сможете назвать? Я нет, потому что у меня намного больше. Но надо выбрать только три. Продолжается выбор фан-сообществ в народном голосовании за номинантов премии «Золотой граммофон» в группе в нашей, в «Одноклассниках». Что нужно сделать? Заходите в специальное мини-приложение на нашей странице, выбирайте только три любимые песни этого года и влияйте на итоги. А среди всех участников мы, конечно же, разыграем приглашение на грандиозную 31-ю церемонию «Золотой граммофон», которая состоится, ну, скажем так, уже совсем скоро, 5 декабря. Вы слушаете «Русское радио», Иван Соловьев. Это «Я скоро», Денис Клявер с новинкой и «Гости из будущего». Тоже скоро.
1: Сегодня в 6 вечера. Не пропустите. Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском. Реклама на русском.
2: Если по утрам, после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы, появились отеки.
3: Есть лимфониазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфониазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфониазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: При отеках лимфониазот.
3: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 2120-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГО «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1, ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
8: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
9: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно? Всем клиентам.
10: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
11: ООО «Банк. Акция действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
12: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием «Тенотен» помогает справляться с тревогой. Две таблетки 2 раза в день. С «Тенотен» я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
13: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
15: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
16: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она — детская Сберкарта.
17: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба.
18: Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
19: Да я на самом деле не хочу быть богатым. Я хочу, чтобы все было в 10 раз дешевле. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: песня на русском.
1: Всем привет, это Денис Клявер, и вы слушаете мою новую песню «Между нами осень» на русском.
0: Русское радио.

Такой короткий прогноз погоды от Дениса Клявера. Облетает листва, заливает дождем. Ну, осень. Что бы вы хотели? Осень. Между нами осень, так называется новинка от Дениса Клявера. Ну, ребятки, между нами осталось буквально минут 12-13, и начнется долгожданный стол заказов на русском радио. Что нужно делать прямо сейчас? Заходите в мессенджер Макс, наш канал «Русское радио». Пост опубликован. Видимые фотографии в комментариях, пожалуйста, поздравляйте. Привет и передавайте, делитесь своим шикарным настроением. Я, Иван Соловьев, постараюсь все сообщения, хотя это иногда бывает невозможно, но мы каждый раз стараемся не упустить из виду ни одно. Стараться буду и в этот раз. Стол заказов в 17:00. Начнем сразу после выпуска новостей. Ты мой обед.

0: Реклама.
1: ЖК «Приоритет». Квартиры для комфортной жизни в Симферополе с выгодой. Новый жилой комплекс «Приоритет» в Белоглинке. Квартира от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Подробности по телефону. Плюс 7 978 888 41 80. Застройщик ООО «Развитие». Проектная декларация на сайте vipclass.biz.
2: А как у вас с успеваемостью?
3: Отлично! Успел купить кроссовер Теннет Т4 из последней партии. Всего за 1 890 000 рублей.
2: А, и я успею?
3: Пока еще успеваете. Официальный дилер Теннет Техносервис на Ялтинской. Теннет Т4 с выгодой до 300 тысяч рублей. Оленчука 52. Подробности 8 978 015 75 57 или на сайте tenet-crimea.ru. Предложение действует на Теннет Т4 2БД МКПП до 31 октября. В кредит и сдача подержанного авто за счет стоимости нового. Количество ограничено. Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Все загорают на морях, океанах, озерах. А я что? Я на солнечную сторону в автобусе сажусь.
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.
6: Русское радио. Все будет хорошо.
7: С наступающим Новым годом! Русское радио.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Вице-премьер Александр Новак поручил продолжить работу по согласованию объемов производства и потребления нефтепродуктов, а также оперативно принимать меры в случае изменения цен на топливо. Профильным ведомствам и компаниям также поручено ускорить дополнительные меры по снабжению регионов топливом, чтобы поддержать стабильность внутреннего рынка. И к другим темам. Посадку на рейсы по биометрии планируют внедрить во всех аэропортах страны, передает AIF.ru. Биометрическая идентификация уже действует в аэропортах Пулково и Шереметьево. Ранее сообщалось, что российские аэропорты и авиакомпании смогут участвовать в тестировании посадки на рейсы по биометрии при наличии технической готовности и инфраструктуры. Более масштабное внедрение технологии намечено на 2026-2027 годы. Роспотребнадзор заявила о сезонном росте заболеваемости внебольничной пневмонии. Чаще всего диагноз ставят взрослым гражданам. В ведомстве отметили, что необходимо уделять особое внимание этим случаям. В целом ситуация с острыми респираторными вирусными инфекциями, гриппом и ковидом развивается в соответствии с прогнозами. Сейчас в стране циркулируют свиной грипп, парагрипп и риновирусы. Привились свыше 19 миллионов россиян. IT-специалистам становится сложнее найти работу с удаленным форматом. Работодатели все чаще предлагают офисную занятость. По данным исследования, за год доля удаленных вакансий для аналитиков снизилась с 33 до 26%, а для системных администраторов с 20 до 12. В целом российский рынок труда постепенно отходит от удаленного формата работы. У меня все к этой минуте. Далее в эфире «Стол заказов» с Иваном Соловьевым.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Вижу. Ждете. Дождались. Сообщения так и сыпятся. Это прекрасно, ребята. Заходите в мессенджер Макс, наш канал Русское Радио. Пост, видимая фотография, опубликован. Вот в комментариях, пожалуйста, приветы, поздравления, пожелания. Да все, что угодно. Иван Соловьев меня зовут. Поехали. Привет, Русское Радио. Передаю всем апелеводам большой привет. Водителям автомобиля «Опель». Вот, ни гвоздя, ни жезла. Привет из Волги от Евгения. Самый теплый привет любимым девочкам. Леночке, Луизочке от Кати. Чудесного вечера. Привет мужу Димуле от Натальи. Солнышко, я тебя люблю. Отличного вечера и прекрасного настроения. Не просто Наталья, а котенок. Котенок Наталья. Привет любимому коллективу «Мария Ра 1322» от Светланы. Привет Александру Подольскому. Саня, ты куда пропал? Свяжись со мной, пожалуйста, я скучаю и волнуюсь. Подпись Катя. Иван, привет. Передай, пожалуйста, коллеге Юле Калининой. Привет, обязательно передам. Привет всем, кто настроен на волну Русского радио, и моим друзьям от Людмилы. Привет Павлентию от Анастасии. Еще одно сообщение. Привет улетает в Калугу деткам Карине и Володе. А сына Вячеслава поздравляем с днем рождения. Желаем здоровья, исполнения желаний. Мы вас любим, родители из Десногорска.
0: Стол заказов на русском радио. День прошел.

0: Реклама на русском.
1: Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
2: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.
0: Русское радио.

0: Реклама.
1: Сочный шашлык. Изысканный овощной микс. Ароматный барбекю и стейк. Ничто так не подчеркивает вкус ваших любимых блюд, как продукция торговой марки «Олис». «Олис» – секрет вашей кухни. «Олис» – всегда кстати к вашему столу.
2: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос – 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-798-400. И на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
3: В «Автогрупп Крым» снова действует ставка 0,01% годовых по кредиту на новые «Лады». Используйте свою возможность купить «Лада» на очень выгодных условиях. Посетите нас. Симферополь, 5-й километр Московского шоссе. Официальный дилер «Лада Автогрупп Крым».
4: Предложение действует до 31 октября. Кредит предоставляет ПАО «Автофинансбанк». Ставка от 0,01% при первоначальном сносе от 50% и сроки кредитования до 12 месяцев. Сумма кредита от 496 950 рублей. ПСК 3,10-26,11% годовых. Не является публичной офертой.
5: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Осенью снег не идет, но чудеса случаются. ЖК

0: Бесплатная. Кладовая в подарок. Солнце включено. Море включено. Подарки включены. ЖК «Море». Включайте новую жизнь. Подробнее на morekraimea.ru. Предложение действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года. Застройщик ОСЗ «НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Внимание! Внимание! Пикантная новинка от Мартина.
2: Отборные полосатые семечки пикантные.
1: Невероятно вкусные.
2: Невероятно крупные.
1: Невероятно пикантные.
3: Покоряй Крым вместе с Хавейл Автопрестиж. В октябре Хавейл Джолион от 2 миллионов 49 тысяч рублей и до 200 литров топлива к нему. Официальный дилер Хавейл в Симферополе на Бородина 18В.
4: Стоимость указана на Хавейл Джолион Комфорт 2026 года с учетом прямой выгоды по программе трейдинг. Количество акционных авто и подарков ограничено. Не оферта. Действует до 31 октября 2026 года. Подробности на сайте krimia-havail.ru.
5: Осень. Вы дома. Под уютным пледом и с чашечкой горячего чая. Вас греют теплые объятия и родные стены. Ведь ваш дом в городе мира.
6: Все дома в микрорайоне с автономным отоплением. Включайте тепло тогда, когда вам хочется. Даже в 16-этажных домах.
5: Выбирайте город мира. +7 978 300 75 75.
6: Карбон. Застройщик ООО «СЗ Рич Плюс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Отопление до 16 этажа с помощью устройства «Хитихаб».
5: Город мира. Там, где всегда тепло.
7: Идти на работу не хотелось. Но жадность победила лень.
8: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. +7 978 207 27 97.
9: Что слушает страна?
10: Ветер меняет направление.
9: Русское радио.
11: Если кольцо, значит мы вместе. И ничего нет крепче.
9: Слушайте лучшее, любимое на русском. Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.
12: Огромный привет супругу Даниилу. Он в данный момент за рулем, едет домой. Поздравляю его с 15-летней годовщиной нашей свадьбы. Яна Сибирцева написала: «Целую и люблю». Иван, привет. Передай, пожалуйста, привет бабушке Ире. Она живет в республике Мариэл, в город Волжск. Дяде Артему большой привет. И двоюродной младшей сестренке Насте тоже большой привет. Они тоже все там живут, от Софии. Готово. Привет из Брянска директорам ООО «Ритейл». Всем здоровья, счастья и мирного неба от Людмилы. Привет, Русское радио. Хочу передать привет парикмахеру Региночке с Дубнинской улицы. Радости ей и море улыбок. Привет передает Скорпионе. Иван, поздравь меня с днем рождения. Сельби пишет. Сельби, с днем рождения. Счастья, здоровья, удачи, любви и много-много-много-много денег. Привет Ксении. Поздравляем ее с наступившим днем рождения. Она замечательный врач-анестезиолог, реаниматолог, лучшая мама, лучшая жена, лучшая подруга. Спасибо тебе за нашу дружбу. Поздравляет семья Павловых. Желает счастья, здоровья и много-много всего самого хорошего и наилучшего. Привет любимке. Как зовут любимку? Не написано. В общем, любимки, хорошего настроения. Я тебя обожаю. Ты все для меня. Я тебе очень благодарен. Целую крепко. От Романа. Данилка Кудинов. Любимый племяш. С днем рождения тебя, мой дорогой. Люблю и скучаю. Светлана.
9: На Русском радио. Стол заказов.

0: Мобильное приложение Русского радио. Русское радио. В любое время. В любом месте. Вместе. Реклама на русском.
1: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейд-ин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
4: Препарат Ньюриксан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюриксан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюриксан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Нарезаете круги в поисках идеального ОСАГО? Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами «Спасибо». Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-2195. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.
6: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите PayPIF в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+.
7: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
8: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
9: Да ладно?
8: На Авито Авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
9: Хорошая история.
8: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
10: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
11: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
12: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста СВ Кросс» от 1 миллиона 832 тысяч рублей и шины в подарок. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Покупка нового автомобиля в кредит по программе «Лада Веста СВ Кросс». Шины в подарок. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
15: А где все мои шоколадки от людей, которые говорили «С меня шоколадка»? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Огромный привет любимой супруге Светлане Курносовой. Она едет домой к любимому мужу Владимиру. «Люблю любимую мою», пишет Владимир. Привет, Русское радио. Привет любимому человечку Пете. Уже скучаю. Жду вечера. Ксюша. Привет девочкам в отдел архитектуры от Марии Хаповой. Вы самые-самые лучшие. Привет сыну Артему. Мы тебя любим. Гордимся тобой. Мама, папа и бабуля. Привет любимому мужу Валерию Фомину. Я тебя сильно люблю. Я очень скучаю. Твоя супруга Марина. Приветули от Викули. Вот так вот коротко и все понятно. Привет всем знакомым Шелечко. Шелечко передает. Особенно маме большой привет. Хочу, чтобы у нее всегда все было хорошо. Лучшей подруге Ире большой привет. Другу Матвею. Я вас обожаю и сильно люблю. Привет мужу Алексею Ильинскому. Едем на дачу проверить курочек от Елены Ильинской. Наверное, там яйца свежие. Ну, привет курочкам передавайте. Привет братишке Евгению Валерьевичу из Севастополя. Не унывай. Все будет хорошо. Мама и сестра привет передали. Привет Кате и Лене на белой Мазде из Ростова от Сереги. Привет Сергею Овсянникову. Я люблю тебя очень-очень. Ты лучшее, что случилось в моей жизни. Твоя Марина Горяинова. Огромный привет брату Иону Кондратскому. Я тебя люблю. Приходи почаще в гости, братишка. От Юры привет. И хорошего всем вечера, от классного настроения, особенно семье Кузнецовым большой привет. Хорошего отдыха. От Нины пришло сообщение.
1: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на Русском радио.

0: Алемила поздравляет себя с днем рождения, желает себе исполнения всех мечт и пожеланий. Хочу оставаться молодой, пишет Людмила, красивой, жизнерадостной, а главное здоровой. Людмила, вот если хотите, обязательно все это у вас будет. Примите поздравления от меня, от Ивана Соловьева. Привет любимому папе Владимиру Александровичу. Еду в машине. Кресте. Вот такая подпись. Иван, передай, пожалуйста, привет из города Иваново любимому Роману Канышову от малышки Светланки. И моему сыну Егорке большой привет. Он учится в Нижнем Новгороде. Привет и поздравления для Гули Мирсадыковой. Это Волжская республика Мариэл. С днем рождения. 55 исполнилось. Спасибо детям и мужу за прекрасный праздник. Данил Кокудинов, любимый племяш. С днем рождения тебя, мой дорогой, люблю, скучаю. Иван, привет. Передай, пожалуйста, любимке. Это от Романа. Ну, не написано, как зовут любимку. Напишите, Роман, в следующий раз, как любимку зовут. А то прям не терпится всем нам узнать. Привет из Липецка. У нас сегодня было тепло, плюс 21. Всем хорошей трудовой недели. И пусть поскорее наступит пятница от Маргариты. Привет, Русское радио. Привет любимому мужу Егору. Я люблю, скучаю. Иди, шашлычок пожарь. Скорее, как можно скорее. Есть хотим. Привет Евгении Камешко и Юлии Кругликовой. Трудимся, улыбаемся. Кто миру улыбается, в того и мир влюбляется, сообщает Елена. Ой, слушайте, хорошие слова. Запишу-ка я. Спасибо, Иван, любимка Ириша. Ириша, это уже Роман успел ответить. Передает любимке все время привет, но забывает, как ее зовут, написать, как ее зовут. Так вот, теперь мы все знаем, что любимка — это Ириша. Русское радио, привет любимой жене Надежде. Еду домой, скоро буду, от Антона. И привет большой Татранчику. Передайте, пожелайте ему хорошего вечера от Галины.
1: Стол заказов на Русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Если по утрам после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы появились отеки.
2: Есть лимфониазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфониазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфониазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: При отеках лимфониазот.
2: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
8: АО «Кордиант» и НН-760-101-1.

0: Операторов Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». УГРН 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое» 3,2%, 950 миллилитров, 89 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
4: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
5: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
6: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
7: Я Пирелли беру в колесо.ру.
8: Дорогой, а что это ты напеваешь?
7: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
8: О, нам давно нужна зимняя резина.
7: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
9: Я Пирелли беру в колесо.ру.
10: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
11: Потерянная вещь находится ровно через трое суток после того, как ты купил уже точно такую же. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: зимой.
1: Новая песня на русском.
2: Не стой, танцуй, не стой и танцуй.
3: Всем привет, мы группа Ума Турман. И вы слушаете нашу новую песню «Не стой, танцуй» на русском.
1: Русское радио.

0: тебя к лицу.
1: Огромный привет Музыкальной Академии, город Мичуринск. Привет всему педагогическому составу. Скоро увидимся от Алины. От души поздравляем всем офисам Дашеньку Раздобурдину с бракосочетанием. Желаем счастья молодым. Привет, Русское радио. Я злая, Людмила пишет. Включите мне что-нибудь веселенькое, Люда из Омска. А чего вы злитесь-то? Не надо злиться, вообще повода нет. Привет, Русское радио. Привет любимому мужу Александру из Ипатова от Марии. Привет Олегу Юрьеву от жены. Я тебя очень сильно люблю. Привет моей студенческой подруге Светлане Владимировне Коваленко. Светик, я помню тебя всегда. Твой Егошик. Привет папе Владимиру Александровичу. Передает дочь Кристина. Привет, Иван. Сегодня приготовила по вашему рецепту курники. Все получилось. Огромное спасибо от Оксаны из Маркса. Пожалуйста, все для вас. Для вас же стараюсь. Привет из Смоленской области. Гагарин, салют. МК Гагаринский, всем хорошего вечера. Скоро домой, сообщает Ксения. И давайте финал с мужем. Передаем с мужем огромный привет. И с днем рождения поздравляем племянника Дениса Козина из Екатеринбурга. Он многодетный отец. Он прекрасный человечище. Будь счастлив и бодр духом, дорогой. Мы тебя очень сильно любим. Все, ребята, спасибо вам большое за ваше сообщение. Классные, добрые, теплые. Следующий стол заказов в 22.00. Не пропустите.
2: Стол заказов на Русском радио.
1: И на арену выходит грациозно Юлия Калинина и в развалочку
3: нормально.
1: Александр Пряников.
3: Нормально.
1: Привет,
3: нормально.
1: Ребята.
3: Привет.
1: Привет,
3: привет, дорогой. Привет. Слушай, ну что, всех оприветил уже, не осталось?
1: Ну да.
3: Не осталось неопривеченных в России, друзья. Не, вы там звоните, пишите. Мы же можем Ивану еще там в сутки,
4: конечно,
3: дать. Пусть опривечивается и всех успокаивает. Не, вот, зачем вы злитесь? Не надо злиться. Вот это вот.
4: Я хочу сказать, что от плохих эмоций вообще морщинки бывают. Поэтому, девчонки, отставить весь негатив.
1: Да, да. Мы это видим, мы это знаем.
3: Посмотрите на гладкое лицо.
4: У меня прекрасное лицо.
3: Молодец.
1: А сама себя сдала, я вообще не про тебя.
3: Так, друзья, к консенсусу. Давайте придем к консенсусу. Слово-то какое, слышишь? Все.
1: А что это означает?
3: Мы всю жизнь употребляем слово «консенсус» и думаем, что это согласие. А это, оказывается, когда все устали спорить и порядком проголодались. Вот что такое консенсус.
1: Да.
4: И тогда идем к Соловьеву все. У него есть еда, я знаю.
1: Я думал, консенсус — это когда приходит к единому мнению.
3: Ну, видите, уже консенсус рухнул.
1: Затык.
3: Друзья мои, сегодня мы не можем пройти мимо этой темы и будем обсуждать слова. Слова, смысл которых вы всю жизнь понимали неправильно.
1: О, как.
3: И неправильно их употребляли.
1: Прекрасно. И нам будет что рассказать из своего личного опыта.
3: Конечно.
1: Заходите в мессенджер Макс, наш канал Русское радио. Мы уже опубликовали пост с темой. Вот, пожалуйста, в комментариях делитесь своими историями. Вечер на русском стартует в 18.00.

0: представляет Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение.
1: Реклама.
2: А как у вас с успеваемостью?
3: Отлично! Успел купить кроссовер Tenet T4 из последней партии. Всего за 1 890 000 рублей.
2: А, и я успею?
3: Пока еще успеваете. Официальный дилер Tenet Техносервис на Ялтинской. Tenet T4 с выгодой до 300 000 рублей. Оленчука 52. Подробности 8 978 015 75 57 или на сайте tenet-crimea.ru. Предложение действует на Tenet T4 2BD МКПП до 31 октября при покупке кредит и сдача подержанного авто за счет стоимости нового. Количество ограничено. Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Хотите летом немного подзаработать? Проверьте карманы своей зимней одежды!
1: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.
5: Рус.

0: Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Комиссия Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан провела аудит проблем, с которыми чаще всего обращаются россияне. Одним из главных является вопрос доступности инфраструктуры. Профильные депутаты намерены сосредоточиться на решении этих задач. В приоритете – аварийное жилье и капитальный ремонт, необоснованные начисления за ЖКУ, права лиц с инвалидностью и детей-сирот. Минимальные цены на социально значимые продукты в крупных российских торговых сетях по итогам сентября снизились на 1,6% год к году, сообщает ТАСС. Так, сильнее всего за год подешевели сливочное масло на 24%, рис на 19% и свинина на 18%. Также снизились цены на ржаной хлеб. В прошлом месяце сети продавали товары ниже закупочной стоимости в 15 из 25 социально значимых категорий. Минпросвещение разработало единые требования к оснащению школьных кабинетов. Новый стандарт вступит в силу с сентября следующего года. Среди прочего указан перечень мебели и систем хранения для учебных помещений. Также утвердили список средств обучения по конкретным предметам. Например, для кабинета физики предусмотрены лабораторные столы. Одними из лучших направлений для отдыха в стране в зимний сезон будут Шерегеш, Красноярский край и Алтай, отмечают эксперты. При этом планировать путешествия рекомендуется уже сейчас. В Красноярске строятся новые объекты и обновляется благоустройство. Любителям активного отдыха стоит посетить горнолыжные комплексы, расположенные в черте самого города. Для поездок всей семьей можно найти большое количество других интересных локаций. У меня все к этой минуте, но прямо сейчас в эфире «Вечер на русском».
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Готовые блюда «Капитан вкусов» теперь с тунцом. Плов, гречка, перловка и чечевица. Сытно и по-домашнему вкусно. Ищите в магазинах вашего города. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
3: Александр Пряников. Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
4: Еще раз, три ведущих, три микрофона и миллионы слушателей, которые умнее, чего уж там говорить, всех нас тут в студии вместе взятых. Что, в общем, бесит, коллеги?
5: Как почему?
6: Три поросенка.
4: А где три мушкетера?
6: Что
4: ты?
6: Три тополя на плющике.
4: Почему ты упустил мою сентенцию на тему, что бесит, что они умнее нас?
5: Вы знаете, я иногда думаю о том, что если бы вместе со мной еще были две девицы, ну так, чтобы три девицы под окном.
4: Что бы это было?
5: Ну, это было бы здорово, это было бы гламурно, это было бы красиво,
6: ну,
5: в конце концов.
6: Ну, и типичное заявление.
4: Какой странный пассаж я сейчас.
6: Пассаж. Что, какие-то слова у вас сегодня, ребят?
4: Потому что, друзья мои, всем же хочется казаться умнее, чем ты есть на самом деле, правильно?
6: Конечно.
4: Для чего Иван носит очки, спросите. Вот для этого. Вот. И специально же учишь редкие слова, чтобы там...
6: Хоп, так и вернуть.
4: Амбивалентность, ипостась. И вроде бы помогает. Понимаешь, в ЖЭКе тебя уважают, бабки у подъезда крестятся, говорят, смотри, кто пошел. И все это происходит до того момента, ровно пока не найдется тот человек, который знает истинное назначение этих слов. И все. После этого ты себя чувствуешь как человек, который зашел в библиотеку в одних носках. Понимаешь, стоишь и покрытый холодным потом. Предлагаю эту дыру, так сказать, заштопать.
6: Давайте, с удовольствием мы это сделаем. Это мы потихонечку напоминаем тему, которую мы уже объявили. Какое слово вы все время всю свою жизнь понимали неправильно.
4: И неправильно употребляли в этом смысле.
6: Заходите в мессенджер Макс. Тема опубликована, наш канал Русское Радио. В комментариях делитесь историями.
5: Друзья мои, боюсь показаться тривиальной, но номер телефона все-таки напомню. 8495-995-105,7.
0: Вечер на русском.

0: Реклама.
1: ЖК «Приоритет». Квартиры для комфортной жизни в Симферополе с выгодой. Новый жилой комплекс «Приоритет» в Белоглинке. Квартира от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Подробности по телефону. Плюс 7 978 888 41 80. Застройщик ООО «Развитие». Проектная декларация на сайте vipclass.biz.
2: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-798-400. И на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКД». В «Автогрупп Крым» снова действует ставка 0,01% годовых по кредиту на новые «Лады». Используйте свою возможность купить «Лада» на очень выгодных условиях. Посетите нас. Симферополь, 5-й километр Московского шоссе. Официальный дилер «Лада Автогрупп Крым». Предложение действует до 31 октября. Кредит предоставляет ПАО «Автофинансбанк». Ставка от 0,01% при первоначальном взносе от 50% и сроки кредитования до 12 месяцев. Сумма кредита от 496 910 рублей. ПСК 3,10-26,11% годовых. Не является публичной офертой. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Покоряй Крым вместе с «Хавейл Автопрестиж». В октябре «Хавейл Джолион» от 2 миллионов 49 тысяч рублей и до 200 литров топлива к нему. Официальный дилер «Хавейл» в Симферополе на Бородина 18В.
3: Стоимость указана на «Хавейл Джолион Комфорт» 2026 года с учетом прямой выгоды по программе «Трейдинг». Количество акционных авто и подарков ограничено. Не оферта. Действует до 31 октября 2026 года. Подробности на сайте krimi@havail.ru.
4: Я поняла, что надо худеть, когда провалилась в открытый люк и застряла.
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
6: Вот оно какое!
7: Наше утро!
8: Русские перцы!
9: Руководитель лично поздравляет каждого с днем рождения, с профессиональными праздниками. И, внимание, подарки на Новый год. Например, полет на воздушном шаре или прыжок с парашютом.
10: Вот это кайфово.
11: Это кайфово. Но тут есть вариант, что как бы начальник хочет от кого-то избавиться.
10: Можно же передарить.
11: Передарить нельзя.
10: Почему это?
11: А сегодня на воздушном шаре у нас летит Димочка Морозов. До свидания.
12: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны
7: «Русские перцы»
12: на Русском радио. Что слушает страна?

0: Слушайте «Лучшее, любимое» на русском. Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: Ох, чувствую, будет нам непросто. А сегодня будем разбирать слова, которые вы всю жизнь понимали неправильно. Ваши слова, ну и наши тоже назовем. Есть уже сообщение, одно другого лучше. Один клиент, это Андрей пишет, постоянно употреблял слово асексуары. Ну, то есть не аксессуары, а асексуары. Он считал, что это запчасти. Мы скромно молчали. Потом ржали в голос, когда он уходил. Но вообще он вполне нормальный такой коммерсант в возрасте просто.
2: Так что такое асексуар-то?
1: Он просто перепутал. Надо говорить аксессуары.
3: Ну,
1: а он говорил асексуары. Ну, не выговаривался.
2: Но елки зеленые. Я думал, там какая-нибудь мощная интрига.
3: Слушайте, когда девчонки продают запчасти, это уже само по себе полный сюр. А Андрей пишет, слово сюр, которое сейчас употребляют, ужасно раздражает. И Андрей вообще, по-моему, не очень в курсе, что, собственно, означает это слово. Вообще, сюр — это как сюрреализм, да, сюр. Вот изначально использовалось, чтобы показать, что это что-то странное, что-то абсурдное, что-то нелепое. Сюр. Ну, а в современной ситуации очень часто это слово означает другое слово — трэш, как молодежь говорит. Да, то есть это что-то такое, ну, совсем-совсем нелепое, дурацкое. Вот... Такие странные словечки.
2: До появления на свет искусства Сальвадора Дали, мне кажется, любой сюр любой трэш называли сюром. И только он потом уже расставил. Слушайте, мы сегодня какие-то тошнотворно умные какие-то, друзья. Не надо. Вот давайте проще. Вот, пожалуйста, привет Курску. Ворошнева конкретно. Не понимал и не понимаю слова алаверды. Вызывает Андрей пояснительную бригаду.
1: Ну, алаверды в нашем понимании это как? Это что-то вот в обраточку.
3: Я думала, что это вообще на пасашок. То есть, вот как по-русски на пасашок.
1: Вот то, что ты сказала, это прям конкретно значение есть.
3: Ага.
1: Алаверды, вот я смотрите, я нашел. Это традиционный кавказский застольный термин, который означает передачу слова или право произнести то с другому гостю.
2: И вот здесь-то собака и порылась. Хундерграбен, как говорится. Я тебе могу. Потому что, оказывается, в кавказской традиции ты говоришь, что ты говоришь, потом говоришь, алаверды! Иван. Да. Иван встает и начинает тут продолжать. Да. А в России я много раз встречал, когда ты что-то заканчиваешь говорить, и тут какой-то гость встает и говорит, алаверды! И начинает заново рассказывать про свою жизнь.
3: Понятно.
2: Все, вот горячее стынет, то, что надо, нагревается, гости его тихо ненавидят.
0: Вечер на русском.

0: этой неделе. Номер третий. Номер второй. Номер первый. Улетай, улетай. Голосуйте за любимого исполнителя.
1: Пусть он станет лидером.
0: Золотой граммофон на русском радио. Реклама на русском.
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто. На Авито-работе. 12+.
7: Первое правило Хавы LF7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавы LF7 от 2 999 000 рублей. 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум Техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Хавы LF7 2026 модельного года, не является объектом действия с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера Хавы LF7 на сайте хавы.ру. 12+.
8: Покупраздник в ленте. Покупайте на сумму от 2000 рублей в гиперленте, включая минимум один товар-партнер, и участвуйте в розыгрыше техники за рубль. Акция с 28 сентября по 24 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com.
9: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите по ПИФ в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+.
10: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» от 780 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
11: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
12: Переводите турецкие лиры партнерам.

0: выгодно с Альфа-банком. Платите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно, если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте. BLG X50+ уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
5: Реклама ООО «Geely Motors». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
6: Если вещь лежит не на своем месте, значит, ее туда положила жена. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499.
7: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
8: Значит так, дозвонился, молниеносно ответил на все вопросы и забрал деньги. Элементарно, ребята, вечер на пять. Это наша игра через несколько минут. Ну, условия, собственно, я уже рассказал.
9: Да, думать-то здесь некогда, друзья мои. Абсолютно. Отвечать нужно молниеносно, на автомате, полагаясь на те знания, которые у вас где-то там в голове болтаются. Один правильный ответ – 1000 рублей. 5 ответов – 5 кусков. Ошиблись – начхать. Играем дальше.
10: Главное – дозвониться. 8495-995-105,7.
7: Александр Пряников, Иван Соловьев, Юлия Калинина. Вечер на русском.

0: на русском радио. Вечер на пять.
1: Вечер на пять. Звонок из города с тысячелетней историей, невероятной красивой архитектурой и жительницами, которые умеют принимать решения и тараторить быстрее, чем Иван выбирает, что ему в следующий раз приготовить себе на обед. Мадина из Казани, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Добрый вечер. А еще жительницы Казани умеют очень быстро готовить всевозможную вкусную выпечку.
1: Ну да. Ты все время об этом говоришь. У него знак Казань. Ой, чпачмяк. Казань. О, Белеш. Казань. О, Бешбармак.
4: И все, кто оттуда нам звонят и пишут, говорят о том, что там на каждом шагу кафешки, пекарни и прочие вкусности. Плюс 5 кило от каждой поездки.
1: Что-нибудь новенькое уже давайте.
4: Мадин, давайте я вам напомню правила. Правила у нас очень простые. Мы вам задаем 5 вопросов подряд. Ваша задача без раздумий, как всегда, на девичью интуицию ориентируясь, молниеносно отвечать «да» или «нет». Прям реально быстро надо это делать. На сколько вопросов ответили, столько тысячи получили. Ошиблись? Неважно, игра продолжается. Есть одно условие у нас на все про все – 20 секунд. Мадин, готовы?
2: Да, готова.
3: Не Прекрасно. Волнуйтесь, все получится. Поехали. Человеческий глаз видит изображение в перевернутом виде?
2: Да.
3: У осьминога синяя кровь?
2: Да.
3: Старуха Изергиль, персонаж сказки Пушкина?
2: Да.
3: В России 9 часовых поясов?
2: Нет.
3: Не успел я задать 5 вопрос. Долго Мадина думали, надо было молниеноснее отвечать. Ну ладно, 4 вопроса тоже неплохо. Саша подведет итоги.
1: Подведем, да. Сейчас нашу бухгалтерию взъерошим. Итак, первый вопрос. Человеческий глаз видит изображение в перевернутом виде. Вы ответили «да». Это правильный ответ. 1000 рублей в Казани летает. У осьминога синяя кровь. Вы тоже ответили «да» и тоже угадали. Синий будете себе представить. Можете себе представить. Третий. Старуха Изергиль, персонаж сказки Пушкина. Нет, это Максим Горький. Максим Горький, одноименный рассказ. Нету, ничего не заработали. В России 9 часовых поясов. Вы сказали нет, и нате вам, угадали.
4: Итого?
1: 11 часовых поясов в России. Итого?
3: Ну, 3000 рублей.
1: 3000 рублей.
3: Мадина.
4: Ура.
2: Ура, я просто рада. Первый раз позвонила и дозвонилась до вас.
3: Видите, удача на вашей стороне. Кому будут привет, у вас есть возможность передать?
2: Всем, кто меня узнал. И вам огромный
4: Спасибо.
2: Привет. И в Казани огромный привет всем москвичам.
3: Спасибо большое, спасибо за игру.
0: Вечер на пять на русском радио.

0: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: Хвастаемся, не знаю, шалуемся или что мы сегодня, признаемся?
2: Признаемся, да.
1: Признаемся в том, что мы позорились всю жизнь. Употребляя то или иное слово неправильно. Неправильно мы понимали его значение, употребляли, и вот употреблялись до сегодняшнего дня, когда все наконец-то и встанет на свои места. Так, и пишет нам Елена Заречная. Я думала, что альтруист — это что-то типа альбиноса. И когда говорили «он альтруист», я думала, он не белянка. Странная ошибка, ну ладно. Очень смеялся с меня муж, когда называл себя альтруистом, а я представляла белого пингвина. Правда раскрылась года через три. То есть муж для вас всю жизнь старался, делал что-то из... А в его...
3: Пингвин!
1: Такой.
3: Рассказываю свою историю. Я всегда... Вот знаете такое? Вот так начнем.
1: Ну, давай.
3: Вам знакомо такое слово, как пипедастр?
1: Да, я знаю, что оно значит... Нет, не знаю.
3: Я всегда думал, что пипедастр — это вот подставка для нот.
1: Да.
2: Нет.
1: В смысле?
3: Нет. Нет.
2: Я знаю, но я не скажу.
3: Для нот это пипитер или как оно?
2: Да, пипитер.
3: А пипедастр — это метелка на палке, которая пыль сметает.
1: Все, я пошел.
3: Представляешь?
1: Где у нас отдел кадров, я пишу заявление.
3: Вот так-то. Так что, ребята, имейте в виду, пипедастр — это метелка для уборки с палкой, а пипитер — это вот то самое на ноге, которая для нот подставлена.
1: Ну, согласись, искать прилично, подайте ко мне пипедастр. То тебя выгонят и даже не покормят перед выходом.
2: И представьте себе, если девчонки вдруг захотят удивить своих молодых людей, нужно взять вот эту красивую штучку и дома начать красиво делать уборку. И когда он спросит, что ты делаешь, ты говоришь: я ловко орудую пипедастром.
1: Я бы тут же развелся после.
0: Вечер на

0: Реклама на русском.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Я волнуюсь обо всем. Как ребенок в школе? Как дела у мужа? Я устала тревожиться за всех. Но мне самой нужна опора. Тенатен. Моя внутренняя опора при тревоге и стрессе.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Сервис 5 звезд – это когда вас приятно удивляют. В автосервисах «Фит-сервис» замена дисков, колодок, свечей и амортизаторов бесплатно. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на замена.fitauto.ru.
6: Шапка, носки, еще шапка.
7: Мам, я на 2 дня еду.
6: Именно.
8: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
9: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
10: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
11: АО «Кордиант» – НН-760-115-09.
12: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
13: Капсикам.
12: Маме скрутила шею весной.
13: Капсикам.
12: Плечо подмывает у сына порой.
13: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
12: Капсикам. И боль на удалении.
13: Капсикам. Моя сила в движении.
14: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
15: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
16: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
17: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
18: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
19: ООО «Банк. Акция действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
20: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
21: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
20: Обслуживаться у вас можно?
21: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
22: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
23: Да ладно?
22: На Авито Авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
23: Хорошая история.
22: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
24: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
25: Да-да-да-да-да. Женщины могут хранить секреты. Только группами. Человек по 30-40. Рекламная служба Русского радио 579-7799.

0: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: Мы сегодня признаемся на всю страну, озвучиваем те слова, которые всю жизнь, оказывается, понимали неправильно, произносили, нам в ответ улыбались, а мы выглядели не очень в глазах. Читаем сообщение от слушателей. Екатерина. Наверное, для кого-то это будет большим-большим открытием. У слова «файл» — прозрачный пакет для документов — есть официальное название.
2: Какое?
1: Мультифора.
3: Мультифора, да.
1: Мультифора. То есть вот этот про.
2: А я думала, это греческая богиня.
1: Мультифора. Я, кстати, да.
3: Молодец.
1: Вот скажи мне. Мультифора. Завтра подойду к нашей Елене. Елена, это наша сотрудница, скажу: дай-ка мне мультифору.
2: Да.
3: И посмотрим на ее реакцию.
1: Она ответит. Она такая скажет: а тебе 3 или 4? И такая, хоп, да.
3: Мне это слово напоминает название какой-то бациллы. Вы знаете, доктор, а вы больной, у вас, да, вот отваливается, да. Это у вас мультифора. Мультифорус.
2: Да, обыкновенус.
3: Обыкновенус. Вот, спасибо,
2: а
3: Юля.
2: А вот здесь, кстати, София пишет, не понимала расшифрование слова ДНК. Вот это то самое дезоксирибонуклеиновая.
1: Моленоклеиновая кислота.
2: Да, не очень понятно. А что же здесь непонятного?
3: Ну, поясни.
2: Ну, я не знаю, просто... ДНК, дезоксирибонуклеиновая кислота.
3: Единственный. Да, друзья мои, те, кто пристально следит за историей нашей программы, напоминают, что уже был случай, когда Юля уничтожила буквально цвет и ум нашего населения, нас с Иваном, понимаешь, вот этим своей дезоксирибонуклеиновой кислотой. А теперь пришло время объяснить дезоксирибонуклеиновая. А уж кислоту мы и без тебя.
2: Ты знаешь, все уроки химии я в школе сидела и строила глазки соседу по парте. Вот так все и было.
1: Ладно, ребята, давайте во втором часе. Мы вас там ждем. Продолжим обсуждать эту тему. Далеко не уходите. Заходите в мессенджер Макс. Тема опубликована. Пишите свои истории.
3: Да.
0: Пряников, Калинина и Соловьев. Вечер на Ру.

0: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Готовые блюда «Капитан вкусов» теперь с тунцом. Плов, гречка, перловка и чечевица. Сытно и по-домашнему вкусно. Ищите в магазинах вашего города. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
1: Реклама.
2: Внимание, внимание! Пикантная новинка от Мартина.
3: Отборные полосатые семечки пикантные.
2: Невероятно вкусные.
3: Невероятно крупные.
2: Невероятно пикантные.

0: 20% на первый заказ. Подробности на сайте megacherepizza.ru. Акция бессрочна.
1: Полюбуйся ими. Они идеальны. Да. Кетчуп и майонез торговой марки «Олис» созданы для отдыха. Сделай свой пикник максимально вкусным с кетчупом и майонезом торговой марки «Олис». Торговая марка «Олис» всегда, кстати, к вашему столу.
2: Осень. Вы дома. Под уютным пледом и с чашечкой горячего чая. Вас греют теплые объятия и родные стены. Ведь ваш дом в городе мира.
3: Все дома в микрорайоне с автономным отоплением. Включайте тепло тогда, когда вам хочется. Даже в 16-этажных домах.
2: Выбирайте город мира. Плюс 7-978-300-75-75.
3: Карбон. Застройщик ООО «СЗРИЧ Плюс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Отопление до 16 этажа с помощью устройства «Хитихаб».
2: Город мира. Там, где всегда тепло.
4: А как у вас с успеваемостью?
5: Отлично! Успел купить кроссовер Теннет Т4 из последней партии. Всего за 1 890 000 рублей.
4: А, и я успею?
5: Пока еще успеваете. Официальный дилер Теннет Техносервис на Ялтинской. Теннет Т4 с выгодой до 300 000 рублей. Оленчука 52. Подробности 8 978 015 75 57 или на сайте tenet-crimea.ru.
6: Предложение действует на Теннет Т4 2ВД НКПП до 31 октября при покупке кредит и сдача подержанного авто за счет стоимости нового. Количество ограничено. Не оферта.
7: Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Женщина любит ушами, а берет деньгами.
9: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
10: Русское радио. Что слушает страна?
11: Сладкий вкус.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Федеральная антимонопольная служба выдала 99 предупреждений и возбудила 67 дел в связи с нарушениями антимонопольного законодательства на топливном рынке. По данным правительства, для стабилизации цен на топливо региональные власти заключили с независимыми автозаправочными станциями 94 соглашения. При этом ситуация на внутреннем рынке бензина и дизельного топлива в стране стабилизируется. И к другим темам. Доля онкологических заболеваний, обнаруженных на первой и второй стадиях, превысила 62%. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, системе выявления онкозаболеваний удалось придать новый импульс за счет упрощения действующих процедур. МВД предложило освободить от экзамена еще больше трудовых мигрантов. Как пишет «Коммерсант», это коснется приезжих, которые работают в сферах и регионах с дефицитом кадров. В первую очередь на территориях опережающего развития. В стране действует свыше 90 таких территорий. В основном в моногородах на Дальнем Востоке. Сейчас от экзамена освобождаются граждане стран ЕАЭС, высококвалифицированные специалисты и мигранты по квотам. Расходы на отдых одного человека на горнолыжном курорте Сочи в предстоящем сезоне составят в среднем от 80 до 100 тысяч рублей, сообщили в Ассоциации туроператоров. В эту сумму входит 5-6 дней в горах, включая проживание, скипас и перелет. Новогодние даты и начало января дороже на 20-25%. По мнению экспертов, российские горнолыжные курорты могут оказаться более доступным вариантом по сравнению с зарубежными направлениями. У меня все к этой минуте. Вечер на русском продолжается.
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа ООО «Сам МБ». Сеть шинных центров «Колесо.ру». Зимние шины «Icon Tires» в «Колесо.ру» комплектом выгоднее. Шиномонтаж и хранение до установки в подарок.
0: Александр Пряников. Иван Соловьев. Юлия Калинина. Вечер на русском.
3: Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие наши слушатели. Короткое содержание первого часа. Мы сегодня вспоминаем слова, которые неправильно всегда понимали. И если вы думаете до сих пор, что оксюморон — это какие-то таблетки от головы, а кокотница — это, например, девушка, которая с вами заигрывает, вам к нам сюда.
4: К нам, вам, вам, к нам.
3: Вам, к нам, вам.
4: Да, друзья, ну вот сообщение, совсем уж парадоксы. Для моего двоюродного брата, проживающего в Питере, обращение к девушке стрёмная и очень красивая одно и то же.
3: Ого.
4: Я ему посоветовала не делать таких комплиментов, а то не поймет, за что по мордам получит. Из Волгограда нам пишут. Вот, слушайте, ну вот это потрясающе. Вот
3: стрёмно.
4: В какое время мы живем? Потому что мы дожили до времен, когда классические комплименты больше не работают. Подойдешь к девушке и скажешь...
3: Какая ты стрёмная.
4: Нет.
5: Ой, какой ужас, а?
4: Нет, ты скажешь, ты божественно красива.
5: Да.
4: Она тут же вызовет скорую и полезет проверять, на месте ли ее кошелек. А скажет, ты стрёмная, она...
3: Ой, спасибо, да. Я стараюсь. А вот Екатерина пишет, я до 30 лет думала, что слово «вязка» в объявлениях — это что-то означает с вязанием шерстяных изделий. А потом призадумалась и поняла, что это не то.
5: Про личную
3: жизнь шерстяных.
4: А когда язык вяжет? Это не сюда, извините.
3: В общем, ребята, видите, как у нас весело. Заходите в мессенджер Макса. Тема опубликована давно. В комментариях, пожалуйста, пишите свои истории. Какие слова вы понимали всю жизнь неправильно?
5: А я, как всегда, буду проявлять толерантность к тем, кто дозвонится. Вот, теперь правильно. 8495-995-105,7.
0: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.

0: Подаряй Крым вместе с Хавейл Автопрестиж. В октябре Хавейл Джолион от 2 миллионов 49 тысяч рублей и до 200 литров топлива к нему. Официальный дилер Хавейл в Симферополе на Бородина 18В. Стоимость указана на Хавейл Джолион Комфорт 2026 года с учетом прямой выгоды по программе трейдинг. Количество акционных авто и подарков ограничено. Не оферта. Действует до 31 октября 2026 года. Подробности на сайте kremia.hawail.ru. В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-798-400. И на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ». В «Автогрупп Крым» снова действует ставка 0,01% годовых по кредиту на новые «Лады». Используйте свою возможность купить «Лада» на очень выгодных условиях. Посетите нас. Симферополь, 5-й километр Московского шоссе. Официальный дилер «Лада Автогрупп Крым».
1: Предложение действует до 31 октября. Кредит предоставляет ПАО «Автофинансбанк». Ставка от 0,01% при первоначальном взносе от 50% и сроки кредитования до 12 месяцев. Сумма кредита от 496 910 рублей. БСК 3,10%, 26,11% годовых. Не является публичной офертой.
0: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Специальное предложение от курортных врачей «Рентген с обезьянкой».
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. +7 978 207 27 97.

0: Калинина и Соловьев. Вечер на русском.
1: А мы продолжаем искать ответы на главный филологический парадокс.
2: О,
1: да. Какое слово вы всю жизнь понимали неправильно? Филологический или парадокс?
2: Парадокс.
1: Да. И пришло время сообщений. Вот оно. Вот оно сообщение. Вот оно сообщение. Вот оно.
2: Ну.
1: Ленурик из Заволжья пишет. Раньше были просто кофта и джемпер. А сейчас пуловер, поло, свитшот. Дальше капслоком. Мы были дети 90-х, а сейчас миллениалы. Я не понимаю вообще этих новых мудреных слов. Ленурик, как дети 90-х, давайте обнимемся. Потому что какой смысл называть кусок ткани, у которого два рукава, разными словами? Все равно на растенице будете ходить в ней дома или на даче.
3: Это неправда. Есть еще кардиган.
2: Да. А вот это блайзер.
3: Да.
2: Блайзер – это клубный пиджак.
3: Знаете что, ребята?
2: Для культуры, что ли? Туда тоже можно.
3: Если вы не имеете отношения никакого к моде, а по вам это очень заметно. Это не значит, что все такие. Вот
1: ну,
3: так.
1: Ну ладно, я.
3: Я вот знаю, чем отличается кардиган от блейзера. Угу.
1: Зато
3: да,
1: ты не...
2: Я вообще думал, что блейзер это стрелялка какая-то. А это клубный пиджак.
3: Нурия сообщает, моя коллега неправильно понимала слово реквизиты. Она думала, что это паспортные данные. Там СНИЛС, ННН. Пока ей не объяснили, что реквизиты это имеющие отношение к банковским счетам.
2: ПИК, РКН, вот это все, наверное.
1: То есть вот это вот то, что в театре, где реквизит, то это вот не то, что мы
3: думаем. Ревизор там был, это все
2: Не, реквизит, он имеет в виду реквизит для спектакля.
1: Стол, дела. Да, поздравляем.
3: Не удалось сбить с толку.
2: Ладно, смотрите сообщение от Андрея. Слово «стерва». Все мы думаем, что это очень противная женщина. А на самом деле это означает «мертвое животное». Ну, в принципе,
1: какое животное?
2: Мертвое животное, любое? Стерва.
3: Я могу предположить, что это, наверное, лиса.
1: В стране, где на одного мужчины три женщины, я бы не стал развивать эту мысль подробно.
0: Пряников, Калинина и Соловьев. Вечер.

0: Реклама на русском.
1: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейд-ин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
4: Дорогой, а что это ты напеваешь?
3: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
4: О, нам давно нужна зимняя резина.
3: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
5: Я Пирелли беру в колесо.ру.
6: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.

0: арабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Это арабика капучино.
2: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
3: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
4: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.

0: Роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. Аутер телефон холдинг. Угарин 106-590-202-8620. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 417 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
3: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
5: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удаление. Капсикам.

0: Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
1: Были с женой на экскурсии. Если бы моя жена молчала, я бы расслышал шум Ниагарского водопада. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: Александр Пряников, Иван Соловьев, Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: И мы сегодня с вами обсуждаем те слова, которые, как оказалось, неправильно всю жизнь понимали. Тема нашего вечернего шоу на сегодня. Валентина сообщает: я всегда думала, что обращение к отцу «батя» — это что-то обидное.
2: Да,
1: а,
2: нет.
1: Да. А оказалось, что это наоборот, как, ну, такое уменьшительно-ласкательное обращение.
2: Ну да.
1: Ну, да, а вот а Валентина думала, что батя — это что-то наоборот обидное.
2: Не, уменьшительно ласкательное, не могу простить.
1: Батенька.
2: Батюшка.
3: Вы знаете, у меня сын здесь дошел до 80 уровня. Как только он получает трояк в школе, он приходит и с порога говорит: папенька мой драгоценный.
1: Папенька и маменька.
3: Папенька.
2: А папенька еще.
3: Папенька мой драгоценный.
2: Да, на меня это я сразу в тряпку превращаюсь,
3: ну, вот
2: конечно.
3: Тоже.
2: Это о пользе подрастающему поколению, да, знакомиться плотнее с орфографическими или какими там словарями. Сейчас, да, меня сожрут за неправильное употребление этого слова. Александр из Саратова, вот интересное сообщение. Знакомая как-то просила меня проангажировать ее. Оказывается, она просила деньги взаймы. А в 90-е, когда пришло слово «глобально», так мой приятель просил съездить и закупить глобальное количество машин. Ну, тут про глобальное опусти, а вот проангажировать, дружище, ну, рядом.
1: Мне всегда казалось, проангажировать — это, ну, как протолкнуть кого-нибудь.
2: Это...
1: Вот у меня есть знакомый, пойду его ангажировать.
2: Это спротежировать!
1: А, спротежировать.
3: А я думала, что всегда вот ангажемент артисту предлагали, да?
2: А я, мне кажется, что все-таки ангажировать и спонсировать, в принципе, для женщин слова синонимы. Хочешь мой ангажемент, оплати абонемент. Как говорится, нет?
1: Абонемент. Спортзал.
2: Ну, не важно. Что-нибудь. Абонент. Оплати что-нибудь, тупица.

0: последний раз.
1: Иван да кухня. Вкусно на русском.
2: Продолжаем собирать идеи в копилку для праздничного новогоднего стола. Да, сегодня давай вот этими
3: пудельцами.
2: А сегодня хочу рассказать идею подачи очень красивой закуски. А прелесть в том, что мы, ребятки, убиваем сразу два зайца. Ну вот смотрите, решили мы приготовить селедку под шубой, да? Отварили свеклу, да? Да, и вот теперь нам эта отварная свекла понадобится, чтобы и закуску приготовить. Мы ее натираем, ну, очищаем, натираем на крупной терке, сразу в дуршлаг. Нам нужен сок от свеклы. Слегка отжали, сок в стаканчик. Берем отварное яйцо без скорлупы. Опускаем в этот сок свекольный, ну и там телебонь, чтобы яйцо покрасилось. Буквально минуты три на это уйдет. Достаем, даем им немного просохнуть, разрезаем яйцо пополам, вынимаем желтки, к желткам добавляем кубики селедочки, филе сельди, майонез, можно чесночка добавить. Все это перемешиваем и заполняем наши половинки. Вот теперь представьте, вот эта половинка яйца в такой красивом фиолетовом цвете, или розовый даже цвет получается. Даже не знаю какой.
3: Очень красивый цвет,
4: красивый.
3: Я видел.
4: Красивый, да.
2: И вот эта вот начинка, сама селедочка с желтком, с майонезом. Сверху еще веточку укропа обязательно добавьте.
3: И у меня родилось название.
2: Ну-ка.
3: Так. Закуска бубенцы.
2: Отлично. Спасибо. Ребята, зайдите в мой кулинарный канал, посмотрите, как действительно это красиво и элементарно. В мессенджере Макс в поиске наберите Иван Соловьев. Вот он мой канал, вот он видеорецепт. Сохраняйте себе. Приятного аппетита.
1: Иван да кухня. Вкусно на русском.

0: Реклама на русском.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Сервис 5 звезд – это когда уезжать не хочется. В автосервисах «Фит-сервис» замена масла в двигателе бесплатно при покупке масла в автосервисе.
4: Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на masla.fitauto.ru.
5: У меня дело выгорело.
6: И сам я выгорел.
7: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
9: Начните с легкого старта. С программы Чанган Лайт. Изящный Юникей. От 3 миллионов 110 тысяч рублей. Комфортный CS75+. От 2 миллионов 540 тысяч рублей. Динамичный Юниви. От 2 миллионов 530 тысяч рублей. Самое время решить. С каким Чанган стартуете вы? Чанган. Инжиниринг эмоций.
10: Указаны цены на автомобили 2024 года выпуска. Чанган Юникей в комплектации комфорт. Чанган CS75+ в комплектации комфорт. Чанган Юниви в комплектации люкс. Товар сертифицирован. Подробности на changanauto.ru. Не оферта. Предложение ограничено.
11: Шапка, носки, еще шапка.
12: Мам, я на 2 дня еду.
11: Именно.
13: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
14: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
15: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое» 3,2%, 950 миллилитров, 89 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
16: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
17: Вы владелец бизнеса.
18: А значит, работаете за...
19: Троих.
20: Четверых.
21: Пятерых не хотите?
22: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
23: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
24: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
25: Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе «Лада Лизинг». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО «ЛК Евразия Автофинанс».
26: У меня виноград не обглоданный. Это сорт такой. Кыш-мыш! Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Пряников, Калинина и Соловьев. Вечер на русском.
1: Процитировал бы я сейчас Ивана для того, чтобы отосать.
2: Что случилось?
1: Мы тут целый вечер не просто так, цитата из Соловьева, бубенцы телебонили. Да. А мы занимались делом государственной важности, выясняли, какое слово всю жизнь понимали и произносили, употребляли неправильно.
2: Угу. Вот и давай еще одно сообщение прочитаем.
3: Давайте.
2: От Ольги. Только недавно узнала, что совраска — это лошадь. А всегда думала, что это какие-то сани, ну типа салазки.
3: Ну ничего себе.
2: Совраска.
1: Савранский.
2: А совраска — это лошадь, да?
1: Ну это в смысле, как там совраска?
3: Это лошадь мужского пола, которая конь. Да. И она должна тянуть за собой сани, в которых...
2: Салазки.
3: Да.
1: Конь — это не лошадь. В смысле, конь — это не антагонист кобыли. Антагонист кобыли — жеребец.
3: Давайте без инсинуаций, да? Как мы это обычно
2: как
3: говорим?
2: Как сейчас Андрея Макеева представить, я даже не знаю.
4: Конь или кобыла? Тут
2: жеребец.
4: Привет. Ну, нормально было. Слушайте, надо как-то уйти от этой темы. Знаете, что касается неправильного использования разных слов. Вот у меня совсем недавно был случай, да, когда я ходил к врачу. Ну, естественно, она со мной поработала. То есть все, что надо, сделала. И потом я пытался своим родным объяснить, что со мной произошло.
2: Так.
4: У меня был определенный, значит, орган в организме, которого я забыл, как он называется. И я говорю, ну это вот это в районе шеи, гортань. Я говорю, нет, что-то еще. Они, нет. И потом я говорю,
1: кадык.
2: Нет.
4: И потом я говорю, диафрагма. И такой говорю, а где она, кстати, находится? И после этого мы искали, где находится у меня диафрагма. Ну, как всегда, как у всех в пятке, естественно, даже в этом самом месте, да. В пятке, конечно.
2: Нащупали.
4: Я, собственно, я до сих пор, знаете, вот слово диафрагма меня вводит в ступор.
2: Потому что сразу ассоциация диафрагмы вообще с какой-то вот этот рентген-снимок.
3: Могу вам сказать только одно. Обычно мужчины ощущают дискомфорт в диафрагме, когда дают жене свою банковскую карту. Ну, и она, в общем... Тратит немного денег и времени.
4: Это вот это, да?
1: А женщины комфорт в диафрагме называют бабочки в животе.
2: Я думаю, пора заканчивать. Ладно, ребята, спасибо вам за эти прекрасные 2 часа. С вами остается Андрей Макеев. А мы вернемся втроем уже завтра в 18:00 сюда, на Русском.
1: И главное, не бояться выглядеть глупо. Именно с этого начинается настоящая мудрость.
2: Пока.
1: Конец связи.
0: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском. Новая песня на русском.
5: На столе лежат ключи. Говорят, уже не жди.
6: Всем привет. Это Дмитрий Колдун. И вы слушаете мою новую песню «Ключи» на русском.

0: Спонсор часа ООО «Сам МБ». Сеть шинных центров «Колесо.ру». Шины «Icon Tires» в «Колесо.ру» в любой сезон комплектом выгоднее. Шиномонтаж и хранение до установки в подарок.
1: Реклама.
2: Запускаю режим «Живу у моря».
3: Солнце включено, море включено, новая квартира включена, выгода на максимуме. Трехкомнатная квартира, скидка 2 миллиона рублей. Двухкомнатная, паркинг в подарок. Однокомнатная, кладовая в подарок.
2: Система успешно запущена.
3: ЖК «Море» в Евпатории. Включайте жизнь у моря. Подробнее на morekraimea.ru. Предложение действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года. Застройщик ООСЗ «НДК «Море».
4: Внимание! Внимание! Пикантная новинка от Мартина.
5: Отборные полосатые семечки пикантные.
4: Невероятно вкусные.
5: Невероятно крупные.
4: Невероятно пикантные.
6: ЖК «Приоритет». Квартиры для комфортной жизни в Симферополе с выгодой. Новый жилой комплекс «Приоритет» в Белоглинке. Квартира от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Подробности по телефону. Плюс 7 978 888 4180. Застройщик ООО «Развитие». Проектная декларация на сайте vipclass.biz.
7: А как у вас с успеваемостью?
8: Отлично! Успел купить кроссовер Теннет Т4 из последней партии. Всего за 1 890 000 рублей.
7: А, и я успею?
8: Пока еще успеваете. Официальный дилер Теннет Техносервис на Ялтинской. Теннет Т4 с выгодой до 300 000 рублей. Оленчука 52. Подробности 8 978 015 75 57 или на сайте tenet-crimea.ru.
9: Предложение действует на Теннет Т4 2БД МКБ до 31 октября при покупке в кредит и сдача поддержанного авто за счет стоимости нового. Количество ограничено. Не оферта.
10: Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте ПАО «Сбербанк».
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Если следить за здоровьем, можно хотя бы знать, куда оно ушло.
13: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.
14: Вот оно какое!
15: Наше утро!
16: Русские перцы.
17: Наша слушательница 25 лет назад уехала в Израиль, получила новое образование, теперь она стоматолог-гигиенист, но всегда тянула загадочное и немножко мистическое. Через месяц начинаю курс изучения нумерологии.
18: Так, это получается, что кто-то потом впоследствии откроет рот и говорит, так, у вас 16 зубов, 16.
17: 1 плюс 6, 8, восьмерка, это бесконечность.
19: 1 плюс 6, 8?
17: Ой.
18: Нормально.
17: У меня плохо с нумерологией.
18: Не-не-не, у тебя плохо с математикой, родной. С нумерологией у тебя может быть и нормально.
19: Ой, Морозов, я такое не забуду.
18: Диман, в следующий раз, когда ты говоришь, ребят, давайте я буду представлять ваши интересы в бухгалтерии, не надо.
4: С 7 утра по будням слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Что слушает страна?

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Новый раунд консультаций России и США по устранению взаимных раздражителей в отношениях может состояться до конца года, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. По словам дипломата, прошедшие встречи российской и американской делегации принесли определенные результаты, хотя говорить о значительных прорывах пока не приходится. Стороны смогли подготовить наработки для следующего раунда переговоров. Центробанк рассмотрит возможность бессрочных льгот по кредитам на защиту инфраструктуры от воздушных атак. Ранее регулятор разрешил применять понижающие коэффициенты при расчете кредитного риска по судам на защиту объектов критической инфраструктуры. Льготы распространяются на юрлиц, регионы и муниципалитеты. Мера действует до 31 декабря. В столице открыли прием заявлений на регистрацию брака в новогодние праздники. Первые свадебные церемонии 27-го года пройдут 5 января в празднично украшенных залах с новогодними елками. В каникулы молодоженов примут дворцы бракосочетания номер 1, Таганский, Кутузовский, Митинский и Шипиловский. Традиционно расписаться можно будет и 31 декабря. Самой востребованной датой праздничного периода обычно становится Рождество. Завтра днем в Москве местами может выпасть до 10 мм осадков. По данным гидрометцентра, наибольшая интенсивность, вероятно, после 9 утра. Пасмурная погода и дожди ожидаются в столице до пятницы. Температурный фон будет аномально ровным, около плюс 11 как днем, так и ночью. В выходные небо прояснится, а столбики термометров поднимутся до плюс 16. У меня все к этой минуте. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском.

0: Реклама на русском.
1: Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
2: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.

может быть, это и неплохо, когда рядом с кем-то замедляется время, но лучше всего, когда вы вообще это время не чувствуете и просто проводите его с удовольствием. Этого я вам от всей души желаю. Здесь, находясь в одной музыкальной компании вместе с нами, чтобы действительно чувствовать себя отдохнувшим по итогам этого дня. Ну и музыка нам в этом, конечно же, помогает. Валерия здесь уже появилась на русском радио. Готова вас приветствовать. Я тоже приветствую. Желаю вам классного настроения. Оставайтесь с нами. Ну и, конечно, сделайте чуть-чуть погромче.

0: вашему бизнесу.
1: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
2: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
3: День рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
4: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
5: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
6: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» – это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
7: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. «Альфа-банк». Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.
8: Неделя клиентских дней на сайте и в мобильном приложении «Рандеву». 30% на все до 14 октября. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на «Рандеву.ру». ООО «Рандеву», город Москва, УГРН, 114-774-652-74-44.
9: 18+.
10: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 октября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 октября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
11: Отдых, выходные.
12: И тут появляется...
13: Следственный комитет!
14: Следствие зашло.
13: Как?
12: Так.
14: Без стука.
12: Ты кто?
13: Спокойно.
12: Это все очень важно для расследования.
14: Скамейка запасных.
15: Ты агент под прикрытием.
16: По особо интересным делам.
14: Новые серии.
12: Ого!
14: А ты видела?
15: Нет.
12: Ну тогда иди и смотри.
14: В четверг, 18:10.
15: Ты бы как это назвал?
14: Вечерний детектив.
12: Где?
14: На канале ТВ-центр.
15: Хорошо, товарищ майор.
14: Возрастное ограничение 16+.
17: Нарезайте круги в поисках идеального ОСАГО. Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами спасибо. Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. Подробнее на osaga.sberbank.ru. 18+.
18: Встаешь в 6 утра, буди кота, потому что нефиг тут. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: вот так-то и определяются степени родного в нашей жизни. Чем теплее нам вот в окружении того, что мы считаем для себя родным, тем, конечно, тем лучше. Тем более это сейчас очень актуально, учитывая, насколько сейчас прохладно становится. Ну, мягко говоря, прохладно за окном, то там, где теплее, там и хорошо, в общем-то, нам. Я, конечно, намекаю на музыку в эфире Русского радио. Самые родные песни нас согревают по-прежнему. Спасибо, кстати, Алсу за выступление только что. Ну, а дальше у нас группа «Руки вверх», у нас Сергей Лазарев, у нас коллектив 2345 в тандеме с коллективом Файвста также будут выступать совсем скоро. Ну и про еще одного родного, ну не человека, конечно, одно родное изобретение человечества прямо сейчас в эфире Русского радио от Андрея Осипова. Давайте узнаем.
1: Про автомобили на русском.
2: Всем привет, с вами Андрей Осипов. Традиционно перед заморозками пара советов по выбору зимних шин. И, пожалуй, главная рекомендация сегодняшнего дня – не покупайте покрышки на маркетплейсах. Именно там фиксируется все больше случаев разного рода мошенничества. Вот наиболее распространенные. Продавец исчезает вместе с товаром или привозит совсем не те шины, которые вы заказывали. Нередки случаи поставки старых или даже подержанных подкрышек, о чем вы узнаете только в ПВЗ. Также сообщалось о поддельных шинах именитых брендов и откровенно наварной резине. Это когда на старый корд наносят новый протектор, который, естественно, не может сравниться по качеству и долговечности с заводскими покрышками. Верным признаком всего вышесказанного является низкая цена. Поэтому не стоит гнаться за дешевизной. Дороже выйдет. И помните, автомобиль имеет лишь 4 точки опоры. От их надлежащего качества напрямую зависит ваша безопасность. Это был Осипов. Про автомобили. На русском. Русская.

0: Реклама на русском. Начните с легкого старта с программы Changan Light. Изящный Unikey от 3 миллионов 110 тысяч рублей. Комфортный CS75+ от 2 миллионов 540 тысяч рублей. Динамичный Univi от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Самое время решить, с каким Changan стартуете вы. Changan. Инжиниринг эмоций. Указаны цены на автомобили 2024 года выпуска. Changan Unikey в комплектации комфорт. Changan CS75+ в комплектации комфорт. Changan Univi в комплектации люкс. Товар сертифицирован. Подробности на changanauto.ru. Не оферта. Предложение ограничено.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее «Ликвимоли».

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 319 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
2: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
3: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен. Поймать гармонию. Начать доверять. Найти понимание с родными и близкими. Познать себя. Научиться радоваться жизни. psychologist.ru. Найти себя и жить лучше.
5: 18+. Русское радио приглашает в кино на семейное фэнтези «Чудо-юдо».
6: А это кто?
5: Виктория Исакова, Сергей Безруков, Софья Лапунова, Микита Воронов. Любовь сильнее сказки.
7: Смотри, не увлекайся. Ей человек нужен, а ты то не знаю что.
5: В фильме «Чудо-юдо» в кино с 22 октября.
8: 6+.
9: Что это значит? Я совершенно не попадаю в ноты. Я в них и не целюсь. Рекламная служба Русского радио. 579-7799.

я даже не буду спрашивать, о чем ваши мечты, и даже не будем слишком сильно заморачиваться в этом вопросе, а скорее давайте заморочимся тем, насколько мы ближе стали к нашим мечтам. Но чем счастливее, тем ближе. Это естественно. Давайте двигаться в этом направлении вместе с группой «Артика».

0: Русское радио.
1: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой на все.

0: больше, чем радио. Новости. На русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Социальный фонд планирует направить на оздоровление и реабилитацию 22 тысячи ветеранов СВО. В этом году на эти цели было выделено более 4 миллиардов рублей. 90% бойцов, прошедших реабилитацию, показывают улучшение в состоянии здоровья, заявили в руководстве соцфонда. В 2027 году планируется расширить проект при поддержке Государственной Думы. Число многодетных семей в стране за последние 2 года возросло почти на 30%. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, передает РИА Новости. На текущий момент эта категория превышает 3 миллиона человек. Ранее Федеральная антимонопольная служба разработала законопроект, согласно которому в социальной рекламе будет разрешаться демонстрация благополучных семей как минимум с 3 детьми. По всей стране появятся центры спортивной медицины к 2031 году. Об этом сообщила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. Они будут созданы по единой методологии. Правильно оснащенные, имеющие сбалансированный кадровый состав и правила проведения осмотров. В агентстве также сообщили о системе медико-биологического сопровождения атлетов. Каждый спортсмен будет иметь электронный паспорт здоровья. «Формула-1» заключила с Руандой 10-летнее соглашение о проведении Гран-при Африки, сообщила пресс-служба чемпионата. Первый этап планируют организовать в начале 30-х годов. Гонка станет возвращением чемпионата в Африку впервые с 1993 года. Трассу построят примерно в 40 километрах к югу от столицы страны Кигали. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Андрей Макеев и ваша любимая музыка.
0: Новости. Новости на русском.
2: Приветствую всех вас этим вечером здесь в эфире Русского радио. 21 час и 2 минуты точное московское время. 13 октября пока еще на календаре. Вроде бы обычный день, кажется, да, обычный вечер, когда никакого праздника у нас официального, ну, скажем так, нет. Но, тем не менее, почему бы не устроить самим себе праздник, просто находясь в нашей музыкальной компании. Сделайте громче, и все будет обязательно хорошо у вас. С праздником, с праздничным настроением в том числе. Денис Клевер открывает новый музыкальный час. Поехали.

0: Реклама на русском.
1: Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
2: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.

хорошо, когда люди напрямую говорят, что они испытывают к вам какую-то симпатию и совершенно не стесняются своих чувств. Но если напрямую никаких фраз вы не слышите, то, возможно, знаки выдают. Например, алая помада, красивое платье. Это тоже же все для вас. Ну и, естественно, парни тоже со своей стороны стараются для девушек. Говорят комплименты какие-то, покупают подарки. Ну, в общем, эти знаки тоже выдают чувства, поэтому их тоже нужно обязательно ценить. Ну и музыка, которая здесь звучит в эфире Русского радио, конечно же, говорит о наших чувствах к вам конкретно. Давайте проводить время вместе, и будет очень много любви. Наталья Подольская к нам присоединяется.

0: Реклама на русском.
1: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
2: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на

0: Ленина 5, ОГРН 104-5719-961.
1: Безвизовые круизы из Анталии в Египет и Иорданию на лайнере «Астория Гранде». Легендарный Суэцкий канал, египетские пирамиды, древний город Петра и таинственный Луксор. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады, организованные перелеты из Москвы и Сочи. Бронируйте круиз по Красному морю на сайте astoriagrande.com.
2: Готовые блюда теперь с тунцом. Плов, гречка, перловка и чечевица от «Капитан Вкусов». Сытно и по-домашнему вкусно. Ищите в магазинах вашего города. «Капитан Вкусов». Любовь в каждой рыбке.
3: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
4: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение. Подробности на официальном сайте «москвич-м.ру».
5: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
6: То, что его понимает.
7: «Лапаль» – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лапаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
8: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
9: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
10: Отдых, выходные.
11: И тут появляется...
12: Следственный комитет!
13: Следствие зашло.
12: Как?
11: Так.
13: Без стука.
11: Ты кто?
12: Спокойно.
11: Это все очень важно для расследования.
13: Скамейка запасных.
14: Ты агент под прикрытием.
10: По особо интересным делам.
13: Новые серии.
11: Ого!
13: А ты видела?
14: Нет.
11: Ну тогда иди и смотри.
13: В четверг в 18:10.
14: Ты бы как это назвал?
13: Вечерний детектив.
11: Где?
13: На канале ТВ-центр.
14: Хорошо, товарищ майор.
13: Возрастное ограничение 16+.
15: Любая посуда может быть одноразовой, если вы достаточно богаты. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499. А что если...

учил он нас этот самый случай неоднократно таким моментом, что мы действительно потом мы опосля думали, что действительно все не случайно случилось, но в моменте всегда мы переживаем, как все пройдет, как все сложится, а все же будет обязательно хорошо. Об этом Русское радио постоянно напоминает. И Нюша вместе с нами здесь.

0: песня на русском.
1: А ты люби, ее люби, всем сердцем так не смог меня.
2: Всем привет, я Татьяна Буланова.
3: А я Анна Семенович. И вы слушаете нашу новую песню
2: «Вселенная»
1: на русском.
0: Русское радио.

0: Ну, конечно же, без нее, без любви никак нельзя. И тем более, без нее очень сложно определить, кто же из артистов достоин получить в этом году легендарную статуэтку «Золотой граммофон». Конечно же, вы можете повлиять на итоги. Конечно же, вы можете подарить свою любовь в нашей группе, в «Одноклассниках», в специальном мини-приложении. Прямо сейчас проходит выбор фан-сообществ в народном голосовании за номинантов премии. Заходите, выбирайте три любимые песни этого года и выигрывайте приглашение на грандиозное шоу 5 декабря. Если вы пока еще не определились, какая у вас песня самая любимая в этом году, возможно, вот прямо сейчас, ну, вернее, в ближайшие три минуты, вы в этом вопросе поставите точку.
1: Новая песня на русском. Не молчи, время не бесконечно для нас. Всем привет, это Иракли. И вы слушаете мою новую песню «Не молчи» на русском.

0: оно какое?
1: Наше
0: утро.
2: Ирочка написала, у нее, она говорит, не могу жить без бойлера для нагрева воды.
3: Да.
2: Ир, ну это актуалочка
3: это
2: подъехала.
3: Да.
2: Потому что
3: это
2: сейчас
3: да.
2: у нас отключение воды повсюду.
3: В наш век нейросетей-то, конечно.
2: Угу. Угу. А, кстати, Полин, у тебя включили воду?
4: Уже, конечно.
2: Все.
4: А что, не похоже?
3: Что, не слышишь?
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Начните с легкого старта. С программы «Чанган Лайт». Изящный «Юникей» от 3 миллионов 110 тысяч рублей. Комфортный «CS-75+» от 2 миллионов 540 тысяч рублей. Динамичный «Юниви» от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Самое время решить, с каким «Чанган» стартуете вы. «Чанган». Инжиниринг эмоций.
6: Указаны цены на автомобили 2024 года выпуска. Чанган Юникей в комплектации комфорт. Чанган CS-75+, в комплектации комфорт. Чанган Юниви в комплектации люкс. Товар сертифицирован. Подробности на changanauto.ru. Не оферта. Предложение ограничено.
0: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
7: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
8: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главный «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
0: Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специальные условия у официальных дилеров. G-Land. Твой выбор. Твой характер.
9: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 40% на первый заказ.
6: До 31 декабря 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru. В разделе «Маркетинговые мероприятия» ООО РББ. ОКРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина.
10: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
11: Счастье – это когда просыпаешься и высыпаешься одновременно. Рекламная служба русского радио 5797979.

И заметьте, что песня была не совсем про меланхолию. Сейчас в эфире Русского радио от Александра Воробьева. И здесь же имелся в виду конкретный человек, с которым у тебя созвучно настроение. Когда у тебя меланхолия, у нее меланхолия, то вроде бы как вы единое целое, и в этом настроении вы друг друга дополняете. Как говорится, совет вам да любовь, если у вас сходится настолько темперамент. Авраам Руссо для вас прямо сейчас продолжает этот вечер в компании Русского радио. Рассыпь.

0: Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. В Госдуме предложили выплачивать компенсации за аварии на теплосетях. По мнению парламентариев, следует автоматически пересчитывать и снижать платежи за ЖКУ. Во многих регионах по ночам уже заморозки, однако жители десятков городов сообщают о низкой температуре в квартирах. Осенний всплеск аварий совпал с индексацией тарифов ЖКХ. Это подтверждает отсутствие связи между стоимостью коммунальных услуг и их качеством, подчеркнули в Госдуме. Правительство внесло в Палату парламента законопроект о штрафах за сокрытие от Росгвардии информации о начале или окончании охраны объектов. Инициатива должна повысить дисциплину среди частных и ведомственных охранных организаций. Для должностных лиц предлагают штраф от 10 до 20 тысяч рублей, для ЧОПов и служб охраны от 30 до 50 тысяч. Фитнес-сообщество предложило регулировать отзывы пользователей в интернете. Участники рынка хотят, чтобы власти ввели единые нормы определения и оспаривания оценок. Обращение направили в правительство. Владельцы фитнес-клубов говорят, что на рейтинг в интернете не должны влиять анонимные отзывы. Оценки будут принимать только от верифицированных пользователей. Их будут идентифицировать через цифровой паспорт или банковскую систему. Топ-3 самых зеленых регионов вошли Сахалинская область, Республика Алтай и Северная Осетия. В этих субъектах самая высокая доля городских земель, выделенных под парки и зеленые зоны. А также доля жителей, у которых зеленая зона есть в пешей доступности. В Республике Алтай, Северной Осетии и Сахалинской области доля таких территорий составляет почти 70%. У меня все к этой минуте. Далее в эфире «Стол заказов» с Андреем Макеевым.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Приветствую всех вас здесь в эфире Русского радио. 22 часа и 2 минуты точное московское время. Ну и пора уже заходить во все соцсети наши, во все наши официальные аккаунты для того, чтобы проявить свою активность, для того, чтобы порадовать тех, кто вам особенно дорог. И если есть сегодня какой-то приятный повод, о котором хочется говорить бесконечно, постоянно и со всеми. День рождения, ну вот первое, что приходит на ум, и все остальное в том числе, все какие-то другие праздники, то, конечно же, об этом пишите. И не забывайте, кого же мы поздравляем, не забывайте имена главных действующих лиц, как говорится, виновников этого торжества. Пишите сообщение, напомню, что можно зайти во все аккаунты Русского радио, можно в Максе сейчас оставить сообщение, можно во ВКонтакте, в Одноклассниках. Меня зовут Андрей Макеев, я вас приветствую, ну и уже готов принимать все ваши приятности. Поехали!

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну, после песни Сергея Лазарева я даже не буду напоминать о том, куда попадают все ваши признания, когда вы хотите их передать здесь, в эфире русского радио. В самое сердце, возможно, скажете вы. Нет, я хочу сказать про официальное сообщество русского радио в Одноклассниках. Вот там как раз все ваши признания мы наблюдаем. Ну и в сердце уже оттуда они, конечно же, попадают. Поэтому пишите, будем читать, знакомиться и радоваться за вас, за то, что у вас есть такие прекрасные, близкие, родные люди. Вот, например, Гузель Хакимулина и Айрат Хакимулин. Им хорошего настроения, классного вечера. Азалия пожелала. Ну вот тоже приятно, спасибо большое. Отдельно Аллочке из Сочи, конечно же, большой привет. Спасибо за привет морской из города Сочи и прекрасного осеннего волшебного музыкального настроения. Аллочка нам всем пожелала. Спасибо, спасибо, спасибо. Родителям Ольги и Валерию от их сына Романа сейчас едем на горячие источники купаться. Роман из города Моздока написал очень редкое такое сообщение. Можно получить где-то в середине октября. Люди тут купаться, представляете себе. Пишите сообщения, в Одноклассниках ждем.
0: Русского радио. Русское радио. Все будет осень хорошо.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну и еще немного о моментах счастья. После песни «Елки», конечно, хочется продолжить вот это настроение. Благодаря вашим сообщениям, которые вы отправляете сюда, на русское радио, в стол заказов, с помощью официального сообщества нашего Максима, например. Любимому мужу Ромке хочу, чтобы он знал, что мы его любим. Мы — это я и дети. Я, в смысле, Ирина, ну и в целом Медведевы силы навсегда вместе. Мужу Александру Кукушкину, он находится сейчас от дома далеко, любит его очень сильно, ждет домой жена Жанна и дочь Вероника. Дальше привет Эдику Папаяну из Краснодарского края. Спасибо за поддержку конкретно вам, Эдик, от Виктории. Удачи во всем тоже. Такое важное пожелание. «Ночь на дворе», пишет нам Людмила. «Шашлыки и русское радио с нами. Кто спит, а кто рядом, привет отправляет». Ну и, конечно, город Омск. Привет Диане от Людмилы. «Ушла на покой. Спокойной ночи. Голосуем за звезд». В общем, все вместе в этом одном сообщении. И самое главное, что чувствуется настроение очень хорошее сейчас, конкретно там, рядом с Людмилой, вокруг. Ну и чтобы поддержать это настроение, у нас появляется Влад Соколовский. Может быть, даже претендует на шашлыки. Но давайте сначала начнем с песни, а дальше как пойдет. Еще привет, доченьки Милане, люблю тебя. Мама написала. И еще что-то короткое. Димуле и Сашуле, вы мои ангелы, очень люблю. Натусечку написала, спасибо за поддержку и все, что вы делаете.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Пишите не символами сообщений, пишите, конечно же, явными и понятными словами, чтобы их можно было здесь, в эфире Русского радио, прочитать, чтобы не просто многоточие, а реально какое-то содержание в ваших письмах, в вашей корреспонденции, которые отправляете сюда на Русское радио, чтобы это все было красочно, ну, красиво, ну, в общем, сами понимаете. А оставляйте сообщения в официальном сообществе Русского радио Макси, вы можете зайти во ВКонтакте, можете зайти в Одноклассники, и там, и там, и там. Есть пост для стола заказов. Меня зовут Андрей Макеев, моя задача все прочитать. Двигаемся как раз по сообщениям. Арпине. Поздравляю Арпине с днем рождения. Видимо, так, Арпине. С днем рождения. Желаю счастья, здоровья, благополучия в каждый день, исполнения всех желаний, долгих лет жизни и всего самого классного. С уважением, Сильма из Армении, из города Еревана. Что у нас еще? Очень хочется передать привет поселку Пригородному, всем, кто знает. Но самый большой привет — это кумовьям, это Леночка Кравченко, ее муж Андрей, их детям Викуле и Сереже. Спасибо за вашу поддержку, умение выслушать и поддержать, когда это необходимо. Ваша счастливая Людмила. Вот такой очень важный ответ. И поздравляем наших спортсменов Ивановской области с победой. Кубок губернатора Камчатского края по ММА. Ничего себе. Дарина, Артем, Кирилл, молодцы. Ребята, гордимся вами. Конечно же, здесь, пожалуй, присоединюсь. И вот еще на Русской радио привет из Казани. Всем родным друзьям в родной Ярославль. Хорошего настроения. Также друзьям в Москве и в Казани. Всем только добра, счастья и песню звонкого на Русском радио для всех.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ира написала сообщение сюда. Приветы такие свежие, осенние. Просто благодать. Ну, как песня Максим, только что сейчас была в эфире русского радио. Как ветром стать, вот таким же свежим, осенним. Вот так же прилетает нам сообщение сюда, в эфир русского радио, вот с таким же настроением. Мы едем из Питера с мужем. Наш первый отдых в статусе муж и жена. Анастасия написала нам это сообщение. Ну, пусть у вас таких поводов будет как можно больше. Понятно, что будут потом бытовые дела и все остальное прочее, и дети. Но для отдыха, в том числе и в Питере, находится время еще неоднократно. Вот такое вам пожелание, чтобы вообще в целом ваша жизнь совместная была как один большой отдых. Вот. Такое вам хочу сказать. Пожалуйста, привет моим родителям, маме Светлане и папе Андрею. Очень сильно их люблю, горжусь ими. Хочу, чтобы они всегда помнили, что я безумно люблю их. И благодарю Бога за то, что именно они мои родители. С любовью от дочи Насти прилетело это сообщение. В этот замечательный день хочется поздравить крестного Сергея Рощупкина с юбилейным днем рождения. Пожелать ему счастья и здоровья. Это здесь Антон у нас старался. В Международный день простого языка хочется просто сказать всем любимым людям, что все будет обязательно хорошо. А в ближайшем будущем хорошо. Хорошего вечера, доброй ночи. Это Ирина написала сообщение. Ну и все, и просто, и понятно, и в сообщениях, и в песне группы «Градусы». Далее.

0: Реклама на русском.
1: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
3: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
4: Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
5: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 40% на первый заказ.
6: До 31 декабря 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РББ» ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
7: Отдых, выходные.
8: И тут появляется...
9: Следственный комитет!
10: Следствие зашло.
9: Как?
7: Так.
10: Без стука.
7: Ты кто?
9: Спокойно.
11: Это все очень важно для расследования.
10: Скамейка запасных.
12: Ты агент под прикрытием.
13: По особо интересным делам.
10: Новые серии.
7: Ого.
10: А ты видела?
12: Нет.
7: Ну тогда иди и смотри.
10: В четверг в 18:10.
12: Ты бы как это назвал?
10: Вечерний детектив.
7: Где?
10: На канале ТВ-центр.
12: Хорошо, товарищ майор.
10: Возрастное ограничение 16+.
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
4: 12+.
14: Бюджетный клиент и клиент бюджета – это разные люди. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну вот и надо периодически о себе напоминать. В столе заказов русского радио пишите сообщения, оставляйте, говорите, кому конкретно адресованы ваши приятности. Ну и воспоминания приятные обеспечены, в том числе и тем людям, которым вы адресуете все свои признания. Русское радио. Хочу сказать хорошего вечера, пожелать хорошего вечера своей семье, мужу Тимуру, сыну Данилу и дочке Софии. И всей Астрахани тоже отдельный пламенный привет. С днем рождения, дорогую любимую мамочку. Желаем крепкого здоровья, женского счастья, любви, побольше улыбок. Любим тебя, дочки Тани, Фая, родные и близкие из города Клина. Как маму зовут? Секрет большой. Здесь придется только догадываться. Ну, в общем-то, как написали, так написали. Большой привет любимым подругам Любови Каменской, Алене Шестухиной, Дине Хабенковой, Ханбековой. Девчонки, спасибо за ваше тепло, поддержку. Я вас очень люблю. Солнечной осени всем, Иришка из Челябинска. Но вот здесь все, закругляемся. Следующий 100 заказов будет уже ночью в 2 часа по Москве. Не пропустите. Меня зовут Андрей Макеев. С вами не прощаюсь. В часе следующем вместе с вами продолжим проводить время.
0: Стол заказов русского радио.

скрасить твое одиночество, только тебя одну любить. Я прошепчу тебе ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное,

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Режим повышенной готовности ввели в Геленджике и Новороссийске из-за угрозы разлива нефтепродуктов в Черном море после атаки безэкипажных катеров ВСУ на нефтяной танкер. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Поручено сформировать оперативные группы и при необходимости организовать их выдвижение в предполагаемые районы действий. И к другим темам. В Госдуме утвердили отчет об исполнении бюджета Фонда пенсионного и социального страхования за 2025 год. Доходы фонда составили 16 триллионов 360 миллиардов рублей, причем основные поступления были обеспечены за счет страховых взносов. Все плановые показатели были достигнуты, а государственные социальные обязательства выполнены в полном объеме. Доля онкологических заболеваний, обнаруженных на первой и второй стадиях, превысила 62%. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, системе выявления онкозаболеваний удалось придать новый импульс за счет упрощения действующих процедур. Ранее Минздрав сообщил, что финансирование помощи по обязательному медстрахованию в 2027-2029 годах будет увеличиваться с опережением инфляции. Московский «Локомотив» уступил тольяттинскому «Акрону» в серии послематчевых пенальти в четвертом туре группового этапа пути РПЛ Кубка России. Основное время встречи завершилось со счетом 1-1. А в серии 11-метровых гости победили 3-1. После четырех туров в группе «Д» у «Локомотива» 3 очка, у «Акрона» 7, у «Ростова» 9. У меня все к этой минуте. О дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском.

Ну и другие приятные воспоминания на ночь глядя перед сном. Пусть вас уносят в далекие красивые дали. Потихоньку пусть они переходят в сон такой же великолепный, такой же красивый, вдохновляющий. Ну и отдых обязательно будет у вас. Пусть приятный под музыку русского радио. Стас Пьеха с нами далее.

Бриллианты — это, конечно, прекрасно, но, к сожалению, очень легко подделать. Особенно, если взгляд не искушенный, то легко обмануть. Другое дело — струны. Вот, собственно, они никогда не обманывают, если только умеете играть на них. Если действительно все складывается как надо, то и душа, и тело радуются.

0: Реклама на русском.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
3: 12+.
4: С возрастом фраза «надо встретиться» плавно превращается в «созвонимся как-нибудь». Рекламная служба русского радио. 579-7799, код 499.
5: Острые углы, нервы, суета. Я уже другой, ты давно не та, что была со мной бережно храня.

0: пісня на русском.
1: Ты добрая душа, желаю счастья найти на своем пути.
2: Всем привет, это Дмитрий Маликов. И вы слушаете мою новую песню «Добрая душа» на русском.
0: Русское радио.
3: Зачем

она такая, она не сразу распознается, но зато есть ощущение, когда вот если она в человеке, то она вот зацепила тебя и вот не отпускает. Ты не понимаешь, почему. Но будем считать, что да, именно об этом поет Артур Пирожков далее в эфире Русского радио. «Добрая душа» у нас здесь, в песне в том числе.

0: Реклама на русском.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
2: Капсикам.
1: Маме скрутила шею весной.
2: Капсикам.
1: Плечо поднывает у сына порой.
2: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
2: Капсикам. Моя сила в движении.
3: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
4: 12+. Деньги – это грязь. Но какая же она лечебная? Рекламная служба русского радио 5797799.

0: Сначала ты стараешься забыть какое-то событие, но потом вдруг случайно раз и вспоминается. Причем катализатором этих воспоминаний, на мой взгляд, является что? Ну, например, запахи, ну, например, музыка в эфире Русского радио. И, ну, а здесь уже продолжает Илья Крылов. Его приветствую. Илья, привет тебе
1: большое. Привет. И вкусы. Попробовал конфету и в детстве оказался. Трубочки, орешки или вкус сгущенного молока, вареной колбасы, ты понимаешь? Так и живу. Вкусно. Слушай, и вкусы детства
0: набор,
1: нахожу.
0: Как захотелось, да. Уже. Как за ты вот умеешь после...
1: Всего перечисленного или все вместе?
0: Ты умеешь после слова «и» сделать так, что у человека появляются какие-то, знаешь, ощущения такие, что им хочется побежать в магазин. Но, в общем-то, Илья Крылов умеет, поэтому не зря. Я думаю, вы его всю ночь будете слушать, чтобы у вас разного рода ощущения возникали в жизни.
1: А ты ночью найди ночной магазин.
0: Я даже знаю, где.
1: Да?
0: Конечно. Если я прям туда и уже держу курс,
1: вперед из песни Русского радио.
0: За рулем уже почти сижу. Илья Крылов с вами остается на всю ночь, ну а я, соответственно, отправляюсь домой в тот самый ночной магазин, где, кстати, играет Русское радио. Ладно, в четверг после вечернего шоу обязательно приду. Вам желаю классного настроения. Оставайтесь здесь вместе с нами. Обязательно будет хорошо.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. В начале выпуска главное за день. Вице-премьер Александр Новак поручил ведомствам и нефтяным компаниям увеличить поставки топлива в регионы. Власти продолжают балансировать объемы производства и потребления нефтепродуктов. Минтранс до конца года внесет в Госдуму законопроект о регулировании тарифов на детские поездки в такси. В основе предложения эксперимент в Уфе, где многодетным семьям дают скидку в 30% и пассажиры не доплачивают за проезд несовершеннолетних. Также в среду стало известно, что Центробанк планирует сделать бессрочными льготы по кредитам, которые выдаются на защиту инфраструктуры от воздушных атак. Ранее регулятор позволил банкам применять сниженные коэффициенты риска по таким судам для компаний, регионов и муниципалитетов. Сейчас эта мера временная и действует до 31 декабря. Нижний Новгород и Южно-Сахалинск объявлены семейными столицами страны 27-го года. Семейная столица России – всероссийский конкурс для городов, которые системно развивают семейно-центричную среду, запускают меры поддержки семей с детьми и создают узнаваемую культуру заботы о будущем поколении. За право обрести этот статус соревновались 60 городов с численностью населения не менее 100 тысяч человек. Сегодня погоду в стране будут определять сразу несколько активных атмосферных процессов. На европейскую территорию России продолжится влияние атлантического циклона. В Курской области пройдет сильный дождь. Осадки также ожидаются на большей части северо-западного федерального округа, в западной половине центрального региона и на юге, сообщили в гидрометцентре. У меня на этом все. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском.

вот здесь бы я с Евой Польной немножечко поспорил. Важнее воды не для нас, Ева, людей ничего, извини. Мы и сами из воды, как известно, состоим, воду пьем. Утром проснулись, стакан воды для запуска организма. Спать ложимся, тоже воду, чай пьем. Постираться – вода. Душ принять – вода. Туда вода, сюда вода. Так что пусть водные ресурсы никогда не заканчиваются у нас. Ну а слова «вода» – это точно не про нас. На русском радио все по делу, и в каждой песне слова любимые, главные и, конечно же, со смыслом. Слушаем, поем и встречаем этот новый день вместе. Я, Илья Крылов, у микрофона. Всем большой привет. Ну и полетели в эту среду.

0: Новая песня на русском.
1: Давай на самый верх пойдем встречать рассвет.
2: Всем привет, это Зиверт, а это Эвер. И вы слушаете нашу новую песню «Давай на самый верх» на русском.
0: Русское радио.

0: Это линия ума, это линия сердца, это линия жизни, а вот это вот линия судьбы и так далее. Вот сколько линий у нас с вами на ладони, сам все это вам рассказываю, сижу и свои линии внимательно разглядываю. Можно, конечно, верить, можно скептически относиться, но то, что целые книги по этому написаны, факты на досуге, всегда, вы знаете, что-то подобное интересно полистать, почитать. Ну, а радио обычно слушают, дальше на русском слушать мы будем Иванушек, Полину Гагарину, Владимира Преснякова, с ним сможем достучаться до небес. Ну, а пока делайте громче вот эту красоту от Ирины Дубцовой.
1: Не хватило трех секунд, чтобы

0: Реклама на русском. Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
1: 12+. Я дома с женой, веду себя как тигр. Хожу на четырех лапках и бесшумно. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.
2: Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь. Не плачь, не плачь.

Невесомость, простота, искренность и детская непосредственность. Это все мы находим в наших любимых, и так с ними легко, так хорошо. И отлично, если один такой легкий человек другого такого же легкого находит в жизни. Ищите, пусть поиски увенчаются успехом обязательно, а если уже нашли, берегите золото всей своей жизни, пойте дифирамбы, серенады. Вот прямо сейчас вместе с группой «Дискотека Авария» это можно сделать. Я Илья Крылов, подпевая на русском радио вместе с вами.

0: Новая песня на русском. Облетела листва, как ненужные слова. Между нами горе, осень поселилась.
1: Всем привет, это Денис Клявер, и вы слушаете мою новую песню «Между нами осень» на русском.

0: Это точно. Иногда кому-то или чему-то действительно лучше улететь куда-нибудь подальше от нас, чтобы прямо вот, знаете, без здрасти и прощай не показываться больше никогда. А в каких-то случаях, наоборот, переживаем очень-очень, что время пролетело, возможности пролетели, удача в конце концов пролетела. И повторить бы, ухватить счастье за хвост, не отпускать больше никогда. А нет, улетела навсегда и не простилась. Ну ладно, что поделать. Будем другое ждать, уже более внимательными, чтобы дальше ничего классного в жизни не пропустить.
1: На русском радио Илья Крылов.

0: На русском радио Илья Крылов.
1: Счастье есть, когда в холодильнике есть что поесть, или в кармане купюры открывают перед тобой возможности. Достал деньги и потратил, помог кому-то, да даже вот в специальный праздничный конверт положил с надписью «С днем рождения, купи себе все, что ты хочешь». Приятно будет человеку? Ну, конечно же. Сделаем его или ее чуточку счастливее? Ну, естественно. Ну, а когда любовь в твоем сердце, ты знаешь, что и тебя так же сильно любят, ну, разве это не счастье? Большое и красивое, как песня Светы.

0: Русское радио.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на

0: счастье по-крупному и счастье в мелочах. И всегда нас кто-то или что-то счастливыми делает. Половинка, погода, работа, отдых и 100 заказов русского радио, конечно же, тоже с приветами и поздравлениями, добрыми словами, которые вы, друзья, уже можете отправлять во все мессенджеры русского на номер 8-916-003-105-7. Также пишите в Одноклассниках, ВКонтакте и в комментариях под последним постом стало заказов в Максе русского радио. Я все увижу, все ваши послания озвучу с 2 до 3 по Москве. Ну а пока готовимся к нашей любимой программе.
1: На русском радио Илья Крылов.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: 2:00 часы пробили, в стол заказов пригласили. Как всегда в это время на русском радио звучат ваши приветы и поздравления. Присылайте скорее, написать можно на номер 8-916-003-105-7 во всех популярных мессенджерах, также к вашим услугам ВК, Одноклассники и Макс. Там ищите пост последнего стола заказов и в комментариях сообщения свои оставляйте. Илья Крылов, так зовут меня, всех приветствую, друзья, и распечатываю первые ночные сообщения. Маша начинает с праздников дня сегодняшнего, 14 октября, Покров Пресвятой Богородицы, день накопления жизненных сил, день рождения Винни-Пуха, день стандартов, день заповедного дела, день медицинской сестры скорой помощи, медицинской, между прочим, помощи. С уважением, Машенька, Санкт-Петербург. Всех поздравляем, кто, если что-то отмечает из перечисленного. Илья, привет, хорошего дня, рада слышать. Спасибо, Людмила из Уссурийска. Доброе утро, уважаемые слушатели. Пусть утро будет ярким, радостным. Ваш день сложится самым наилучшим образом. Хорошего дня, продуктивной среды. Пациентам желаю отличного настроения. Ольге Матвеевой и Катерине привет, всех с праздником, покровом Святой Богородицы. Всем мира, добра и здоровья. И вас тоже мы поздравляем, дорогая Людмила.

0: заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Так, давайте дальше программу нашу прекрасную продолжать. Доброй ночи, Илья, любимое русское радио. У нас в Беларуси сегодня День матери. Хочу поздравить своих коллег, компания «Самедика», бригаду 1-2. Всем прекрасной ночной смены, замечательного настроения. Дорогие прекрасные мамочки, с Днем матери. Пусть дети вас всегда радуют вниманием, заботой, своими успехами. Желаю отменного здоровья, мира, семье, благополучия, терпения, взаимопонимания. Также, любимое русское радио, огромный вам привет, вы лучшие. Спасибо вам, Виктория Колесник, Беларусь, Минск. Спасибо вам, Вика.

0: На русском радио «Стол заказов».
1: Илья Крылов, студия Русского радио. Вы пишете мне, а я читаю с удовольствием сообщения в Максе, ВК, Одноклассниках Русского и номер 8-916-003-105-7 тоже мне от вас что-то хорошее всегда приносит. Доброе утро, любимое Русское радио. Всем хорошего дня и передаю привет своим родителям. Подпись «Гламур». От Милы послание. Доброе утро. Большой привет коллегам из биробиджанского филиала Фонда геологической информации. Хорошего вам дня, коллеги. От Светланы из Забайкалья вижу послание. Доброго эфира, Илья. Поздравляю Ивана Ковальчука и Дашу с днем рождения, сыночка Ленечки, наверное, да? И написано «сыночка Леночки». Ну, не девочка же Леночка, если сыночек. Я правильно вас понимаю или вы меня запутали? Желаю любви, благополучия, тепла, уюта. Пусть Ленечка растет крепким, здоровеньким. Светлана, Забайкалья, вам привет.

0: И вдаль от меня к вам и вашим близким полетели дальше сообщения в столе заказов на русском радио. Пусть у вас, Илья Крылов, уважаемые, и у всех слушателей все будет хорошо, отлично, суперски. Всем здоровья, крепкого мира и добра обязательно. С уважением, Мария, северная столица, город Санкт-Петербург. Маша, взаимно, и чтобы у вас все было хорошо. Анна, Забайкальский край, к нам присоединяется. Привет, русское радио. Вам, Илья, всех с праздником, покровом Пресвятой Богородицы. Огромный привет Светлане Аржанцевой. Пусть утро будет добрым, день пройдет на позитиве. Готовься к селектору, дорогая. Дальше от дочки Лизы из Шуи привет и поздравления. Илья, русское радио, доброй ночи, хорошего вам настроения. Спасибо, Лиза. Поздравьте, пожалуйста, моего любимого сына Сергея с днем рождения, с 15-летием. Люблю тебя, сынок. Ну и, конечно, привет любимой мамуле. И хорошую песню, пожалуйста, поставьте, включите. А у нас все песни замечательные. Все песни отличные, мы их уже в плей-лист загрузили, осталось вашими письмами подкреплять.
1: Стол заказов на русском радио.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Наш номер 8-916-003-105-7. Можете и в Максе русского радио найти последний пост программы «Стол заказов». В комментариях мне, Илье Крылову, написать послание, я озвучу. Заходите также в «Одноклассники» и «Контакт» в нашей официальной группе. Анатолий пишет: «Здравствуйте, передайте привет Галине, бывшей моей напарнице, и поздравьте с днем рождения, пожелайте всего хорошего. Самое главное – это здоровье. Завтра заеду к тебе». Дальше от Даниила послание. «Привет, Русское радио. Хочу передать привет своим мультяшным персонажам, пока они куда-то там не разбежались, таким как Елена Александровна, Елена, Севиля, Соня, Вера и Сергей». Дальше. «Доброго времени суток, Русское радио. Хотелось бы передать привет моей первой учительнице. У нее сегодня день рождения. Хочу пожелать ей здоровья, всего самого наилучшего». Это был Сергей Гербальд, Германия, Боденсее. «Привет, Русское! Привет вам из Краснодара от семьи Поляковых. Спасибо, что ставите классные песни и читаете наши приветы. Поляковы, вам привет и всем остальным тоже, кто на волне Русского радио».

0: Новая песня на русском.
1: Не стой, танцуй, не стой и танцуй.
2: Всем привет, мы группа Ума Турман. И вы слушаете нашу новую песню «Не стой, танцуй» на русском.
0: Русское радио.
1: Никакая не...

0: что, дальше поехали в столе заказов на русском радио. Поем, танцуем и приветы друг другу передаем. Поздравления оставляем на номер 8-916-003-105-7. Все прекрасное отправляем. Александр из города Петровска-Забайкальского передает большой привет Настеньке. Все у нас будет хорошо. Дальше передайте привет любимому человеку Алексею Морозову. Лешка, родной мой, передаю тебе частичку своего тепла. Помни, что ты не один, моя любовь всегда с тобой. Пусть этот привет напомнит тебе о самых наших счастливых моментах. Я рядом, несмотря на любые расстояния. Крепко обнимаю. Твоя Маша. Доброй ночи, любимое русское радио. Пишет вам Антонина из села Морской Чулек. Большой привет любимому мужу Борису. Я его очень сильно люблю. Он сейчас пьет чаек с абрикосовым вареньем и плюшками. О как! 2:33 в Москве, а вы плюшками балуетесь. Ну что, иметь полное право. Русское радио и стол заказов вам в помощь.
1: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.

0: Русское радио. Крепче обнимай, май-май-май. Сердце прижимай, май-май-май-май. Только любимое.
1: Я тебя люблю, наверное, до солнца.
0: Только лучшее.
2: Иногда ищу тебя, ищу уже давно.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском. Стол заказов русского радио.

0: Кусочки льда и капельки грусти всегда остаются в финале стола заказов. Грустим, что программа прошла, но еще будет сегодня стол и в 14.00, и в 17, и в 22 по Москве. Так что успейте приветы передать. Ну а пока я, Илья Крылов, дочитываю. Здравствуйте, Русское радио, стол заказов. Хочу передать привет коллективу столовой УСХО. Хорошего рабочего дня пожелайте от Татьяны. Дальше привет летит солнечной Бурятии. Бурятия сияет там под солнцем. От Натальи большой привет мужу Александру и Алексею, с которыми я еду в машине, говорит Наталья. Всех, кто сейчас едет на работу, тоже я приветствую. Стройпроект сервис лучшие. И еще одна Наталья пишет. Здравствуйте, любимое Русское радио. Большой привет моему дорогому мужу Алексею. Сегодня закончилась его вахта. Жду его дома, пеку ему пиццу. Ох, как же будет приятно Алексею после вахты вашу пиццу вкусную, дорогая Наташа, попробовать.
1: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

обижай и сам не обижайся. Учили меня в детстве родители, когда я, Крылов Илья, под стол пешком ходил. Но пока с этим не столкнешься, не поймешь до конца, что такое обидеть кого-то специально или невольно. Шуткой, поведением, словом, которое не сдержал, хотя обещание давал. Ну, как бы там ни было, что толку обижаться, да? Что было, то прошло. А что будет, мы еще посмотрим. На русском радио все будет хорошо, потому что между нами, ведущими эфира, и вами, дорогие слушатели, любовь и самая настоящая химия. Дима Билан продолжает мою мысль.